0: транспортных перевозчиков, сообщил глава региона. Еще Остужевская транспортная развязка в Воронеже вышла на завершающий этап строительства. Основные работы на проезжей части планируют закончить к 1 октября, после чего движение можно будет запустить в полном объеме, хотя контракт предусматривает завершение до конца 2026-го. Губернатор Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег за софинансирование в несколько миллиардов рублей, которое позволило войти в проект. После открытия движения могут продолжаться работы по благоустройству, но они не должны существенно влиять на автомобилистов. И последнее. Губернатор Александр Гусев оценил реконструкцию Петровской набережной. Идею назвал правильной, в том числе для защиты территории от застройщиков. Но реализация пошла не по плану. «Мы вернем это контроль областного правительства, создадим управляющую компанию, изучим лучшие практики. Зимой полностью определимся, чего не хватает, а активно займемся этим в следующем году», — подчеркнул Александр Гусев. Это были новости региона.
1: Проверено время.

давно не писал писем на бумаге. Ручкой на бумаге. Вот так, чтобы конверт, марки, почтовый ящик. А теперь пишу. Пишу и отправляю. И не потому, что я решил слушать виниловые пластинки, и у меня случился припадок ностальгии. Нет. Просто я пишу письмо другу в тюрьму. Я пишу письма другу в тюрьму.

школе в нашем классе был мальчик, у которого папа сидел в тюрьме. Я пытался дружить с этим мальчиком, но не смог. Когда я с ним разговаривал и даже играл, я всегда помнил, я всегда знал, каждую секунду знал, что у него папа сидит в тюрьме. Он из другого мира. С ним что-то не так. А теперь я пишу письмо другу. Другу в тюрьму. А когда пишешь письмо другу в тюрьму, нужно обязательно усомниться. Непременно усомниться. Либо в себе, либо в друге, либо в родине. А как можно усомниться в друге? Или в родине? В себе-то сколько угодно. Я пишу письмо другу в тюрьму. Что происходит со мной, с другом и с родиной?

0: О чем писать другу в тюрьму? О том, что мне все сложно, что завал на работе, что проблемы. Или написать ему наоборот, что у меня все хорошо, что замечательное лето, что мы чудесно отдыхали, и что я обязательно, обязательно зайду к нему домой, к его жене и детям. Другу врать нельзя. И как же сложно в конце письма в тюрьму написать: дружище, все будет хорошо. Что происходит? Что происходит? Что с нами всеми происходит? Я пишу письмо другу в тюрьму.
1: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

ущербный лик встает из-за холмов. В лесу продрогший фаун играет на сопелке, упившийся в соплю бухгалтер Иванов бредет сквозь лес к своей летающей тарелке. Бухгалтер нет, он чужезвездный гость, застрявший навсегда среди российских весен. Он космолет разбил, и здесь ему пришлось в

Там связь с войсками ПВО налажена, также руководство области оповещают и коллеги из Минобороны, поэтому оповещение используют там, где есть непосредственная опасность. Наша задача не напугать людей, нарастает угроза атак ракет по предприятиям. Проводим дополнительные меры, учения, доносим алгоритмы действий. Это будет важным элементом защиты людей, подчеркнул глава региона. Воронежская область готовится к отопительному сезону и возможным ЧС в условиях сложной оперативной обстановки. К 15 октября задачи будут выполнены. Губернатор Александр Гусев в ходе прямой линии сообщил, что подчинил себе Министерство ЖКХ и профильного зампреда для оперативных решений. Поставил задачи Россетям и Газпрому по дополнительной подготовке к возможным ракетным ударам. На закупку доп. Оборудования в случае выхода ТЭЦ из строя предусмотрено 460 миллионов рублей. Александр Гусев заверил, что вопросы уделяется серьезное внимание. Еще один актуальный вопрос, заданный губернатору, ситуация с бензином. Александр Гусев спрогнозировал тяжелую ситуацию с бензином в первой половине сентября. В регионе принимает беспрецедентные меры для улучшения обстановки с топливом, но удары по НПЗ продолжаются. Сегодня была очередная атака, ситуация пока будет оставаться напряженной. Все введенные ранее лимиты и ограничения на поставку или продажу топлива в Воронежской области пока сохранятся, подчеркнул губернатор. Продолжая тему транспорта, глава региона рассказал о запуске метробуса. Как рассказал губернатор Александр Гусев, строительство распределят на три очереди. Так, первая очередь охватит центральную часть города и северный микрорайон от ВГУ до аэропорта. Вторая свяжет центр города и левый берег. Третья пройдет через Чернавский мост на Ленинский проспект. Такси получит право двигаться по выделенным полосам метробуса при условии сверки реестра лицензированных перевозчиков, сообщил глава региона. Еще Остужевская транспортная развязка в Воронеже вышла на завершающий этап строительства. Основные работы на проезжей части планируют закончить к 1 октября, после чего движение можно будет запустить в полном объеме, хотя контракт предусматривает завершение до конца 2026-го. Губернатор Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег за софинансирование в несколько миллиардов рублей, которое позволило войти в проект. После открытия движения могут продолжаться работы по благоустройству, но они не должны существенно влиять на автомобилистов. Последнее. Губернатор Александр Гусев оценил реконструкцию Петровской набережной. Идею назвал правильной, в том числе для защиты территории от застройщиков. Но реализация пошла не по плану. Мы вернем это в контроль областного правительства, создадим управляющую компанию, изучим лучшие практики. Зимой полностью определимся, чего не хватает, активно займемся этим в следующем году, подчеркнул Александр Гусев. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление около нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
13: Аудитория 13+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: И гитары взяли мы с собой, чтоб песни пелись.
1: С нами Алла, с нами Филипп.
0: Его никто не звал, он как-то сам прилип.
1: И тут один из нас сказал: а пойдемте к Элис.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Пожалуй, главная тема сегодняшнего дня – прямая линия с губернатором Александром Гусевым. Глава региона большую часть встречи уделил вопросам безопасности. В частности, он отметил, что воронежцы привыкли к сиренам, однако игнорировать оповещения об угрозах атак не стоит. По его словам, связь с войсками ПВО налажена, а также руководство области оповещают и коллеги из Минобороны. Поэтому оповещение используют там, где есть непосредственная опасность. Наша задача – не напугать людей. Нарастает угроза атак ракет по предприятиям. Проводим дополнительные меры. Учения. Доносим алгоритмы действия. Это будет важным элементом защиты людей, подчеркнул глава региона. Воронежская область готовится к отопительному сезону и возможным ЧС в условиях сложной оперативной обстановки. К 15 октября задачи будут выполнены. Губернатор Александр Гусев в ходе прямой линии сообщил, что подчинил себе Министерство ЖКХ и профильного зампреда для оперативных решений. Поставил задачи Россетям и Газпрому по дополнительной подготовке к возможным ракетным ударам. На закупку доп. Оборудования в случае выхода ТЭЦ из строя предусмотрено 460 миллионов рублей. Александр Гусев заверил, что вопросы уделяется серьезное внимание. Еще один актуальный вопрос, заданный губернатору, ситуация с бензином. Александр Гусев спрогнозировал тяжелую ситуацию с бензином в первой половине сентября. В регионе принимает беспрецедентные меры для улучшения обстановки с топливом, но удары по НПЗ продолжаются. Сегодня была очередная атака, ситуация пока будет оставаться напряженной. Все введенные ранее лимиты и ограничения на поставку или продажу топлива в Воронежской области пока сохранятся, подчеркнул губернатор. Продолжая тему транспорта, глава региона рассказал о запуске метробуса. Как рассказал губернатор Александр Гусев, строительство распределят на три очереди. Так, первая очередь охватит центральную часть города и северный микрорайон от ВГУ до аэропорта. Вторая свяжет центр города и левый берег. Третья пройдет через Чернавский мост на Ленинский проспект. Такси получит право двигаться по выделенным полосам метробуса при условии сверки реестра лицензированных перевозчиков, сообщил глава региона. И еще. Остужевская транспортная развязка Воронежа вышла на завершающий этап строительства. Основные работы на проезжей части планируют закончить к 1 октября, после чего движение можно будет запустить в полном объеме. Хотя контракт предусматривает завершение до конца 2026-го. Губернатор Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег за софинансирование в несколько миллиардов рублей, которое позволило войти в проект. После открытия движения могут продолжаться работы по благоустройству, но они не должны существенно влиять на автомобилистов. Последнее. Губернатор Александр Гусев оценил реконструкцию Петровской набережной. Идею назвал правильной, в том числе для защиты территории от застройщиков. Но реализация пошла не по плану. Мы вернем это в контроль областного правительства, создадим управляющую компанию, изучим лучшие практики. Зимой полностью определимся, чего не хватает, активно займемся этим в следующем году, подчеркнул Александр Гусев. Это были новости региона.

0: Бойся!
1: Наше радио. Музыка поколений.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255, 45, 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Пожалуй, главная тема сегодняшнего дня – прямая линия с губернатором Александром Гусевым. Глава региона большую часть встречи уделил вопросам безопасности. В частности, он отметил, что воронежцы привыкли к сиренам, однако игнорировать оповещения об угрозах атак не стоит. По его словам, связь с войсками ПВО налажена, а также руководство области оповещают и коллеги из Минобороны. Поэтому оповещения используют там, где есть непосредственная опасность. Наша задача – не напугать людей. Нарастает угроза атак ракет по предприятиям. Проводим дополнительные меры. Учения. Доносим алгоритмы действий. Это будет важным элементом защиты людей, подчеркнул глава региона. Воронежская область готовится к отопительному сезону и возможным ЧС в условиях сложной оперативной обстановки. К 15 октября задачи будут выполнены. Губернатор Александр Гусев в ходе прямой линии сообщил, что подчинил себе Министерство ЖКХ и профильного зампреда для оперативных решений. Поставил задачи Россетям и Газпрому по дополнительной подготовке к возможным ракетным ударам. На закупку доп. Оборудования в случае выхода ТЭЦ из строя предусмотрено 460 миллионов рублей. Александр Гусев заверил, что вопросы уделяется серьезное внимание. Еще один актуальный вопрос, заданный губернатору, ситуация с бензином. Александр Гусев спрогнозировал тяжелую ситуацию с бензином в первой половине сентября.

0: Метробуса при условии сверки реестра лицензированных перевозчиков, сообщил глава региона. Еще Остужевская транспортная развязка в Воронеже вышла на завершающий этап строительства. Основные работы на проезжей части планируют закончить к 1 октября, после чего движение можно будет запустить в полном объеме, хотя контракт предусматривает завершение до конца 2026-го. Губернатор Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег за софинансирование в несколько миллиардов рублей, которое позволило войти в проект. После открытия движения могут продолжаться работы по благоустройству, но они не должны существенно влиять на автомобилистов. Последнее. Губернатор Александр Гусев оценил реконструкцию Петровской набережной. Идею назвал правильной, в том числе для защиты территории от застройщиков. Но реализация пошла не по плану. «Мы вернем это в контроль областного правительства, создадим управляющую компанию, изучим лучшие практики. Зимой полностью определимся, чего не хватает, а активно займемся этим в следующем году», — подчеркнул Александр Гусев. Это были новости региона.
1: Проверено время.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление около нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне провел прямую линию в Дом жюри. Первой темой стала безопасность. Он рассказал о трехэшелонной системе защиты, обнаружения, сопровождения, поражения целей и важности серьезного отношения к оповещениям. «Поверьте, мы не перестраховываемся», — подчеркнул глава региона. Наибольшее число вопросов, около 60, касалось топливного кризиса. Губернатор заверил, что бензин в регионе только высокого класса, однако назвал ситуацию сложной. Так, ограничения сохранятся в начале сентября, стабилизация ожидается во второй половине месяца. Он призвал рационально использовать личный транспорт и активнее пользоваться общественным. Кроме того, он сообщил, что метробус будут внедрять в три этапа – от ВГУ до аэропорта, через Чернавский мост и на левый берег. Пока в промежуточном формате с сохранением движения других автобусов и такси. Еще. Губернатор Александр Гусев оценил реконструкцию Петровской набережной. Саму идею назвал правильной, но реализацию не идеальной. «Мы вернем это под контроль областного правительства, создадим управляющую компанию, изучим лучшие практики и займемся этим активно в следующем году», — подчеркнул глава области. В завершении эфира губернатор назвал главной задачей региона — подготовка энергосистемы к зиме, рост доходов бюджета и увеличение зарплат бюджетникам. «Надеюсь на прекращение активной фазы СВО, тогда у нас появится дополнительный маневр», — отметил Александр Гусев. Стоит отметить, что прямой эфир длился более 1,5 часа. К другим темам. Подготовка к Дню знаний в Воронежской области стала одной из основных тем еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве. Министр образования Наталья Сологубова рассказала, что с 1 сентября свои двери откроют 1176 учреждений. Более 250 тысяч учеников сядут за парты. Откроется новая школа на 2000 мест на Острогожской. На капремонт выделен 1 миллиард 200 миллионов рублей. Текущий ремонт проведен в 230 организациях. В рамках проекта «Все лучшее детям» 146 школ оснащены новым оборудованием на 21 миллион рублей. Еще начальник регионального главка МЧС Александр Кошель сообщил, что в День знаний службы перейдут на усиленный режим с оперативным штабом. Александр Гусев поручил держать на контроле обеспечение топлива школьных автобусов, чтобы не допустить перебоев с перевозкой детей. Также 1 сентября в 11 школах начнется апробация системы оценивания поведения учащихся. Глава региона подчеркнул, при внедрении важно не допускать перекосов. И последнее. 30 августа стартует фестиваль экскурсий по паркам и скверам в Воронеже. Мероприятие приурочено к 440-летию областного центра. Для детей и взрослых подготовили 5 прогулок по знаковым паркам с гидом-экскурсоводом. Горожане смогут прогуляться по Адмиралтейской площади и Петровской набережной, посетить Успенский Адмиралтейский храм. Для участия в экскурсии нужно написать в личное сообщение в группу управления экологии администрации Воронежа о своем желании посетить экскурсию. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла, ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление около нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 13+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне провел прямую линию в Дом жюри. Первой темой стала безопасность. Он рассказал о трехэшелонной системе защиты, обнаружения, сопровождения, поражения целей и важности серьезного отношения к оповещениям. «Поверьте, мы не перестраховываемся», — подчеркнул глава региона. Наибольшее число вопросов, около 60, касалось топливного кризиса. Губернатор заверил, что бензин в регионе только высокого класса, однако назвал ситуацию сложной. Так, ограничения сохранятся в начале сентября, стабилизация ожидается во второй половине месяца. Он призвал рационально использовать личный транспорт и активнее пользоваться общественным. Кроме того, он сообщил, что метробус будут внедрять в три этапа – от ВГУ до аэропорта, через Чернавский мост и на левый берег. Пока в промежуточном формате с сохранением движения других автобусов и такси. Еще. Губернатор Александр Гусев оценил реконструкцию Петровской набережной. Саму идею назвал правильной, но реализацию не идеальной. «Мы вернем это в подконтроль областного правительства, создадим управляющую компанию, изучим лучшие практики и займемся этим активно в следующем году», – подчеркнул глава области. В завершение эфира губернатор назвал главной задачей региона – подготовка энергосистемы к зиме, рост доходов бюджета и увеличение зарплат бюджетникам. «Надеюсь на прекращение активной фазы СВО, тогда у нас появится дополнительный маневр», – отметил Александр Гусев. Стоит отметить, что прямой эфир длился более полутора часов. Другим темам. Подготовка к Дню знаний в Воронежской области стала одной из основных тем еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве. Министр образования Наталья Сологубова рассказала, что с 1 сентября свои двери откроют 1176 учреждений. Более 250 тысяч учеников сядут за парты. Откроется новая школа на 2000 мест на Острогожской. На капремонт выделен 1 миллиард 200 миллионов рублей. Текущий ремонт проведен в 230 организациях. В рамках проекта «Все лучшее детям» 146 школ оснащены новым оборудованием на 21 миллион рублей. Еще начальник регионального главка МЧС Александр Кошель сообщил, что в День знаний службы перейдут на усиленный режим с оперативным штабом. Александр Гусев поручил держать на контроле обеспечение топлива школьных автобусов, чтобы не допустить перебоев с перевозкой детей. Также 1 сентября в 11 школах начнется апробация системы оценивания поведения учащихся. Глава региона подчеркнул, при внедрении важно не допускать перекосов. И последнее. 30 августа стартует фестиваль экскурсий по паркам и скверам в Воронеже. Мероприятие приурочено к 440-летию областного центра. Для детей и взрослых подготовили 5 прогулок по знаковым паркам с гидом-экскурсоводом. Горожане смогут прогуляться по Адмиралтейской площади и Петровской набережной, посетить Успенский Адмиралтейский храм. Для участия в экскурсии нужно написать в личное сообщение в группу управления экологии администрации Воронежа о своем желании посетить экскурсию. Это были новости региона.
1: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Сделано в России. Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, и я, по сути, ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Да и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление около нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
4: Город Воронеж.
5: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
6: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
11: Аудитория 12+.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне провел прямую линию в Дом жюри. Первой темой стала безопасность. Он рассказал о трехэшелонной системе защиты, обнаружения, сопровождения, поражения целей и важности серьезного отношения к оповещениям. «Поверьте, мы не перестраховываемся», — подчеркнул глава региона. Наибольшее число вопросов, около 60, касалось топливного кризиса. Губернатор заверил, что бензин в регионе только высокого класса, однако назвал ситуацию сложной. Так, ограничения сохранятся в начале сентября, стабилизация ожидается во второй половине месяца. Он призвал рационально использовать личный транспорт и активнее пользоваться общественным. Кроме того, он сообщил, что метробус будут внедрять в три этапа – от ВГУ до аэропорта, через Чернавский мост и на левый берег. Пока в промежуточном формате с сохранением движения других автобусов и такси. Еще. Губернатор Александр Гусев оценил реконструкцию Петровской набережной. Саму идею назвал правильной, но реализацию не идеальной. «Мы вернем это под контроль областного правительства, создадим управляющую компанию, изучим лучшие практики и займемся этим активно в следующем году», – подчеркнул глава области. В завершение эфира губернатор назвал главной задачей региона – подготовка энергосистемы к зиме, рост доходов бюджета и увеличение зарплат бюджетникам. «Надеюсь на прекращение активной фазы СВО, тогда у нас появится дополнительный маневр», – отметил Александр Гусев. Стоит отметить, что прямой эфир длился более 1,5 часов. Другим темам. Подготовка к Дню знаний в Воронежской области стала одной из основных тем еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве. Министр образования Наталья Сологубова рассказала, что с 1 сентября свои двери откроют 1176 учреждений. Более 250 тысяч учеников сядут за парты. Откроется новая школа на 2000 мест на Острогожской. На капремонт выделен 1 миллиард 200 миллионов рублей. Текущий ремонт проведен в 230 организациях. В рамках проекта «Все лучшее детям» 146 школ оснащены новым оборудованием на 21 миллион рублей. Еще начальник регионального главка МЧС Александр Кошель сообщил, что в День знаний службы перейдут на усиленный режим с оперативным штабом. Александр Гусев поручил держать на контроле обеспечение топлива школьных автобусов, чтобы не допустить перебоев с перевозкой детей. Также 1 сентября в 11 школах начнется апробация системы оценивания поведения учащихся. Глава региона подчеркнул, при внедрении важно не допускать перекосов. И последнее. 30 августа стартует фестиваль экскурсий по паркам и скверам в Воронеже. Мероприятие приурочено к 440-летию областного центра. Для детей и взрослых подготовили 5 прогулок по знаковым паркам с гидом-экскурсоводом. Горожане смогут прогуляться по Адмиралтейской площади и Петровской набережной, посетить Успенский Адмиралтейский храм. Для участия в экскурсии нужно написать в личное сообщение в группу управления экологии администрации Воронежа о своем желании посетить экскурсию. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Сделано в России. Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице, сегодня 26 августа. Сегодня уже среда, прохладную погоду обещают нам сегодня синоптики. Вообще конец августа будет, ну, относительно теплым. Вот в районе 20-22 градусов будет. Сегодня, правда, будет 18. Но мы очень надеемся, если кто-то выйдет с голыми ногами, то дотянем до еще 2 градуса, так сказать. Дадите жару, кто сегодня будет давать жару.
2: А ты сегодня нормально одет? Я имею в виду, не по-летнему. Ветровка есть у тебя?
1: Есть, ветровочка есть.
2: Просто смотрю, ты...
1: Легкая ветровочка.
2: В легкой толстовке или футболке, подумал, неужели
1: это
2: так...
1: Это лонгслив.
2: Лонгслив. Александр, лонгслив — это ваше заморское слово. Для нас это...
1: Заморское, да.
2: Толстовка.
1: Толстовка. Ну, в общем, все движется к тому, что мы, дорогие друзья, скоро будем заканчивать это лето. Для кого-то это лето было первым, да? А для кого-то было лето очередным. Ну, я имею в виду, кто-то родился этим летом.
2: Понимаешь? Ну, продолжай тогда уже мысль.
1: Ну, об этом давайте не будем. Вот. И мы, я хотел, пользуясь случаем, пригласить вас всех. Мы можем сейчас прям пригласить? Не, ну, потому что мы втроем вместе с Янкой, когда она выйдет из отпуска, будем завершать это лето в эти выходные фестивалем «Легенда».
2: Да, 29-30 число, «Горбушка», три сцены, мы ведущие главной сцены, ну и наши музыканты. Суперзвезды и молодежь.
1: Да.
2: Легендарный фестиваль.
1: Поэтому, уже, дорогие друзья, вообще-то стало хорошей, доброй традицией, когда вот последние два дня лета мы проводим все вместе, по-моему, уже супер.
2: Да, и если у вас были планы закупиться к школе, одеть ваших школьников.
1: В понедельник сделайте.
2: Да, то в понедельник 31 числа. Или как вот наша слушательница вчера, да, что там покупать? Они уже старшеклассники.
1: Ну да.
2: Поэтому...
1: Сами должны себе что-то выбирать.
2: Дорогие друзья, планируйте выходные. Ну, Янка у нас в отпуске до конца недели, кстати. На фестивале она будет с нами. И с понедельника мы в полном составе.
1: Да.
2: Ну что, поехали?
1: Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
3: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

танцы с бубном на столах. Все, что нам еще осталось, перевернутая радость, быть на каменных ногах.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов 18 минут в столице.
3: Пришло сообщение. Доброе утро, дорогие подъемники. Мне на работе хорошие люди разбили 2-3-литровые банки меда. Кто-нибудь когда-нибудь собирал 6 литров меда с пола со стеклом?
2: Ну, вы в своем уме.
3: А что такого?
2: Ну, не знаю. Ну, как, я бы не стал собирать.
3: Ну, в смысле, не я стал. Бы... Ты же их, это не то, что и собрал, процедил и потом ешь. Нет, ну, ты же должен это убрать, чтобы потом убрать, выбросить.
2: Да. А, я думал, он съесть хочет.
3: Ну, нет, конечно. Тут речь о том, что это сложно убирать. И я хотел как раз предложить и тебе, и нашим слушателям вспомнить истории, когда что-то было сложно убирать.
2: Думал, он хотел
3: отмывать, оттирать, выводить и убирать.
2: Ну, уж прям вот оттирать там, что, собрал потихоньку, да и все. Ну, раз вот если бы сейчас мы могли провести такой эксперимент. Сейчас вот
3: на ковролин, представляешь?
2: На ковролин это другое.
3: Ну, я про эти ситуации и говорю, когда было сложно убрать.
2: Может быть, на линолеум у него упало.
3: Нет, на кафель, на линолеум, хотя кафель тоже, знаешь, вот можно. Мед же может залиться в эти швы и так далее. Ты понимаешь, о чем я говорю? О каких жизненных ситуациях, Александр, когда не просто вы что-то разбили и пролили, а когда это сложно было отмывать, оттирать и убирать. У тебя было такое? На себя, на пол, на мягкую мебель, в автомобиле.
2: Да, был, конечно. Самая главная засада, это вот когда ты на себя капаешь сгущенным молоком. А ты на себя когда-нибудь капал сгущенным молоком?
3: Ну, сладким, да, ты имеешь
2: в виду? Сгущенное молоко сладкое, да, но оно просто оставляет такие пятна. Если ты его еще не увидел, вот эту каплю, она же, ты же можешь не увидеть. Это, да, это очень сложно убирается. Но сейчас мне нравится, вот ты знаешь, есть вообще салфетки такие, чтобы убрать пятно. Например, если оно у тебя на видном месте. Очень удобная штука, рекомендую. Прям с салфеточкой потер, если у тебя там на бейсболке что-нибудь. И этого нет.
3: Это стирать как раньше, знаешь, не надо. Жевательная резинка, которую размазали, вот она растаяла, и советовали в холодильник убрать, чтобы сел ты на жевательную резинку на лавке, а она уже такая подтаявшая, ну, летом, например.
2: Да.
3: И все, и не можешь ее ничем убрать. И советовали в морозилку убрать вещь, чтобы она заморозилась там, и потом она легко якобы отстает.
2: Но если жвачка попадала в волосы, волосы выстригали. Голову уже не засунешь туда.
3: Итак, дорогие друзья, сталкивались ли вы с ситуациями, когда что-то сложно убиралась, оттиралась, выводилась, собиралась и так далее. Вот как история с 2-3-литровыми банками меда, которые на работе хорошие люди разбили. Как они могли разбить, интересно? Но это другая история. Ждем ваше сообщение. Почитаем их через несколько минут. Наш.ру. На главной странице есть два мессенджера. Это Макс и Телеграм. Выбирайте любой и пишите нам.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
11: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
10: Обслуживаться у вас можно?
11: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
3: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Да что из-за...
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
17: Что такое Сбербизнес Прайм? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес «Спасибо» позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всем.

0: благополучно про него забыла. А я люблю кисель погуще. Так вот, захожу на кухню, а кисель везде. Вся плита, мебель, пол. Сразу вспомнила мультик «Бобик в гостях у Барбоса», где собаки на киселе катались. Сначала удивление, потом истерический смех, потом ужас от мысли, как я это теперь буду убирать. Часа три мучений со сладкой, липкой, густой жижей. Потом еще долго находила остатки киселя в укромных местах. Муж, бывший, привозил кота на передержку со своим лотком. Кот пушистый. И иногда на шерсть после туалета прилипает, как оказалось, то, что он отложил в лоток. И отпадает уже вне лотка, на пол куда-нибудь. А робот-пылесос уже запрограммирован на уборку в определенное время. В общем, в стечении обстоятельств встретились робот-пылесос и кошачьи остатки, когда никого не было дома. И трудолюбивый робот заполировал все это в пол квартиры. И свои мелкие детальки в колесиках, валиках. Было эпично. Много вот роликов робот. Этих смешных в интернете, когда трудолюбивый робот размазывает да, кошачий или собачий. Помню, как-то в ванной комнате у меня выпал из рук открытый бутылек зеленки. Он не разбился, а отскочил от раковины, раскрутился в воздухе, выплевывая из себя содержимое. Кафель отмыть удалось, а вот деревянная дверь спустя почти 20 лет так и стоит со следами зеленки.
1: Из чего мы делаем выводы, что ремонт вы не делали.
0: Привет, наши. Как-то сосед затопил наш балкон чем-то красным и липким. Капли просачивались сквозь люк между балконами, пожарный выход. Дело было ранней весной. Когда пошли к нему выяснять, что это, оказалось варенье. Оно стояло на балконе, зимой банки лопнули, а по весне прогретое солнышком варенье побежало к нам. Было очень муторно перемывать весь нужный, в кавычках, хлам от липких капель и подтеков.
1: А вот вы к нему пришли, он вам что? Вот, ну, говорит, да, вот смотрите, это я, да, варенье.
0: Детская игрушка-капитошка, наполненная чем-то похожим на крахмал. Рвется очень легко, но из обивки мебели очень трудно очищается. И кресло-мешок. Когда порвалось, часа 4 убирались.
1: Вот эти шарики или что-то?
0: Ну да. В зубных протезах нельзя курить. Они становятся черными, и все думают, что у тебя зубы гнилые. Эту черноту не отмыть ничем. Нужно новые протезы заказывать.
1: Или бросить курить.
0: Или купить дорогие протезы. Я думаю, что... Ну, сколько у людей-то... протезов, и которые курят, и ничего. Вы когда-нибудь оттирали всю кухню от яиц? И ведь это было не один раз.
1: Нет.
0: Ставила я варить яйца и забывала о них. Кроме лопнувших яиц и загаженной кухни, еще был запах ужасный. В свое оправдание скажу, что это было в детско-юношеском возрасте.
1: А яйца, ну, разлетаются,
0: это, да? Когда это у взрослых бывает. И воняет очень... Доброе утро, подъемники. Дочь разбила полный дозатор для жидкого мыла. Господи. Хорошо, что в туалете на плитке. Мыло и стекло. Мне кажется, пол до сих пор пузырится при уборке. В детстве убирался на кухне, на шкафу стояла тыква. Большая, красивая. Родители за пару месяцев до этого туда поставили и забыли. Решил ее передвинуть. Встал на стул, неловко повернул, а она упала на пол. Оказалось, что внутри она полностью сгнила. Эта вонючка и это месиво разлетелись по кухне. Это была эпическая уборка. Тыкву до сих пор не люблю. Работаю на лакокрасочном заводе. Однажды в лаборатории один неловкий коллега опрокинул литровую банку с синим фталоциановыми пигментом. Циановым, наверное, пигментом. Очень ярким, въедливым и легким порошком. Пол отмывали неделю. Еще две недели ходили как смурфики. Даже сопли были синими. Даже в душе, когда голову полоскал, вода стекала нежно-голубой.
1: А как так разлетелось?
0: Невероятно сложно убирать ртуть разбитого градусника из ковролина. Это вообще самая страшная история из детства. Тебя пугали, что если ты... Сейчас уже ртутных градусников-то, наверное, днем с огнем не сыщешь.
1: Не найдешь.
0: Да? А вот раньше в каждом доме был ртутный градусник. Причем, мне кажется, он был всегда один.
1: И эти страшные истории гуляли по городу.
0: Что если ты разобьешь градусник, нужно эвакуировать всю квартиру.
1: Вызывать пожарных. Вызывать,
0: да, специалистов. Потому что все умрут.
1: Да.
0: Был в похожей ситуации. Вез 2-3-литровые банки меда. Садился в поезд и случайно задел сумкой ступеньку вагона. Одна банка треснула. Пока доехал, в сумке был трэш. Одежда отстиралась, а вот кассетный плеер пришлось выкинуть. Очень жаль. Кучу денег отдал за него тогда.
1: А мне вот интересно, вы увидели и не стали сразу, типа, ну, довезуть?
0: Не увидели. Мед на

0: или у многих разливался, разбивался. Говорят, что горячей водой легко выводится. Вот. Мои родители, да.
1: Ну, конечно.
0: В 80-х разбили 3-литровую банку подсолнечного масла в квартире. Тогда не было моющих средств, как сейчас. И все это масло собирали газетами и чем попало. А случилось это в 10 вечера. Всю ночь отмывали квартиру. Сейчас вспоминают с юмором эту историю.
1: А там же еще у этого подсолнечного масла был характерный запах. Раньше же не было масла без запаха.
0: У меня собака, немецкий дог, как-то... Поначалу оставили ее дома одну. Когда пришли, то офигели. Она разобрала две перьевых подушки. Вся квартира толстым слоем в перьях. Очень долго убирали. Собаку не наказывали.
1: Да ты не долго, это огромная собака.
0: До 4 года разлила слайм на диван. Не оттирается совсем никак. Она же рисовала на капоте пыльной машины камнями. Остались царапины.
1: Такая девочка-катастрофа.
0: Ну и классика. Было мне лет 7, жили в квартире, где на кухне стены и потолки были белые. И решил я сварить сгущенку. И забыла про нее. Когда эта банка рванула, я думала, все, инопланетяне атакуют. А когда потом увидела кухню, это не передать словами. Уборки тут, или уборка не помогла.
1: Что, ремонт делали?
0: Сдиралась побелка и красили заново. Ну, сгущенка, ну, да, на втором месте тут по... популярности после меда. 10 лет назад в своем строящемся доме, когда уже ремонт подходил к концу, все стены в плитке, в керамической, я по глупости сунул гвоздь в монтажную пену. Никогда так не делайте. Рвануло. Все стены были в монтажной пене. Это просто какой-то ад. И еще кожаная куртка. Как отмывал, отдельная история. Но это неделю заняло.
1: Ну, вообще ужас. С некоторых вещей не отмывается эта пена. Так и остается.
0: Дочь лет 5 или лет 5 назад втерла в бежевый ковролин пластилин цветной. Убирали с женой неделю. Почти как новый.
1: А зачем вам бежевый ковролин, когда вот ребенок есть? Мне интересно.
0: 7.42 в Москве. Еще будет несколько минут почитать ваши сообщения.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Так, дорогие друзья, 7 часов 46 минут в столице. Давайте дочитаем ваше сообщение.
6: А мы поехали к родне на Урал. И бабушка набрала в гостинице вишневые компоты. Две банки треснули и залили весь багажник. Как чистить коврик? Мы ночью пошли полоскать его в озере с фонариками. И к нам подошел патруль. Мол, ночью что-то красное от багажника отмываем. Пришлось доказывать, что мы не маньяки. Вы когда-нибудь ремонтировали предбанник после неудачного его освещения мамой с помощью принесенных мной из церкви свечек?
5: Нет. Нет, нет, а что там?
6: Доброе утро, подъемники. Сыну 10 лет. Последовательно приходят две СМС. Я пролил суп и на кастрюле вмятина. 5 литров рыбного супа на полу кухни. Вначале рыдала, потом ржала. Сын помогал убирать.
5: А вас что больше всего расстроило? Вмятина на кастрюле или суп на полу?
6: Или потраченное время на варку супа. И рыбный суп это какой? Тот наш легендарный из детства.
5: Из консервы?
6: Из консервы.
5: Ой, я обожаю.
6: Который ухой называли.
5: Его ухой никогда не называли. Ну,
6: да, нас называли ухой.
5: Просто рыбный суп, я обожаю
6: и его. И очень вкусно было в прикуску с черным хлебом. Хлебушка, и сливочным маслом.
5: Сливочное масло.
6: Хлебушка, это необычное сочетание. Хлебушка
5: еще немножко поджарить.
6: Необычное сочетание вот рыбного супа из консервов вот со сливочным маслом и хлебом.
5: То же самое в гороховый можешь делать.
6: Перетерли малину с сахаром и разлили в бутылки пластиковые от воды. Положили в холодильник. Этакая альтернатива варенью. Почти все съели, но одна из бутылок залежалась. Стала открывать, зашипела. Как будто лимонад открываешь. Думаю, ну не страшно. Чуть забродила. Сейчас спущу газы, открою. Стала откручивать дальше. Газы почувствовали свободу и рванула, как шампанское. Брызги варенья огромным малиновым пятном оросили весь потолок, всю мебель и стены на кухне. Отмывали с месяц.
5: Так а зачем отмывать? Съели бы.
6: Переехали в новый дом. Муж решил открыть кумыс. Предварительно его зачем-то встряхнул. Всю новую кухню отмывал сам.
5: А кумыс нельзя...
6: Он газированный, мне кажется.
5: С каких пор?
6: Не знаю, почему-то я считал, что он с естественной газацией.
5: Да, сейчас мы о том самом кумысе говорим, который дает лошадь.
6: Ну, я не знаю, как его в промышленных масштабах делают. Ну, мне казалось, что у него есть какая-то естественная газация.
5: Как у шампанского.
6: Однажды открыла зеленку. Крышечка упала и закатилась под тумбочку в ванной. Поставила зеленку на тумбочку, а сама полезла доставать крышечку. Естественно, ударяюсь головой о тумбочку, зеленка опрокидывается и падает мне на голову. Я очень светлая блондинка. Поднимаю голову и вижу в зеркале, как с моей зеленой головы все стекает на лицо. Руки и лицо оттирала пемзой. Утром пулей неслась в парикмахерскую красить волосы. Пришлось с работы отпрашиваться.
5: А вот столько действий, да, привели вот к такому. Хотя ведь можно было и... Ну, это я сейчас просто умничаю, так сказать,
6: когда задним уже это
5: числом.
6: Произошло, да,
5: Саша. Но вот, вроде столько сигнальчиков маленьких было. Подожди, подожди.
6: Взорвалась не делай, не скороварка. Ставь. Варили холодец. Мясо и жир были везде.
5: Приятного аппетита.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
7: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление около нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
1: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: голове осень.
1: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за прошедшую ночь сбили 426 БПЛА над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, в период с 8 вечера вторника до 7 утра среды дежурными силами ПВО украинские беспилотники самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 13 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Логистический центр «Вайлдберрис» атакован беспилотниками в Тамбовской области. Площадь пожара склада в городе Котовске составляет более 100 тысяч квадратных метров, сообщил глава региона Евгений Первышев. Губернатор уточнил, что атака произошла этим утром. В результате пострадал один сотрудник. Как подчеркнул Первышев, работников оперативно эвакуировали, при этом сам объект новых поставок не принимал. Спецборт МЧС России прибыл в Благовещенск, откуда заберет пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе в городе Свободном. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Ил-76 оснащен 5 специальными медицинскими модулями, предназначенными для транспортировки тяжелораненых и пострадавших. На борту воздушного судна также находятся специалисты отряда Центра СПАС, Минздрава России и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС. По последним данным, в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе погибли 3 человека, 2 граждан Китая и россиянин. Пострадали 146 человек, 24 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Остальные 122 сотрудника получили легкие травмы. Американские военные разминировали центральную часть Армузского пролива. Как сообщает издание Axios, ВМС США очистили от мин разделительную полосу, проходящую ровно посередине между территориальными водами Ирана и Омана. Работы велись несколько месяцев. Сообщается об обнаружении более 100 мин. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран предупрежден о недопустимости новых минирований. Американская кантри-исполнительница Долли Партон скончалась после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. О смерти 80-летней королевы кантри сообщили ее представители. Певица была госпитализирована в онкологический центр 21 августа. Всего за несколько дней до своей кончины она сама рассказала СМИ о том, что ее здоровье в последнее время стало хуже. Долли Партон – обладательница 10 премий Грэмми. Она написала свыше 3000 композиций, многие из которых пели другие артисты. Именно Партон была автором легендарной песни «I Will Always Love You», которую исполняла Уитни Хьюстон. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
1: Наше радио. Проверено.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице, 26 августа, сегодня среда. Среда. Сколько у нас остается? 27, 28, 29, 30.
3: Ну что, понедельник, 31. Последний день лет, если ты про это. Раз, два, осталось три, четыре, пять, шесть дней. Ну, из сегодняшнего.
2: До нового учебного года осталось пять дней, да?
3: Ладно, давайте сейчас, Александр, в эту математику не будем играть.
2: А мы не играем, уже не учимся.
3: Сыграем в кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это.
2: Да,
3: сегодня принимаем 26-й правильный ответ и разыгрываем.
2: Два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 августа в Горбушке и пройдет уже в четвертый раз. Мы
3: Он
2: его
3: будет 29 и 30, чтобы быть точнее, в субботу и в воскресенье.
2: Да.
3: А билет мы разыгрываем на 29-е. Итак, дорогие друзья, фрагмент, который мы с Сашей переозвучили.
4: Придется срезать немного жиру.
5: Срезать жир? Что значит срезать жиру?
4: Ты должен уволить жирных людей.
5: Что?
4: Они ленивые, медлительные, и мне грустно на них смотреть. Можешь начать с пышки Марч. Марч!
6: Ты не могла бы зайти?
5: Нет, Марч не толстая, она беременная. Я не буду ее увольнять.
4: Ну хорошо.
6: Оставайся там. Поздравляю.
3: Мне кажется, сейчас там за такое сразу суды и так далее.
2: Ой, я тут посмотрел.
3: Сложно представить.
2: Посмотрел американский фильм один, называется «Конкретный убийца». Там девушка, она из нынешнего времени попадает в 80-е. И там, ну, допустим, она протягивает руку девушке того времени. Она говорит: я что, мужик 45-летний? Ты со мной здороваешься. Ну, то есть вещи, там приходит в школу, говорит: а вы не подскажете мне, пожалуйста, мне нужно вот расписание, где, в каком классе учится тот-то, тот-то. Она такая: на. Она говорит: а как же личные данные? Она на нее смотрит вот такими глазами. Посмотрите, интересный фильм.
3: Итак, ждем 26-й правильный ответ, что мы сегодня переозвучили. Пожалуйста, наш.ру, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107FM.
8: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
10: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, давайте послушаем еще раз фрагмент.
2: Придется срезать немного жиру.
3: Срезать жир? Что значит срезать жиру?
2: Ты должен уволить жирных людей.
3: Что?
2: Они ленивые, медлительные, и мне грустно на них смотреть. Можешь начать с пышки Марч. Марч!
4: Ты не могла бы зайти?
3: Нет, Марч не толстая, она беременная. Я не буду ее увольнять.
2: Ну хорошо.
4: Оставайся там. Поздравляю.
1: Офисный беспредел, Волк с Уолл-стрит, красотка на всю голову. Это все неправильные ответы. Мы загадали несносные боссы. Абонент с номером 8-903-165-55 и так далее. Мы вас поздравляем. Увидимся на фестивале «Легенда».
5: Ну и, Александр, повтори название фильма, о котором ты говорил, про девушку, которая попала из...
1: «Конкретный убийца». Это вот...
5: Это сериал или фильм?
1: Нет, это фильм, по-моему. По-моему, это фильм. Нет, это фильм «Конкретный убийца», он, по-моему, 23-го или 24-го года.
5: Но мы сегодня загадали несносные боссы, не путайте.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 21 минута в столице.
0: Наш бизнес-марафон.
2: В Сбере каждая операция по вашему расчетному счету может приносить выгоду. Подключайтесь к программе лояльности Сбербизнес. Спасибо. Копите бонусы, обменивайте их на рубли или возмещайте стоимость покупок для бизнеса. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».
3: В эфире специальная рубрика нашего радио и Сбербанка «Бизнес-марафон». Ее участники – предприниматели, которые находят простые и работающие решения даже для сложных задач.
2: Сегодня расскажем историю Ларисы. Не так давно она открыла салон красоты, и в первый же месяц ей пришлось разбираться буквально с десятками разных сервисов. С бухгалтерией, с электронным документооборотом, с налоговой. Что из этого реально важно, а без чего вполне можно обойтись?
3: Лариса решила не подключать все сразу. Например, пока в салоне работали только она и еще один мастер, искать сотрудников было просто незачем. А через несколько месяцев, когда клиентов стало больше, понадобился третий человек. Вот тогда и пришло время сервиса для размещения вакансий.
2: По такому же принципу Лариса использует подписку Сбербизнес Прайм. Начала с минимального объема платежей и лимита зачисления наличных. Потом увеличивала объемы, подключала бесплатные партнерские опции.
3: В общем, правило Ларисы такое. Бизнесу нужен не самый длинный список инструментов, а те инструменты, которыми действительно пользуешься сейчас.
2: Лариса также участвует в акции программы «Сбербизнес Спасибо». В ней Сбер в честь своего дня рождения раздает 185 миллионов рублей своим клиентам-предпринимателям. У вас тоже есть возможность поучаствовать до 31 октября 2026. Если станете бизнес-клиентом Сбера и присоединитесь к программе лояльности. Не упускайте свой шанс. Ваш бизнес приносит не только прибыль, но и бонусы. «Сбербизнес Спасибо». Программа лояльности, где на накопленные бонусы за операции по счету можно обменять на рубли или возместить до 100% стоимости покупок для бизнеса. Сбербизнес спасибо. Привычная работа, дополнительная выгода. Спонсор рубрики ПАО «Сбербанк». Москва, УГРН 102-770-013-21-95-18+.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
3: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
17: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 37 минут в столице. Россияне начали активно использовать ИИ-ассистентов для планирования отпуска. Около трети, это 31% всего ИИ-трафика на сайтах турфирм и авиакомпаний в первой половине августа пришлось на запросы пользователей. Как правило, запросы касаются выбора тура и направления, а также уточнения предполетных формальностей, ну и так далее.
3: У меня вот так знакомая доверилась чату GPT и попала в Европе с паспортом. Ну, что-то там я сейчас вот нюансов не помню.
2: Ну, понятно.
3: Ну, то есть она спросила у чата GPT, можно ли вот, в таких условиях путешествовать между одной и другой страной. Он ей сказал, да, можно. Она полетела, оказалось, нельзя. И потом, когда она переспросила, как часто это бывает, чат GPT сказал, извините, вы правы, я ошибся. Поэтому не знаю, насколько люди доверяют планированию отпуска искусственному интеллекту. Ну,
2: нет,
3: или всевозможным вот этим чатам.
2: Все-таки вот такие, где нужно, от чего зависит твое дальнейшее продвижение, наверное, все-таки нужно интересоваться из более проверенных источников.
3: Ну, наверное, можно спросить, там самый красивый пляж вот в той или иной стране, или там...
2: Не, ну, это понятно. Я могу спросить, найди мне сейчас самый короткий, короче, самый дешевый маршрут вот до такой-то точки.
3: Нет. Ну, он тебе предложит какие-то вещи, но я уверен, что самостоятельно через вот агрегаторов, которые продают билеты, которые тоже, кстати, внедряют ИИ, ты это сделаешь быстрее. Я периодически натыкаюсь в интернете на подборку разных туроператоров, которые говорят, какими инструментами якобы надо пользоваться. Ну, я не знаю, это реклама или нет. Ну, мол, вот там чат GPT и DeepSeek плохо для планирования отпуска, а там какие-то, ну, для меня неизвестные инструменты тоже с искусственным интеллектом якобы хорошо. Тут, Саш, я не специалист, кстати, я только свое мнение говорю. Может быть, сейчас тут люди скажут, что все прекрасно у них, и они доверяют. Вообще сейчас, ну, последнее время все, естественно, говорят, как все инструменты и вошли в нашу жизнь. А насколько вот люди пользуются, интересно? Ты пользуешься? Я пользуюсь. Я и DeepSeek, и чатом GPT, и Алиса AI, и другими сейчас их перечислять даже не буду в разных сферах жизни. И для работы.
2: Я DeepSeek пользовался после того...
3: И в быту.
2: Ну, после того, как он, я решил, то есть я прямо им стал пользоваться очень часто, а потом я задал ему вопрос что-то об авторе «Мертвых душ».

0: что мне ответил Пушкин.
1: Они все ошибаются, их все и... нужно перепроверять.
0: Это как понять, это не ошибка. Это просто... Ну, то есть это, я даже не знаю, это очень, ну, как сказать, грубая ошибка или еще что-то. Это просто недопустимая ошибка.
1: Есть распространенный, такого... знаешь, такой прикол над второй половиной в интернете, он тоже часто вирусится, когда, ну, например, ты в магазине стоишь, пришел там с женой в магазин, стоишь, что-то выбираешь, она тебя фотографирует, вот ты спиной стоишь к ней, она тебя фотографирует и делает там дырку, например, на штанах или там дырку легко можешь рукой почувствовать, а вот там пятно. С помощью вот, генерации этих картинок. И отправляет тебе в мессенджер, стоя за тобой. Там, mm-hmm. И ты начинаешь прикрывать себя там, ну и так далее.
0: Бывшая жена, да?
1: Ну, там по видео как будто бы еще нет.
2: Счастливые семьи!
1: Да, просто такой вот прикол семьи.
0: Давайте, друзья, мы хотели с вами поговорить о том, а используете ли вы ИИ в
1: повседневной жизни? И где конкретно вы используете? В работе, в быту и так далее. И как?
0: У меня сестра вот родная оживляет фотографии, и я, честно говоря, уже устал.
1: Ну, мы сейчас не будем, давайте только сейчас специалисты, чтобы вы не начали нас учить, что такое ИИ, искусственный интеллект, да, и так далее. Мы и все, что для нас необычно, называем.
0: Ну да.
1: И оживление фотографий, и генерации текстов.
0: Для простого человека это, да.
1: Да, для нас это все искусственный интеллект, да. Не будем сейчас в терминологию вдаваться. Ждем ваших историй, ждем ваши сообщения. Пожалуйста, пишите наш.ру.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Так, давайте почитаем ваше сообщение.
7: Да, как использую. Очень помогает в работе, да и много где. Про искусственный интеллект мы заговорили. Если нужно сравнить какой-нибудь материал или почитать характеристики и особенности. Раньше на это уходило время, пока найдешь, пока выделишь. А сейчас 2 секунды и готово. Единственное, что наше-то поколение в случае падений и само сумеет найти информацию, оно сейчас для удобства. А вот молодые могут и в ступор уйти. Для них это часть жизни. Пишу стихи уже 5 лет, и тут мне друг, с которым вместе с одного рок-бара, предложил попробовать сгенерировать стихи в песне. Меня зацепило, получается очень круто.
6: И это помог вам кажется.
7: Уйти от налогов на сумму 250 тысяч рублей. Продавал квартиру, владел менее 5 лет, но попадал под льготу. Есть условия для семей с детьми. Налоговая никак не хотела слушать. И помог составить заявление, собрать документы и подать заявление в управляющие органы. Позвонили, извинились, налог убрали. Удивительно.
6: Я первый раз слышу, чтобы они позвонили и извинились.
7: Извинились и налог убрали. С удовольствием использую Алису AI для написания тысяч отчетов, от которых нас, учителей, разгрузили, якобы. Очень быстро. Сам придумывает проблемные ситуации, из которых я профессионально вышла. А вот дети в сочинениях, конечно, глупят. Там и Чацкий в Онегина заползает, разве что колобок лису не ест. Подождите. Составила жалобу в ФНС.
6: Они вообще попутали берега.
7: Получилось на 3 страницы, а там ограничение в 2000 знаков. DeepSeek отлично справился с сокращением и сохранением смысла. Я инженер-проектировщик, пользуюсь ИИ для корректировки текста и правильного составления общих данных.
6: Да, очень много сообщений, которые помогают составлять какие-то заявления там и так далее.
7: А вы замечали, и Игорь Паньков, да, уже много шуток на эту тему, спасибо. Пользуюсь и ищу рецепты.
6: Борща.
7: Ну, он же чаще всего просто подборку вам делает. Напишите ему там. Важно, как вы промпт составили, потому что многие нам написали, что это основное в работе с ИИ. Чем грамотнее составлен промпт, тем точнее будет результат. Так вот, одно промпт. Дело, вы говорите, найди рецепт борща, там, у которого максимальное количество отзывов пользователей, или там, как готовят известные шеф-повара, там, и другое. Он найдет какую-нибудь статью с рецептом или подборку и предоставит вам. А другое дело, придумай рецепт. Хотя некоторые рестораны в одно время прям стали целые страницы меню публиковать. Сгенерировано, ну, то есть придумано, там, коктейль придуман искусственным интеллектом. То есть ты пишешь там промпт, придумай коктейль на основе там вот таких-то алкогольных и безалкогольных напитков. Да, там, придумай название, и вот он придумает. Но все равно он придумает на основе существующей какой-то классики. Как и Суна, которая генерирует и тексты, и песни, и которую многие сейчас ругают, в том числе правообладатели, говоря о том, что вы обучили ее на известных произведениях, которые написал человек.
6: Ну да.
7: Поэтому платите нам деньги. Спасибо большое за ваше сообщение. 8:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК». Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
8: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление около нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
9: Компания «Окна-Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна-Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
10: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения – в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
11: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
12: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне провел прямую линию в Дом жюри. Первой темой стала безопасность. Он рассказал о трехэшелонной системе защиты, обнаружения, сопровождения, поражения целей и важности серьезного отношения к оповещениям. «Поверьте, мы не перестраховываемся», — подчеркнул глава региона. Наибольшее число вопросов, около 60, касалось топливного кризиса. Губернатор заверил, что бензин в регионе только высокого класса, однако назвал ситуацию сложной. Так, ограничения сохранятся в начале сентября, стабилизация ожидается во второй половине месяца. Он призвал рационально использовать личный транспорт и активнее пользоваться общественным. Кроме того, он сообщил, что метробус будут внедрять в три этапа – от ВГУ до аэропорта, через Чернавский мост и на левый берег. Пока в промежуточном формате с сохранением движения других автобусов и такси. Еще. Губернатор Александр Гусев оценил реконструкцию Петровской набережной. Саму идею назвал правильной, но реализацию не идеальной. «Мы вернем это в подконтроль областного правительства, создадим управляющую компанию, изучим лучшие практики и займемся этим активно в следующем году», – подчеркнул глава области. В завершении эфира губернатор назвал главной задачей региона – подготовка энергосистемы к зиме, рост доходов бюджета и увеличение зарплат бюджетникам. «Надеюсь на прекращение активной фазы СВО, тогда у нас появится дополнительный маневр», – отметил Александр Гусев. Стоит отметить, что прямой эфир длился более полутора часов. К другим темам. Подготовка к Дню знаний в Воронежской области стала одной из основных тем еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве. Министр образования Наталья Сологубова рассказала, что с 1 сентября свои двери откроют 1176 учреждений. Более 250 тысяч учеников сядут за парты. Откроется новая школа на 2000 мест на Острогожской. На капремонт выделен 1 миллиард 200 миллионов рублей. Текущий ремонт проведен в 230 организациях. В рамках проекта «Все лучшее детям» 146 школ оснащены новым оборудованием на 21 миллион рублей. Еще начальник регионального главка МЧС Александр Кошель сообщил, что в День знаний службы перейдут на усиленный режим с оперативным штабом. Александр Гусев поручил держать на контроле обеспечение топлива школьных автобусов, чтобы не допустить перебоев с перевозкой детей. Также 1 сентября в 11 школах начнется апробация системы оценивания поведения учащихся. Глава региона подчеркнул, при внедрении важно не допускать перекосов. И последнее. 30 августа стартует фестиваль экскурсий по паркам и скверам в Воронеже. Мероприятие приурочено к 440-летию областного центра. Для детей и взрослых подготовили 5 прогулок по знаковым паркам с гидом-экскурсоводом. Горожане смогут прогуляться по Адмиралтейской площади и Петровской набережной, посетить Успенский Адмиралтейский храм. Для участия в экскурсии нужно написать в личное сообщение в группу управления экологии администрации Воронежа о своем желании посетить экскурсию. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Сделано в России.
2: 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут, столица, 26 августа. Сегодня среда, до 17 градусов тепла обещают нам синоптики. Возможно, небольшие дожди, вероятность дождей вообще небольшая, но они возможны. Гадать будем очень скоро, поэтому если есть какие-то...
2: По какой книге, Александр?
1: Ну, давайте сегодня погадаем по...
2: Ну, давайте, Александр, давайте. Вы же Янку вечно ругаете, что у нее какие-то...
1: Я Янку ругаю, да я вообще с ней не ругаюсь больше. Мне это больше не нужно. Я просто, ну, я освободился от этого.
2: Широким массам автора.
1: Да, давайте погадаем по братьям Стругацким.
2: Итак, вы отправляете свои проблемы, мы их обсуждаем, а одного из вас выводим в эфир. Вот, пожалуйста, едем с друзьями с рыбалки. Всю рыбалку проотдыхали, в кавычках тут почему-то. Рыбу не ловили толком. Весь улов купили у егеря. Мучает немного совесть. Признаваться домашним, что не я ее поймал, или нет?
1: Господи, вам весело было?
2: Отдохнули.
1: Вы же ехали зачем? Отдыхать?
2: Рыбу везете.
1: Рыбу везете.
2: Ну, купили.
1: Ну, что было там? Сейчас вот вы расскажете, что там было. Она скажет жене, там, друзей, которые вдруг по каким-то причинам решили не говорить то, что там было. Вот зачем вам это надо?
2: Думаю, строить...
1: Просто я не понимаю, что вы рассказывать будете? Как вы там набухались? Что там, вот что в этом интересного?
2: Не ловили рыбу, а купили ее. Вот рассказывать об этом или нет?
1: Не знаю, вы можете... Если у вас жена понимающая, то скажите, что купили.
2: Стоит или нет строить баню на даче? Мучает вопрос этот.
1: А вы фанат бани? Если вы не фанат бани, она вам вообще не нужна. Ну, то есть, вот если бы у меня не было бани, она бы мне не нужна была. Потому что я не фанат. Но вот Игорек меня иногда, так сказать, подкармливает разными штуками, потому что я говорю, ну что, баня есть, что-то надо же делать. Я вот захожу и
2: я фанат
1: развешиваю
2: бани,
1: там разные
2: но
1: травы.
2: Я фанат общественной бани. И хожу в общественную баню. У меня была возможность построить свою, но я отказался от этой истории.
1: Ну, то есть, как бы она... Вот, видите, вот, пожалуйста.
2: Ну, это я такой. Многие строят...
1: А если к вам будут ездить друзья,
2: да, ходят
1: там,
2: постоянно.
1: Они вот хотят, любят это дело. Ну, пожалуйста.
2: Но если вы ленивый человек...
1: По мне так баня вообще не
2: то
1: нужна.
2: То подумайте, потому что ее нужно будет убирать, топить, ухаживать за ней и так далее. Это не то, что вы построили ее и все. Попарились и ушли.
1: А ухаживать как?
2: Ну, Саш, много нюансов у своей бани. Ну, как минимум, ты ее будешь топить, потом
1: нет,
2: убирать.
1: Нет, это я понимаю. Это
2: каждый
1: как
2: раз.
1: Бы я делаю, а еще что делать надо? Что-то еще надо делать, Игорь?
2: Специалисты тебе подскажут.
1: Не, не надо, спасибо, не надо. Не морочьте мне голову. Не забивайте мне голову лишнее.
2: Приехал, попарился в общественной бане и уехал.
1: Да, за тобой убрали.
2: Ждем ваши проблемы на наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
3: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 9 часов и 16 минут столица. Давайте прочитаем ваше сообщение.
3: По Стругацким сегодня гадаем. Пожалуйста, пишите о ваших проблемах. 5 сентября встреча одноклассников. Лично я не видел ребят 42 года. Вот не знаю, идти или нет.
2: Угу.
3: Слушайте, ну, если вам хочется, идите, конечно. Потому что не все любят это мероприятие. Я вот с удовольствием. У нас был дружный класс. Мы продолжаем общаться. Не со всеми, конечно. Но часто это вообще не сложно. У нас есть чат. И периодически он оживает. Если есть желание, если есть возможность, то сходите, конечно.
2: А что вам, вот вы, сколько вам сейчас уже, за 60, да? Или сколько?
3: Ну, 60, наверное. Полно, если в 18 закончили.
2: Тут как бы больше ведь не будет возможности, возможно.
3: Ну и не все, наверное,
2: и не все придут. Поэтому есть такая возможность. Я понимаю, я вот раньше не ходил, а сейчас бы, наверное, я пошел.
3: Просто раньше все считали, что это ярмарка тщеславия, ну, да, вот все вот приезжают мне, как бы, и сейчас, рассказывают, наверное, кто чего добился.
2: Бы интересно.
3: Мне кажется, в 60 лет уже там никто ничем не
2: вообще
3: хвастается.
2: Вообще абсолютно плевать.
3: Хотя... Смог приехать, уже хорошо. На мужа завели уголовное дело, он не виноват. Держит в СИЗО, 1,5 года пинают дело то туда, то сюда. Будет ли справедливость? Мы тут, к сожалению...
2: Можем адвокат ваш что говорит?
3: Да, пожелать скорейшего решения этой проблемы, потому что очень мало вводных, и мы не специалисты. Доброе утро. Меня захейтили в моем блоге. Продолжать вести блог или кончать? Если кончать, то удалять его с концами или оставить уже написанное.
2: Ну, дружище, вообще человек, который заводит блог, он у него должен быть
3: иммунитет.
2: Блог на хейтеров. Я понимаю, что там, наверное, ну, сейчас у вас такого в жизни никогда не было.
3: Сейчас люди такие злые, что, мне кажется, даже самого спокойного и уравновешенного человека можно вывести из себя. Что люди не стесняются и вот говорят о том, что уже есть примеры, когда за оскорбление, хейт, ну и так далее... наказывают за оскорбление в интернете.
2: Да.
3: Но это как-то не повсеместно происходит, и люди ломаются, даже самые стойкие. Причем ты можешь вести блог в самой безобидной тематике, казалось бы. Вот, ну, там должны быть самые добрые, светлые люди, и все равно туда прибегают такие отмороженные товарищи.
2: Я помню, меня хейтили. Помнишь, за телефон кнопочный?
3: Ну, это не так, Саш. Тут речь идет о том, что, ну, я не знаю, вот, например, сделал ты свой блог там.
2: Да, это я понимаю. Я тебе сейчас говорю о хейте.
3: Это я понимаю, да.
2: Захейтить могут не только блог.
3: Пожарки мяса, вот, да? И ведешь ты, рассказываешь людям, как ты лично жаришь мясо, как тебе вкусно.
2: Но.
3: И советуешь им, не говоришь, что так единственно правильно. Ну, то
2: я понимаю.
3: А вот и прибегают специалисты и начинают сначала твою технику, потом тебя лично, потом твою внешность и так далее и тому подобное.
2: Я
3: потом еще даже на семью перекидываются.
2: Я вам говорю, я вот это прошел лично. Я знаю, что это такое. И ты проходил.
3: Есть классная социальная реклама, я не знаю, в какой она стране была, где мужчина звонит в дверь, открывает человек.
2: А,
3: вот,
2: да.
3: Вы в Твиттере вот такое это писали про поединок там боксерский, и то, что вы бы уложили этого человека там одной рукой. Он говорит, да, вы подтверждаете слова? Да, подтверждаю. И зовет этого боксера, и тот ему бьет под дых, и они так от дома к дому переезжают и наказывают хейтеров. Ну и там социальная реклама о том, что надо думать, что вы пишете в интернете. Я уже не говорю про всякие разные страшные случаи, которых многие знают. Беспокоит уже 2 месяца боли в спине, межпозвоночные грыжи. Куда только не ходил. Сегодня очередная попытка. Иду на лазер. Поможет на этот раз? Тут только к специалисту.
2: Я-то вообще не знаю. Поэтому, да.
3: Только к
2: специалисту. Врачи, врачи и только врачи.
3: Мне кажется, что проблема... известная, распространенная, миллионы людей страдают и уже...
2: Как вы себе вообще представляете? Мы вас по книге лечить будем. Ну, я просто даже... Ну, мы вам желаем здоровья. Вот. Проблема серьезная, но сколько примеров, когда люди бегают после этого. После лечения, после операции, там, после еще чего.
3: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
11: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
12: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
15: Да что за нормально?
16: Что?
15: А что?
16: Перевозки – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
18: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
19: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
20: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
21: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
22: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
23: Дорогие друзья, всем доброе утро. Гадаем сегодня по братьям Стругацким. Давайте.
24: Здравствуйте, меня зовут Владимир, мне 41 год, не клеится с женщинами. Погадайте, пожалуйста, когда я встречу свою любовь. Владимир, доброе утро.
25: Доброе утро.
24: Владимир живет в городе.

0: А что значит слишком требовательное было? Что оно требовало от вас?
1: Денег.
0: Ну, вы вот она с вами начала встречаться, вы производите впечатление у которого человека, у которого много денег?
1: Ну, мы ходили с ней на Щелкунчика, я заплатил очень большую сумму, потом купил ей шубу, ну, потом она захотела машину, но куда?
2: Нет, ну, в принципе, подождите, приятель. Этого один год было. Можно было и щелку. Извините, Вов, мы сейчас.
0: Так надо же по нарастающей, а вы сразу ее на Щелкунчика. Вы че?
2: А куда надо, Саш?
0: Ну потихоньку.
2: В тюз?
0: Ну не, ну потихоньку. Ну вы сразу на Щелкунчика, ребята, ну вы че? Ну вы совсем.
2: Ну, ну бывает в порыве, гусаришь. А она хотела на Щелкунчика или.
1: Да, она хотела.
2: А сколько стоит билет на Щелкунчик? Сколько вы заплатили?
1: Ну, тогда я заплатил 80 тысяч, ну, за одного.
0: 80 тысяч?
2: За одного?
1: Да.
2: Она, то есть 160.
0: Она одна ходила?
1: Нет, мы вдвоем ходили.
2: А, 160.
0: У меня такое ощущение, что у вас до сих пор это вот как-то...
2: А это какой год был? Просто сейчас понять, какое ценообразование.
1: По-моему, 15-й.
2: А, это еще в 15-м году было?
0: Это да.
2: 160 тысяч в 15-м году сильно. Так, хорошо.
0: Смотрите, 10 лет прошло, как у вас в памяти это
2: а до сих пор сидит? А какой вы человек? Вот какие у вас интересы, хобби, увлечения?
1: Машина, друзья.
0: Так.
1: Что еще?
0: Все.
1: Работа.
0: Машина, друзья, работа. А увлечения у вас какие-нибудь есть?
2: Машина, тебе сказали.
1: Нет.
0: Нет, увлечений нет. А машина-то хоть какая?
2: В смысле, хоть.
1: Митсубиси Лансер 10.
0: Митсубиси Лансер 10.
2: Номер страницы, номер строчки, Владимир.
1: 23-я страница, 4-я строчка сверху.
2: 23-я страница, 4-я строчка сверху. Итак, здравствуйте, меня зовут Владимир, мне 41 год. Не клеится с женщинами. Погадайте, пожалуйста, когда я встречу свою любовь?
0: А хрен его знает. Хлебнуть бы сейчас. Вот такая строчка.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.
2: Кажется, Александр, твоя строчка не помогла.
0: Ну, не, подождите, вы называете номер страницы, номер строчки. Я как, что должен сделать?
2: Но если вдруг кого-то из наших слушательниц Владимир заинтересовал, мы спросим у него, не против ли он, чтобы мы дали ваш контакт.
0: Не спросили, сколько шуба стоила. Наверное, еще дороже.
2: Ну, наверное,
0: я дороже. Я тебе говорю, это вот, ну, но сразу был взят барьер, ну, а потом
2: он... Кто-то написал, зачем же сразу с козырей?
0: Ну, конечно, я вот тоже не понял. Ну, база же должен ее мужчина знать. Потихоньку, по-моему, с пельмешек нужно начинать.
2: Мы, Саш, гусары, сразу и с места в карьер.
0: И по восходящей.
2: Вы с пельмешек.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 9 часов и 47 минут в столице. В эфире наша любимая рубрика с Алисой AI.
3: Дали задание Алисе AI объяснить текст и значение песни «Окей» группы «Чиж-компания», которую мы только что послушали. И вы знаете, Алиса меня удивила. Есть факт, который я к своему стыду не знал. Итак, эта песня – ироничный срез российской провинциальной жизни середины 90-х, поданный через фирменный чижовский стёб. Итак, главный прием. Контраст. На фоне абсурдных или тревожных новостей, рост цен, разбавленная водка, тонущий катер, автор каждый раз повторяет: «А у меня пока все окей». Это не оптимизм, а позиция отстраненного наблюдателя, способ выживать, делая вид, что тебя это не касается. В песне есть скрытая сатира, фразы «нет врагов, зато и нет друзей, и мы давно уже на берегу» говорит об апатии и разобщенности. Люди перестали бороться и просто плывут по течению, принимая любой бардак как норму. Лирический герой – типичный обыватель, который прячется за маской спокойствия, хотя на самом деле происходящее его, конечно, задевает. И вот, интересный факт. Многие думают, что «окей» – это просто английское «все хорошо». Но в конце и в контексте 90-х у этой аббревиатуры был другой, народный, расшифровывающийся смысл. «Окей» – это «отказ от кайфа». То есть герой песни словно находится в состоянии легкой ломки по нормальной жизни, но убеждает себя и других, что ему и так комфортно. Это делает название немного глубже, чем просто «окей». Это сленг, который многие использовали. «Отказ от кайфа». И еще интересный факт. Эта песня посвящена городу Вентспилс в Латвии, где Сергей Чиграков проходил военную службу. В 83-85 году танковые войсковая часть номер 01351. И там же он и написал эту песню. Вот так, дорогие друзья, вы можете с помощью Алисы AI тоже попробовать разобрать свою любимую песню, узнать значение текстов, некоторых непонятных слов, и, возможно, получите интересные факты, как про название песни «Окей» от Алисы AI. Попробуйте, это интересно.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление около нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
4: Город Воронеж.
7: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей, исторические реконструкции 8-18 веков, художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
8: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
9: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
10: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
11: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
12: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. приложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
14: Аудитория 12+.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Очаги пожара на строительной площадке Амурского газохимического комплекса ликвидировали. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Там уточнили, что по последним данным подтверждена гибель 7 сотрудников подрядной организации. Это 6 граждан Китая и 1 россиянин. Судьба еще 9 работников остается неизвестной. В больнице с травмами различной степени тяжести доставили 36 человек. Еще 116 обратились за помощью с ушибами и порезами. Но госпитализации им не потребовалось. Возгорание на стройплощадке Амурского газохимического комплекса произошло накануне. Для расследования причин пожара создали специальную комиссию. Жителей города Котовска в Тамбовской области призвали не выходить на улицу в ближайшие 2 дня. Как сообщил глава города Алексей Плохотников, дым и смог из-за сильного пожара в логистическом центре «Wildberries» быстро распространяются на город. Он также попросил горожан держать закрытыми окна и балконы и приглядывать за состоянием близких с хроническими заболеваниями. Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышев сообщил, что в Котовске в результате попадания БПЛА загорелся логистический центр «Wildberries». Площадь сгорание выросло до 100 тысяч квадратных метров. На складе была проведена заблаговременная эвакуация, однако пострадал один сотрудник компании. Мошенники создали поддельную образовательную платформу и заманивают в нее учителей. Об этом предупредили в Общественной палате России. В преддверии нового учебного года от имени администрации образовательного учреждения мошенники рассылают классным руководителям сообщение о том, что, согласно новой политике учреждения, необходимо зарегистрироваться на образовательной платформе с целью внесения ежедневных данных об успеваемости учеников выпускных классов. Данная инициатива якобы исходит от Минпросвещения и нацелена на улучшение качества образовательного процесса. При переходе по ссылке педагоги вводят личные данные, которые в итоге передаются злоумышленникам. Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие 3 года. Как сообщили в Миноборнауке, переход на новую модель высшего образования по отдельным укрупненным группам специальностей начнется уже с 2027 года. При этом в ведомстве отметили, что дипломы с квалификацией бакалавр и магистр останутся в стране действующими документами о получении высшего образования. Как напоминает РИА Новости, пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в 2023 году. Сегодня в него входят 17 вузов. Студенты получают высшее базовое образование за 4-6 лет и специализированное за 1-2 года. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 26 августа, сегодня среда. До 17 градусов тепла обещают нам синоптики. Возможно, небольшие дожди. Ну а мы будем играть в нашу игру «Кто кого» и разыгрывать сегодня, внимание, суперлегкий компактный термос для еды объемом 300 мл, имеет крышку-пробку с системой сброса давления, легко открыть даже детям, нежный мятный цвет. Термос для еды, короче говоря. Термос – марка, ставшая легендой. Весь мир называет термосы именем этого бренда. Для офиса, пикника и экспедиций идеальная модель ждет вас на сайте официального представительства «Термос в России» – термос.ру. Вековая история и качество, которому доверяют миллионы.
2: Сегодня, кстати, день благодарности собаке. По традиции мы смотрим в календарь в это время. Но я предлагаю столкнуть две категории граждан. Сегодня две команды. Любителей походов, потому что у меня в первую очередь, ну, у меня две ассоциации вот с термосом. Это походы, ну, изначально было, да, когда брали с собой термос, и баня. Когда ты, да, брал с собой чай, дома заваривал, вкусный, с травками, лимон, мед, ну и так далее.
1: Колхоз. Вот когда нас отправляли в колхоз, я помню, мама всегда мне давала термос.
2: Но предлагаю сегодня все-таки походы.
1: Не, да? давайте,
2: да, конечно, люди, походы. Которые ходят в походы, любят походы. Просто против мне тех, кажется, кто в походе никогда не был.
1: В поход можно, берут с собой термос?
2: Конечно, берут.
1: Да?
2: Ну, берут, да. Понятное дело, что ты на костре потом можешь приготовить все, но взять с собой теплое питье или питание уже. Ну, опять же, походы разные бывают.
1: Бывают разные
2: походы.
1: Кто-то вечером вернулся.
2: Любит, да, с комфортом ходить в походы. Просто отправился, да, погулял. Поэтому
1: у них специальные напитки.
2: Или еда. Вот как в том термосе, который мы сегодня разыграем.
1: Так, кто против кого? Итак, кто ходит в походы?
2: Да, против тех, кто никогда не был в походе. Ни разу. В школе не ходили, во взрослой жизни не ходили. Ну, вот так получилось.
1: А так вот с палаткой я вот не помню, чтобы я ходил. Я, по-моему,
2: в школе ходили.
1: Я ни разу не жил в палатке.
2: Ты ни разу не ночевал в палатке?
1: Ни разу.
2: Саша,
1: за,
2: ну,
1: всю жизнь.
2: Нужно это исправить. Я предлагаю пойти в поход.
1: Я был в палатке, я лежал, ну, в палатке, но вот так, чтобы провести ночь в палатке, такого у меня не было.
2: Даже на нашествии ты в
1: палатке? Ни разу не в жизни такого не было.
2: Несколько раз в палатке на нашествии ночевал.
1: Не-не-не.
2: До гостиницы.
1: Потому что дойти не мог до гостиницы. Нет,
2: уже транспорт не ходил, все уехали. И приходилось ночевать в палатке, в поле со всеми.
1: Нет, я ни разу не ночевал в палатке.
2: Давайте, дорогие друзья, отправляйте ваше имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, ну что, давайте играть. У нас сегодня четное число, значит, преимущество второго игрока.
3: Играют любители походов против тех, кто никогда там не был. Я учитель географии со всеми вытекающими. Полевой факультет, полевой образ жизни. Сергей нам написал. Сергей, доброе утро.
4: Доброе утро, Сергей.
5: Доброе утро.
3: А переведите нам, что такое полевой факультет? Это сленг географического факультета?
5: Нет, это всю жизнь в полях с палатками.
4: То есть как произносится, так и значит.
5: Да, то есть со второго курса у нас начались уже походы, ночевки и на болотах, и в горах, и везде. И потом уже это перешло в семью, дети тоже ждут там очередного отпуска, чтобы можно было куда-то пойти вот с этими всеми атрибутами.
3: А вы сейчас в школе преподаете?
5: Да, преподаю.
3: А вы детей водите в походы или сейчас это запрещено, наверное?
5: Сейчас, ну не то, что запрещено, очень много всяких проволочек документальных, поэтому ограничиваемся выходами, где какая-то камеральная съемка местности, план местности, чертеж, ориентирование. Вот это вот прям вот фактически за забором у нас сельская местность, поэтому лес рядом и вот там. А так, чтобы поход прямо с едой, там, с палатками, это вот очень сложно все организовать.
3: Понятно. Давайте отвечать на вопрос. Сегодня четное число вашего соперника преимущество.
2: Какой напиток чаще всего упоминается в дневниках полярных экспедиций начала 20 века? Горячий шоколад, глинтвейн или чай?
5: Начало
4: 20 века.
5: Пусть будет глинтвейн.
2: Чай. Именно чай был главным горячим напитком полярников. Он был прост в приготовлении, хорошо согревал и долго хранился, разумеется, в термосе. Кто первым осознал ценность изобретения термоса? Моряки, пилоты или продавцы термосов?
5: Моряки, пилоты или моряки. Там, наверное, есть на чем разогреть. А продавцы термосов, возможно, холодно им было стоять. И они, пусть будут шутки ради, продавцы термосов.
2: Это пилоты. Кабины первых самолетов были открытыми, и пилоты страдали от холода. Горячие напитки в термосах в буквальном смысле спасали жизнь пилотам.
3: Последний вопрос. Соберитесь, Сергей.
2: Кто придумал слово «термос»? Производитель изделия, первый покупатель или победитель конкурса на лучшее название?
5: Ну, термос, по-моему, названный в честь вот того, кто его изобрел. Ну, и еще раз, можно?
2: Производитель изделия. Кто придумал слово термос? Производитель изделия, первый покупатель или победитель конкурса на лучшее название?
5: Ну вот, производитель изделия, пусть будет.
2: В названии термос, вернее, название термос придумал житель Мюнхена. Он участвовал в конкурсе на лучшее название. Его вариант победил в конкурсе, который устроил создатель первого в мире термоса Рейнгольд Бургер, запатентовавший свое изобретение. Рейнгольд Бургер придумал.
3: Но, к сожалению, Сергей, сегодня без подарков.
2: В поход не идем.
5: Ну, я рад был вас слышать.
3: Да, мы тоже. Спасибо, нам очень приятно познакомиться. Желаем спасибо. Вам удачи.
2: Это, конечно, дико звучит, что детей сейчас нельзя водить в походы. Очень. Но
3: уверен, что вы на своих уроках и практических занятиях...
2: Только из рассказов дети будут знать.
3: Рассказывайте много всего интересного.
2: Как мы ходили в походы.
3: Теперь те, кто в походе ни разу не был. Ваша очередь. Достаточно на один вопрос правильно ответить, чтобы победить.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов и 23 минуты в столице. Сегодня 26 число. Играем дальше. С нами должен играть Сергей. Да, если не ошибаюсь? Сергей.
3: Да, Сергей, доброе утро.
4: Доброе.
3: Сергей был везде, кроме похода.
2: Угу. А где везде?
4: На рыбалке. Постоянный посетитель нашествия. Ну, нашествие, не знаю, считается это походом или нет, даже в палатке.
3: Ну, нет, давайте мы про походы все-таки, классические, с палаткой и так далее. Вы нам подходите, давайте.
2: Вы нам подходите, да. В каком из... Вам нужно ответить на один вопрос, чтобы победить. В каком из этих фильмов можно увидеть в руке у героя термос? «17 мгновений весны», «Операция И» и «Другие приключения Шурика» или «Три мушкетера»?
4: «Операция И», по-моему.
2: Именно в большом красном термосе приносят еду хулигану из новеллы «Напарник». Да, абсолютно верно. Вы только что победили, мы вас поздравляем.
3: Так вкусно он ее ел там.
2: В какой стране был запатентован первый в мире термос для бытового применения? В Америке, в Германии или в Британии?
4: Наверное, в Германии.
2: Да, патент на вакуумную емкость и регистрация бренда «Термос» произошла в Германии. Второй правильный ответ. Почему на корпусе хорошего термоса с холодным напитком не образуется конденсат, то есть капельки воды? Потому что термос стесняется потеть. Ну, в кавычках стесняется, естественно. Вакуумная изоляция не пропускает холод к внешним стенкам, поэтому они не охлаждаются. Или специальное покрытие отталкивает воду?
4: Второй вариант.
2: Конденсат образуется, когда холодная поверхность контактирует с теплым влажным воздухом. Вакуум в термосе не дает холоду добраться до внешней стенки, поэтому она остается теплой, и конденсат не появляется. Термос не потеет, в отличие от нас в жару. Мы вас поздравляем, вы только что выиграли термос для еды, суперлегкий, компактный, объем 300 мл, имеет крышку-пробку с системой сброса давления, легко открыть даже детям, нежный мятный цвет. Для кофе по утрам, для чая в дороге или для холодного лимонада на пикнике, только на официальном сайте thermos.ru каждый найдет идеальный вариант для себя. И будьте уверены, термос прослужит вам многие годы. Партнер рубрики ООО «Термос Рус». ОГРН 515-774-608-73-95, Москва.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 10 часов и 35 минут в столице.
3: 26 августа. Сегодня Ян в отпуске до конца недели. Увидимся и услышимся с вами 29 и 30 августа в Горбушке на фестивале «Легенда», который мы будем вести. Так что всех тех, кто купил уже билет, мы обязательно поприветствуем. Увидимся, сфотографируемся. А те, кто еще раздумывает, имейте в виду.
2: Да,
3: закрываем традиционно лето красиво. Что две недели?
2: Да, две недели рая пролетели.

0: разные такие вещи. Но на самом деле это же мешает. Я не представляю, как бы мы учились, если бы в наше время были телефоны. Как хорошо, что их не было, что я вообще школу закончил.
1: Но...
0: что я не свернул с этой дорожки.
1: Интересно, как это будет технически происходить. То есть ты в начале урока сдаешь телефон учителю, после, соответственно, забираешь.
0: Слушай, знаешь, есть какие-то... Я тут смотрел в рилсах или в новостях, где-то американские школьники им надевают какой-то, короче, как блокиратор.
1: Да, есть такое. Есть. Вот.
0: И этим телефоном нельзя пользоваться.
1: На некоторых корпоративных мероприятиях, где... Ну, и не только корпоративных, где нельзя снимать там презентации там нового автомобиля, например. Ну, или еще что-то.
0: Ну, то есть ты их все равно сдаешь, да?
1: Или нет, их просто... ты просто его не откроешь и не сфотографируешь.
0: Ну, да,
1: их,
0: да,
1: упаковывают,
0: да, да. Их упаковывают,
1: ты берешь...
0: и ты просто не можешь,
1: да,
0: да,
1: им пользоваться.
0: Да, мне кажется, что это абсолютно очевидное нововведение.
1: Сейчас некоторые артисты стали требовать музыканта, не наши пока, чтобы не снимали концерты. Люди стоят весь концерт и снимают. Да?
0: Ну, мое дело, хочу снимать.
1: Тоже упаковывать телефоны или сдавать их, или заклеивать камеру.
0: А что такое? Я понять не могу. Причем здесь артисты? Это же не школа, это же не армия. Я вообще, ну, я прихожу на мероприятие отрываться.
1: Слушай, ну, ты можешь на него не идти. Просто тебе заранее говорят правила. Вот, ну, не хочет артист, чтобы зритель сидел.
0: Ну, хорошо, я на тебя
1: стоял.
0: Не пойду.
1: Ну, не ходи,
0: я всегда ходил,
1: пойдет,
0: а теперь не помню. Все, на 10 человек будет меньше.
1: И мне вот периодически попадается в интернете ролик концерт Prodigy на Красной площади в каком-то там 90-м году. Ну, я думаю, что меньше было, но тем не менее.
0: А вот мне кажется,
1: представляешь,
0: так и было.
1: Столько людей и
0: без телефона.
1: Без телефона. Сейчас просто ты так привык к этим видео с концертов, когда у всех горят эти телефоны, весь концерт.
0: У меня ощущение, что на электронных концертах это все так же происходит.
1: Просто интересно, люди потом пересматривают это или просто снимают для того, чтобы похвастаться там среди друзей или выложить в свою социальную сеть.
0: Слушай, ну, хорошо, я не знаю, что с тобой завтра случится.
1: Когда ты весь концерт снимаешь.
0: Ты завтра уйдешь в небытие, а я скажу, что я был на твоем последнем концерте. Вот у меня видео. В чем проблема?
1: Ну, не знаю. Мне инициатива такая... Вот с неработающими телефонами во время концерта, ну, хотя бы не снимали люди, нравится.
0: Нет, это очень... Пока не будет налажена абсолютная безопасность, телефоны должны у людей быть. Поэтому сейчас мы школу не берем, а концерты давайте не будем.
1: 10:30.
0: Не нравится им, но все, не хожу я, значит, раз тебе не нравится.
1: В Москве доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 46 минут в столице.
3: Ну что, ученые начали делать съедобные печенье из пластиковых бутылок. Дожили. Пластиковые бутылки и отходы сельского хозяйства теперь можно превращать в печенье, богатое белком. Исследователи разработали микроорганизмы, способные перерабатывать отходы, в частности, бутылки из-под газировки и остатки кукурузных стеблей в продукт. Новая технология потенциально может помочь в борьбе сразу с несколькими проблемами. Надвигающимся продовольственным кризисом, загрязнением пластиком, а в перспективе обеспечить пищей экипажи во время длительных космических миссий. Вкус продукту придают с помощью пекарских дрожжей, которые модифицировали таким образом, чтобы они производили ванильный ароматизатор. Проведенные тесты на запах показали, что участники были бы готовы есть такое печенье в условиях острой нехватки ресурсов.
2: Ну, вообще, все выглядит логично. То, что мы, так сказать, люди, вот, которые производят отходы, должны это съедать. Потому что планета, ну куда уже, ну не влезает. Я вот, сколько человечеству лет там, сколько, десятки тысяч, да? Ну вот такому осознанному.
3: Ну тут сейчас, Саш, разные...
2: Прямоходящему.
3: Разные команды поспорят с тобой.
2: Вот, динозавры, сколько там, 150 миллионов лет. Вот проживет ли человечество? У динозавров, благодаря динозаврам у нас есть нефть и уголь. Но динозавры не производили пластик. А вот мы, сколько продержится человечество на этой планете?
3: Глубокий вопрос к концу шоу, Саша.
2: Я как представлю, вот мы там, ты убираешься со своей собакой, или там мусор выкидываешь только в урну, да? А представляешь, каждую секунду на планете появляется тонна мусора. Каждую секунду. Тонна. Потому что нас много. И с этим, конечно, бороться можно, но мне кажется, это неизбежно ведет к катастрофе.
3: Катастрофе. Глубокая тема, Александр. Предлагаю ее все-таки вынести как-то за рамки нашего шоу. Обсудим уже за эфиром. Вот. Нужно напомнить всем, что сегодня уже среда, 26 августа. Последняя полноценная летняя неделя. Последние выходные лета будут у нас впереди.
2: Впереди,
3: да,
2: еще,
3: да. Для родителей школьников сейчас самое волнительное время, потому что они вроде как выдохнули.
2: Не для всех.
3: Родительские чаты молчали, да, и забот, связанных со школой, было немного. А сейчас бах, и обсуждение, что дарить учителю, поскольку скидываемся, во сколько линейка, куда и как, плюс канцелярия, учебники и так далее и тому подобное. Ну, плюс нервные дети, у которых родители спрашивают, что они прочитали за лето. Список внеклассного чтения.
2: Ладно, если тебя родители спрашивают, а если они даже не интересуются. Я думаю, спросят в школе. В конце концов, ты читаешь не для родителей. Ты читаешь для себя.
3: Спасибо, Александр. На этой умной мысли взрослого человека мы и закончим сегодня. А завтра берегите себя.
2: Люблю вас.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107FM.
0: Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление около нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
1: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
3: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
2: Аудитория 12+.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел прямую линию с жителями региона. В эфир поступило свыше 800 обращений. Глава региона осветил ключевые вопросы от безопасности и топливного баланса до крупных инфраструктурных проектов и поддержки участников СВО. Особое внимание губернатор уделил системе защиты региона и правилам поведения при угрозе. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и следовать официальным рекомендациям. В регионе устанавливают средства радиоэлектронной борьбы, формируют мобильные огневые группы, создан батальон «Барс» Воронеж, куда вошли несколько сотен человек. Ситуация с топливом остается напряженной. По словам Александра Гусева, стабилизация возможна во второй половине сентября. Власти контролируют баланс поставок, в первую очередь обеспечивая топливом спецтранспорт, общественные и школьные автобусы. При этом рисков для уборочной кампании нет. Прогноз по урожаю – более 6 миллионов тонн зерна и около 6 миллионов тонн сахарной свеклы. Полным ходом, с учетом особых условий, идет подготовка к зиме. Власти пересматривают схемы переключений на случай повреждений. Повреждения инфраструктуры, проверяют резервные источники энергии и участки сетей. На закупку дополнительного оборудования предусмотрено около 460 миллионов рублей. Основные мероприятия должны завершить к 15 октября. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что службы занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении к гражданской жизни. Также для участников спецоперации организуют специальные программы знакомства с предприятиями. Кроме того, в ходе прямой линии участник СВО задал вопрос о надбавке в размере 50 тысяч рублей для участников СВО, которые преподают основы безопасности и защиты Родины. Он отметил, что действующий механизм может приводить к тому, что квалифицированные педагоги будут оставлять свои профильные предметы ради более высокой выплаты. Александр Гусев заявил, что поручит дополнительно изучить этот вопрос. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности и устойчивой работы систем жизнеобеспечения регион не отказывается от социально-экономических планов. Доходная часть бюджета должна увеличиваться, а возможности по реализации социальных задач сохранятся. Одним из приоритетов остается повышение заработной платы в бюджетном секторе для врачей, учителей, работников социальной сферы, сказал глава региона. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. В завершении выпуска дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 8 районами региона были обнаружены и уничтожены 27 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В пригороде Воронежа в результате падения сбитого БПЛА осколками оконного стекла ранены мужчина 1977 года рождения и женщина 89 года рождения. С ранениями средней тяжести они госпитализированы. В этом же районе повреждены окна и кровля одного частного дома, окна и входная дверь другого дома и грузовой автомобиль. Еще в одном районе произошло возгорание трех надворных объектов. Оно было оперативно потушено. Это были новости региона.
4: Слушайте, наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе».
5: Ученые создали съедобное ванильное печенье из переработанного пластика. Для этого биохимикам понадобились пустые пластиковые бутылки, микробы и какие-то дрожжи. По данным ученых, значит, в составе ПЭТ много молекул углерода, и их, оказывается, можно преобразовывать в еду. Какие-то белки. Да. Делать это все совершенно непросто. По заверениям ученых, готовый продукт полностью безопасен, но они, конечно, понимают, что употреблять его захотят не все и не сразу.
6: Но, по-моему, они еще не начали экспериментировать на людях.
5: Надеюсь, что нет, но я думаю, вот про что. Мы тут сидели, переживали, что у нас радиокафе, нет ничего съестного. А оказывается, это абсолютно нормально. Встречаем новости и рок на нашем. Всем приветики.

0: Реклама на 107 FM.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Я сейчас провела серьезную работу, Лен.
2: Да.
1: И я хочу...
2: Аналитическую?
1: Аналитическую, естественно, заявить ответственно, что у Кристины именин нет.
2: Именины есть совсем у других имен.
1: Абсолютно,
2: и других людей.
1: Нет, просто вот в православном календаре Кристина отсутствует.
2: Алексей, вот у вас сегодня именины.
1: Боро, просто знайте.
2: Да, Василий тоже.
1: Да решил ты пройтись.
2: Хорошо. Ты сказала, что у Кристины нет.
1: Не, я просто хотела песню разоблачить. Да, это знаешь, когда открываешь ролик, и там стоит какой-то не ведущий, он кто, блогер, наверное, может, инфлюенсер. Он говорит, внимание, сейчас беспрецедентно. Что я узнал? Буквально через 3 секунды ваш мир не будет прежним. В песне именины у Кристины, нет именин!
2: Конкретно сегодня.
1: Да, да. Не, вообще. Как у имени. Но оно не православное.
2: Господи, нифига себе ты копнула.
1: Да,
2: я
1: даже пока сидела,
2: не сразу
1: слушала.
2: Поняла, к чему вообще. Я-то про конкретный день.
1: Отсутствует в календаре. Ну, я ничего так считаю. Я, кстати, себе проверять не стала.
2: Вот это да. Вот это да. Реально у нас аналитическая программа,
1: вот
2: оказывается.
1: Вот и думайте. А вы все хихоньки, хахоньки,
2: у
1: понимаете?
2: У Кристины нет именин.
1: Включайте нас, чтобы чисто посмеяться.
2: Подождите, а у Карины есть имени?
1: Нету.
2: Тоже нету?
1: Да.
2: Все.
1: Угу. У всех на кап получается.
2: Только день рождения.
1: Да.
2: Никакого рождения имени.
1: Имени не случилось, только поэтому его нужно отмечать рождения всегда с размахом. Нет, ну это ладно, это вообще по желаниям. Исключительно. Лен, я еще увидела, что сегодня день устраивания секретиков. Ты же знаешь такую процедуру?
2: Ну да, конечно, в детстве все, мне кажется, это проходили. Кто родился до какого-нибудь 2000-го года?
1: До 2000-го. Вот получается, что не все. Мы тоже делали секретики. Ну, точнее, это были клады. Найдешь любую штучку, фигню прям откровенную.
2: Да стеклышко от бутылки,
1: вот
2: которая...
1: Нет. И просто мы закапывали. Ну и делали пометку палкой, что,
2: да, что тут секретик.
1: Вот здесь клад. И только в те выходные мой ребенок показал мне, что значит секретик. То есть цветы или что-то яркое, какую-то...
2: Подожди, давай начнем, что дети по-прежнему закапывают секретики.
1: Закапывают.
2: О, ничего себе! Я думала, что все, уже эта история ушла куда-то, вот все, унесло ее там
1: но
2: водами.
1: Но это те, кому
2: лето.
1: Злые матери не купили телефон. Скорее всего.
2: Поэтому у них руки свободны,
1: руки
2: и они могут копать.
1: Фантазия работает. Да-да-да. Да нет, ну, возможно, и другие в том числе. Но, в общем, я только увидела, у меня он как разрыл вот эту землю, а там под стеклом лежат желтые цветочки. Я такая, ба, какая красота. В общем, я не знала,
2: типа,
1: что так нужно.
2: Замариновал на зиму желтые цветочки, а там они потом снегом, льдом покроются.
1: Ну, не сгниют, конечно, скорее всего. Но это мы даже не станем.
2: Стеклышко останется. Но мы обычно же примерно так же делали. То есть это было не просто стеклышко, но фантик от конфеты.
1: Угу.
2: Вот стеклышко и что-то еще. И, возможно, мы реально придавливали этим стеклышком этот самый фантик,
1: фантик
2: от конфеты.
1: Фантик хорошо, с ним же, кстати, ничего не случится. Он
2: ну,
1: же фольгированный.
2: Тоже, конечно, сгниет. Нет, но тогда фантики, знаешь, разные были. И бумажные. Ну, какая-нибудь там ценный фантик, типа от ценной конфеты. Ну, от дорогой шоколадной конфеты. Про это Шишкин лес, который... Медведи.
1: Там и картины тебе одновременно, и удовольствие.
2: И все. И он же бумажный, он не сильно там фольгированный какой-то. А, конечно, да, от карамельки были завернуты... А, ну потому что еще золотко же было. Сначала же конфета была завернута в золотинку, а потом уже в фантик. А карамельки были завернуты сразу в фантик. Поэтому...
1: Из карамельки.
2: С большими-большими глазами меня слушает.
1: Понятно. Все, я поняла, почему карамельки дешевые, потому что из них никакой ювелирки не сделать было. Ни кольцо себе, понимаешь, ни серьги. Да. Скука смертная. Карамельку захотелось.
2: Монпасьешку из баночки.
1: Или, может быть, рачки.
2: О, а еще
1: они
2: вот
1: существуют
2: эти...
1: вообще, кстати.
2: Да, кстати, существуют на самом деле. Еще вот эта молочная была тоже вкусная, какая-то такая.
1: Вот ты, пожалуйста,
2: ну
1: эфир
2: все.
1: Только начался, а мы
2: а
1: уже
2: у нас
1: съехали.
2: Уже повышенное слюноотделение.
1: Да, сегодня день музыкальной йоги. Ну, не знаю, насколько наш плейлист подходит. Ну, вы как бы давайте собака мордой вниз, а мы вам песню. Просто попробуем.

Я возьму кредит под это. Дело надо обстряпать. Отдыхаем лето. Ты возьми у Светы шляпы. Мама, последить за кошкой.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
10: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
11: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
12: Да.
13: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
14: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
15: Наши новости.
16: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел прямую линию с жителями региона. В эфир поступило свыше 800 обращений. Глава региона осветил ключевые вопросы от безопасности и топливного баланса до крупных инфраструктурных проектов и поддержки участников СВО. Особое внимание губернатор уделил системе защиты региона и правилам поведения при угрозе. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и следовать официальным рекомендациям. В регионе устанавливают средства радиоэлектронной борьбы, формируют мобильные огневые группы, создан батальон «Барс» Воронеж, куда вошли несколько сотен человек. Отдельный блок прямой линии был посвящен подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме. С учетом оперативной обстановки речь идет уже не только о стандартной сезонной готовности, но и о способности коммунальных систем работать в условиях возможных повреждений инфраструктуры. Глава региона отметил, что сейчас совместно с энергетическими и ресурсоснабжающими организациями пересматриваются схемы переключения на случай выхода из строя отдельных объектов. Проверяются участки сетей, которые могут обеспечивать переброску электроэнергии и тепла между источниками. Отдельное внимание уделяется резервным источникам энергии. Оперативный штаб определил порядок их использования при необходимости. Кроме того, на закупку дополнительного оборудования уже предусмотрено около 460 миллионов рублей. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что службы занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении к гражданской жизни. Также для участников спецоперации организуются специальные программы знакомства с предприятиями. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности и устойчивой работы системы жизнеобеспечения, регион не отказывается от социально-экономических планов. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем ветеранской организации Владимиром Сычевым. Он рассказал о помощи ветеранов участникам СВО. Волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, халаты, сухие души и многое другое. Также обсудили программу «Активное долголетие», которая направлена на укрепление здоровья пожилых людей, расширение возможностей для спорта, творчества, образования, общения, а также на развитие инфраструктуры и системы ухода за пожилыми. Кроме того, Владимир Сыч проинформировал главу региона о ходе подготовки к торжественным мероприятиям, приуроченным к 40-летию организации, которая будет отмечаться в марте следующего года. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Лен, ну только вчера мы с тобой, да, обсуждали слово «нишевый», что претендует «Малано» на звание слова... Ну,
2: года.
1: Года, да. Как будто у нас не получается, на слово «полугодие».
2: Нет, ну, не-не-не, претендует именно на звание года. Слова, да, год. Что типа до конца года уже ничего такого не выстрелит, никакого такого
1: круче
2: слова не будет.
1: Да,
2: и именно «нишевый» претендует на звание слова года.
1: Пожалуйста, и песни ему уже есть посвященные, но вы вряд ли их знаете, потому что их бывшие тиктокеры поют.
2: Я точно не знаю.
1: И какой бы контент ты ни смотрел, нет-нет, да и слово «нишевость», «нишевая», «нишевая» все-таки возьмет и промелькнет. И хотелось бы с вами это обсудить. Оно как бы захватило все, да, нишевое есть что-то в области кулинарии, в области ваших хобби, в области одежды. Все стали такими поголовно, я не знаю, необычными, эксклюзивными. Как мы вчера с тобой уже выяснили, что теперь обычный стал необычным, потому что все остальные стали
2: нишевыми.
1: Стали нишевыми.
2: Мне нравятся вот эти в рилсах и вообще в постах. Вот просто заполонило. Нишевые подарки для женщин 35+. Нишевые там эти. Господи, боже ты мой! Откуда что взялось?
1: Ну, я вообще всю жизнь знала, что существуют нишевые ароматы. Да, в
2: парфюме. Ну, как бы это нормально.
1: Почему нишевые? Да потому что они стоят.
2: Потому что они никому не нужны. Кроме очень сильных людей. Любители, ценители и, не знаю, там прям вот нюхачей.
1: Во-первых, любители, ценители, во-вторых, ну, откровенно богатеев, поэтому-таки это доступно не всем. Но во всем остальном, ну, как бы интересно. Ну, фильмы, ладно, артхаусные были.
2: Но они тоже не нишевые. У них все-таки есть вот это определение. Именно там артхаус, авторское кино, не знаю, там, как, ну, какие-то другие истории. Но именно не... Что за нишевое кино? Кино для немножечко поехавших или что? Или наоборот, для образованных?
1: К сожалению, совсем не разобралась. Я вот уже пыталась туда вписать и то, и другое, но получается, что раз это слово очень популярно, сейчас оно подходит тут
2: ко всему.
1: Да. Как хотите.
2: Нишевый
1: так и...
2: парикмахер.
1: Да.
2: Очень
1: почему?
2: Удобно.
1: Он потому что работает только с висками. Вот все остальное, понимаете, прическу вам оставляет такой, какая она есть.
2: Я думала, только с Кристинами, например.
1: Только с Кристинами.
2: У которых нет имени.
1: Но есть великолепный бакенбард, да, что? Ну, кто мы такие, чтобы их осуждать? Гномья женщина. Ой, ужас какой.
2: Кристина, простите, мы вообще вас не имели в виду. Это просто к слову пришлось.
1: Просто пришлось к слову. Вот хотелось бы, значит, сегодня в эфире взять и разобраться, где заканчивается искренняя любовь к чему-то такому уникальному, и начинается просто банальное позерство. Вы знаете, сколько я вчера синоним слова «панта» искала?
2: И так и ни одного не нашла.
1: Не, позерство.
2: А, позерство, это понты.
1: Понт позерством заменила. Ну, нормально, как будто...
2: Более-менее.
1: Хорошо звучит. В общем, сегодня в эфире предлагаем разобраться. Вы пишите, какие нишевые вещи для вас абсолютный бред, переплата или просто хвастовство, а какие реально полюбились и кажутся нормальными. Может быть, мы вычленим ту самую адекватную нишевость,
2: о которой мы не
1: подозревали. С вашей помощью. Да, у нас сегодня два билета на концерт Айова. И, знаете, по количеству комментариев я понимаю, что ее мы можем назвать очень даже...
2: Нашей.
1: Ну, кстати, я на самом деле вообще всегда так считала. Уж прям какой-то попсовой певицей. Ну, не знаю, мне она не кажется. Поэтому все органично.
2: В общем, не могу ни опровергнуть, ни подтвердить, потому что я ее просто не слушаю.
1: Ну, сейчас я спою тебе за эфиром. Есть у меня
2: хорошо.
1: Парочку хитов в кармашках.
2: Так что для своих, для нишевых.
1: Для своих, для нишевых, да. Ленка уходит на нишевый концерт. Вы слушаете, ну, как получается, не нишу, а популярную музыку. Все, поехали.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Так, ну чё, тем... Чё? Что-то я... Это очень нишево, я считаю, говорить чё.
2: Да-да-да. Теперь можно отмазываться по любому поводу.
1: Конечно. Особенно на радио. Ну, не каждый раз услышишь. Хотим?
2: Ой, ты чё, да я не чё, да я влюбился горячо. Куда ж пошли у нас частушки, мы превратились в нишевое фольклорное радио.
1: Нормально. Да комментарий от наших хороший. Оксана говорит, если честно, то слово нишевое бесит уже по боли слов их не и его. Если по сути вопроса, то меня многие, наверное, осудят, но еще считаю, что нишевый кофе, да и любой кофе из дорогих кофеен, это пустая трата денег. Но не чувствую я легкие нотки карамелизированного персика на берегу моря, а чувствую только кислятину, жженые зерна и грусти впустую потраченных 500 рублей. А вот по-настоящему классно это читать бумажные книги. Ну или иметь умные хобби без показухи. Например, печать на 3D-принтере. А? Или создание миниатюр для настолок. Ого. Сидишь дома, делаешь для себя, никому не доказываешь. Просто кайфуешь от процесса. Сюда же и вышивка, вязание или другое рукоделие, которое дает отдых душе и мозгу.
2: Ну, норм. Прям вообще хорошо, хорошо, Оксана.
1: Я недавно тоже делала настолку сама, Лен. Ну, из пластилина, правда, потому что никакого...
2: я думала, из оригами.
1: Да, конечно.
2: Ты прям там нет, начинаешь нет. сворачивать каких-нибудь лебедей.
1: Обычный пластилин берешь и лепишь. Была у нас однажды настолка в студенческие времена, которая называлась «Люди, не злитесь». Но это просто чума в твоем доме. По-другому нельзя ее назвать. Скосило многих из хороших людей в полное ничтожество вообще. Но я что-то вот решила... Ну,
2: трактуй, ничего не поняла из твоего...
1: Настолка, которая заставляет тебя выходить из себя. Вот поэтому она и называется «Люди, не злитесь». И я решила, ну
2: что
1: как...
2: Что же она делает?
1: Что, если не ее воссоздать в своем доме и сыграть с ребенком? Но работает. Спустя столько лет работает так же эффективно.
2: Ты или ребенок?
1: Всеми дружно.
2: Всеми дружно.
1: У нас азартное семейство. В общем, да, хорошее хобби. Нишево? Не думаю. А вот если бы мы хлеб ели хлеб, что? Ладно.
2: Из хлебных мякишей делали настолку.
1: Вот это было бы нишево, да, я что-то из этого хотела сказать, но запуталась. Просто, понимаешь, как слово «хлеб» где-то в районе рта появилось, так слюноотделение, конечно, полное забвение. Все, на рекламу надо прерваться срочно.
0: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление около нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
6: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступление известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
7: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
10: 255? 45? 55!
11: Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
14: Аудитория 12+.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силовики задержали в Адыгее и Кабардино-Балкарии сторонников запрещенных в России международных террористических организаций. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, в Майкопе был задержан местный житель, который планировал теракт в отношении объекта Минобороны. У него изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи с перепиской с координатором из украинской террористической организации. Кроме того, в Кабардино-Балкарии задержали 11 участников террористической ячейки, которые пропагандировали радикальную идеологию и совершили насильственные акции в отношении граждан, которые не разделяют их взгляды. Все задержанные заключены под стражу. Правительство утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак ВСУ на объекты Wildberries. Как говорится в сообщении Кабмина, принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода. Площадь пожара в заповеднике Утриш в Анапе достигла 70 гектаров. Как сообщила глава города-курорта Светлана Маслова, тушение продолжается второй день. Работы осложняют горные ландшафты и труднодоступная местность. В заповеднике ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, к тушению привлечены более 100 человек и 30 единиц техники, в том числе самолет-амфибия Б-200 и вертолет. Ми-8. Пожар на территории заповедника вспыхнул накануне из-за падения беспилотника. Никаких серьезных изменений в ЕГЭ 27 года не будет, это пообещал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Говоря о нововведениях этого года, министр напомнил о том, что с 1 сентября вступит в силу приказ, согласно которому в школах официально запретят мобильные телефоны на уроках. Исключениями являются экстренные случаи или ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью обучающихся и работников школы. На переменах школьники смогут пользоваться устройствами согласно правилам, которые установят сами школы. Началась сборка вагонов первых российских высокоскоростных поездов. Как сообщили в РЖД, специалисты завода «Уральские локомотивы» делают теплоизоляцию и шумоизоляцию, прокладывают кабели, устанавливают облицовочные панели, монтируют боковые окна, двери и токоприемники. Монтаж осуществляют на 9 из 16 вагонов двух первых электропоездов. Как ожидается, первая в России ВСМ свяжет Москву и Санкт-Петербург в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
3: Аналитики выяснили, когда выгоднее покупать квартиру, авиабилеты и прочие нужные вещи. Говорят, что в зависимости от сезона и спроса можно сэкономить до 15-25%. Записываем, запоминаем. Кондиционеры лучше покупать в октябре-ноябре, школьные принадлежности в ноябре, авиабилеты, внимание, ночью, квартиру в январе, машину в последний день месяца, одежду в январе и в июле, ноутбуки в феврале. Не спрашивайте, почему, не знаю, так считают аналитики. Ну, а наше радио и радио-кафе «Маяковский» лучше слушать в любое время. Всем привет!

0: Реклама на 107 FM.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Тренд на нишевость мы сегодня обсуждаем. Да. Вообще, как вы к этому относитесь? Может быть, вы и сами абсолютный. Вот, подожди, нишевый и не такуся. Я два слова сейчас вижу в сети. Это одно и то же интересно или нет? Я такой весь не такуся, и я такой весь нишевый. Не такуся, я не знаю, что делать. Я тебе сейчас про
2: это. Я знаю только не какуся.
1: Не какуся это...
2: Да, но это тут с этими все понятно.
1: Это с нами со всеми бывало.
2: Я думаю, что не такуся, это примерно такая же, как не какуся.
1: Это вот, например, ну, допустим, стал очень популярен Гарри Поттер. Угу. Все его читают и смотрят.
3: А ты не читаешь и не смотришь, потому что просто... ты не такой, как все.
1: Ну, конечно, да.
3: О, боже, сколько! Их.
1: Ты и не такой, ну и, скорее всего, значит, ты нишевый, правильно? Или как будто это одно ведет к другому.
2: Ну, не знаю.
1: Или ты просто не такой, как все, и просто никакой. Я не такуся и не какуся по совместительству. И такое, кстати, тоже бывает. Жизнь, она такая разнообразная.
2: Бывает даже нишевые не какуся, мне кажется. Ой, так, ладно, давай переходить к комментариям.
1: Да,
2: ибо они прекрасны. В начале... Ой, точнее, в конце прошлого часа мы рассказывали про комментарии Оксаны, которые бесит нишевые даже больше слов ихний и егоный. И вот Петр ее поддерживает, говорит, что полностью согласен с предыдущим оратором, но ихний, егоный, коридор 16 трогать нельзя. Первые два слова – непередаваемый колорит Архангельской губернии. Остальные чаще всего слышишь от же... Слышишь? Я уже про 16, понимаешь, как слышишь? Да. Остальные чаще всего слышишь от жителей Воронежской, собственно, губернии. Не знаю, да и знать не хочу, что означает понятие нишевый, какой на вкус настоящий кофе, полученный путем переваривания бобов какао обезьянами, или как там они вон чего делают. Но хороший понт дороже денег. А если ты понтовый, то соответствуй или ответь. Фух, вот, говорит, что-то высказал. И да, ору с тех, кто говорит 2000 на какой-то год.
1: 2000 на какой-то год? А это нормально?
2: А, ну, не 2000 такой-то год, а 2000 на такой-то. Это нормально. 2000 на 26-й. Вот что имеет в виду Петр. Да. Когда вот так говорят, как бы не айс. Ну, вот я даже такого не слышала. Как-то у меня все-таки выговаривают 2000.
1: Блин, я сижу напротив. Ты просто не обращаешь на меня вообще никакого внимания.
2: Ладно, не наговаривай на себя. Не наговаривай.
1: Дима пишет нам, что-то считать нишевым уже кринж. Кринж и зашквар. Я за натуральные ценности, я за бересту. Хорошо. Береста, это, кстати, что-то очень нишевое. Я вот была, когда в Карелии. В Карелии, все правильно, через Р. Да вы со своими этими числительными вообще замучили совсем окончательно.
2: 16. Да, вывели нас из артикуляционной гимнастики.
1: Ты представляешь, я жила в доме в заповеднике у бабушки, которая раньше продавала сувенирку. И у нее была целая комната, посвящена бывшей работе. Она сказала, заходи и бери все, что хочешь.
2: А там все из бересты.
1: Все из бересты. У меня чуть ум за разум не зашел.
2: Вот, все хотела.
1: Хотела,
2: и кружечку, и
1: хотела
2: тарелочку.
1: Все, но мой рюкзак не позволял. И обратные перелеты с вот этой ручной кладью, в общем, никак не складывались. Там даже ваза была. Из вот какого-то целикового массива, наверное, этой бересты. В общем, обожаю бересту. И бабушка это сказала мне, что она очень хорошо чистит энергию. А это, извините, научно. Не, ну, с кармой тут, конечно, уже совершенно другие дела.
2: Бересту уже не возьмешь.
1: Это уже какая-то генеральная должна быть уборка. Да. На песню короткую прервемся, вернемся и будем читать ваши комментарии. У нас сегодня два билета на концерт Айовы. Айова. В общем, на Ейной.

0: Маяковский.
1: Ну, космический рок-н-ролл, нишевый.
2: Да-да-да,
1: исключительно. Обычный, нормальный, общедоступный, а
2: этот нет. Мне понравился комментарий от Оли. Сразу вспомнила, как сын с девушкой выбирали телефон. Продавец-консультант услужливо. Могу предложить нишевый... А, не телефон,
1: парфюм,
2: парфюм.
1: Там даже буквы не сходятся.
2: Что я читаю вообще, почему телефон у меня в голове?
1: Обратите внимание, видимо, хочется какой-то новый аппарат.
2: В общем, сын с девушкой выбирали парфюм. Продавец-консультант услужливо так. Могу предложить нишевые ароматы, сейчас в тренде. Сын перебил с возмущением. Не надо нам нишевых, у нас есть деньги. Мы хотим дорогие и стойкие.
1: Нормально.
2: Молодец,
1: нормально.
2: Отлично. Отлично, это было прекрасно.
1: Хотим дорогие и стойкие.
2: Не надо, знаешь, как это, не надо ваши вшивые ароматы. Тут же тоже может
1: нишевые вшивые?
2: Разное. Да.
1: Нет, ну, допустим, а почему нет? Если парфюм может быть телефоном, то нишевые могут быть вшивые. Я поняла, да, значит, надо обратиться к твоему мужу. Ленка вместо парфюма читает телефон. Это что-то да значит.
2: Беда, беда. Екатерина говорит, для меня нишевые расположены в нише. Угу. Если прям точно, то это элемент декора помещения. В общем, я таким не страдаю. Вот, все разложено по полкам. Все исходя из корня этого слова. Угу. Ниша. Расположены в нише. Есть у вас ниша? Вы там располагаетесь? Нет? Все,
1: не,
2: до свидания.
1: Так, это если с точки зрения ремонта. А так это что-то не очень известное, такое специфическое для узкого круга людей.
2: Ну, как раз
1: людей.
2: Вот в этой вот узкой нише и стоит, угу. Одиноко страдая.
1: Бабушкина ваза, например. Екатерину мы только что прочли, правильно? Правильно.
2: Да.
1: Наталья, значит, нишевые вещи, хвостовство и позерство. Эксклюзивный – это когда ты сам по себе интересный с реальностью. Реальными интересными идеями, а не когда в руке у тебя кофе со вкусом соленой карамели и так далее. Например, ты вышиваешь бисером сумочки и круто вяжешь воротнички, или сделал из дерева статуэтки, или написал программу для игр. Вот это нишево. Так можешь только ты.
2: Вот, угу. Вот. Это эксклюзивчик называется.
1: Все, я поняла. Мы не знаем, что значит слово нишево.
2: Да как-то мне
1: как
2: кажется,
1: вы,
2: что...
1: Ну, не и, только мы, никто да, не да, знает. Да, оно вот, просто вот, пришлось
2: прям
1: ко двору.
2: Прям с языка сняла. Никто как бы из тех, кто прокомментировал, мнения разошлись. Что же такое нишевое и как обращаться с этим словом? Куда его пристраивать правильно, чтобы не выглядеть,
1: можно его просто игнорировать. А там сейчас
2: можно
1: вот...
2: его просто не использовать, и будет всем счастье.
1: Конечно.
2: Вообще.
1: Год пройдет, и забудем, как и не было вообще. Вот Маргарита говорит, я за нишевость. Хоть слово и раздражает. До тех пор, пока оно не превращается в квест. Угадай, что я пью по аромату влажного мха после дождя в 2006 году. Бред. Вода с характером. Кофе за цену хорошего обеда и свеча с ароматом размышлений интроверта у окна. Нормально. Действительно необычная еда. Хорошая парфюмерия. Интересный кофе, когда тебе реально вкусно, нравится, а не потому, что на банке написано Limited Edition, или все ее покупают, так как это модно.
2: Это
1: мудро.
2: Возраст Маргариты уже сказывается. Опыт и возраст, мне кажется.
1: Мудрость
2: а поначалу хочется вот этого вот, чтобы...
1: Лимитедного эдишенового?
2: Ага, вот этого. Угу, с ароматом влажного мха.
1: А что? Ну, если мы...
2: Деревом пахнет.
1: Да.
2: Сырой листвой.
1: Сырой листвой. Выглядит красиво.
2: С нотками, не знаю, бергамота почему-то мне так привиделось.
1: Мох с нотками бергамота. Ну, олени любят наверняка.
0: Радио Кафе. Маяковский.

0: Наша реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Да что заработали?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
13: Наши новости.
14: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел прямую линию с жителями региона. В эфир поступило свыше 800 обращений. Глава региона осветил ключевые вопросы от безопасности и топливного баланса до крупных инфраструктурных проектов и поддержки участников СВО. Особое внимание губернатор уделил системе защиты региона и правилам поведения при угрозе. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и следовать официальным рекомендациям. В регионе устанавливают средства радиоэлектронной борьбы, формируют мобильные огневые группы, создан батальон «Барс» Воронеж, куда вошли несколько сотен человек. Отдельный блок прямой линии был посвящен подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме. С учетом оперативной обстановки речь идет уже не только о стандартной сезонной готовности, но и о способности коммунальных систем работать в условиях возможных повреждений инфраструктуры. Глава региона отметил, что сейчас совместно с энергетическими и ресурсоснабжающими организациями пересматриваются схемы переключений на случай выхода из строя отдельных объектов. Проверяются участки сетей, которые могут обеспечивать переброску электроэнергии и тепла между источниками. Отдельное внимание уделяется резервным источникам энергии. Оперативный штаб определил порядок их использования при необходимости. Кроме того, на закупку дополнительного оборудования уже предусмотрено около 460 миллионов рублей. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что службы занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении к гражданской жизни. Также для участников спецоперации организуются специальные программы знакомства с предприятиями. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности и устойчивой работы системы жизнеобеспечения, регион не отказывается от социально-экономических планов. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем ветеранской организации Владимиром Сычевым. Он рассказал о помощи ветеранов участникам СВО. Волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, халаты, сухие души и многое другое. Также обсудили программу «Активное долголетие», которая направлена на укрепление здоровья пожилых людей, расширение возможностей для спорта, творчества, образования, общения, а также на развитие инфраструктуры и системы ухода за пожилыми. Кроме того, Владимир Сыч проинформировал главу региона о ходе подготовки к торжественным мероприятиям, приуроченным к 40-летию организации, которая будет отмечаться в марте следующего года. Это были новости региона.

0: Жуковский.
1: Какой был нишевый шепот, да? Обратили внимание? Это же немножечко страшно даже стало.
2: Что-то вампирское, да, в этом есть.
1: Гадское.
2: Ага.
1: Неприятное. Так. Мы сегодня про нишевое говорим, да.
2: Мы сегодня не про гадское неприятное, а про популярное.
1: Кстати, для кого как? Да, ну, нам же пишут наши ребята, что некоторые уже презирают это слово, надоело им сильно. А кто-то говорит, вполне нравится, я нишевые, увлечения мои тоже. Каковы они есть.
2: Да, Светлана вот объясняет, в молодежном сленге слово «нишевое» означает «понятный не всем», рассчитанный на своих, необычный, не массовый.
1: Ну, то есть, получается, русский, физика, история, химия, да, я могу вообще перечислить вам столько предметов, конечно.
2: Понятно.
1: Кроме физкультуры.
2: Я вот до сих пор не понимаю, как самолеты в воздух поднимаются, они же большие.
1: Но очень что? Сложно.
2: Так невозможно понять.
1: Да, даже, ну, как, даже на ФК, понимаешь, можно тоже придраться, гусиный шаг. Ну, сложная штучка. Она зачем? Довольно нишевая.
2: Да. Понятная только для своих, для тех, кто в теме.
1: Так, Наталья говорит, наверное, я мамонт, но я это слово в первый раз услышала. Нишевость звучит как нищий или
2: вшивость, вот, я не одна.
1: Нищие и вшивость вместе. Не знаю, что это, но мне уже не нравится. Не хочу я это.
2: Да, это да. Светлана еще одна другая рассказывает. Нишевые вещи, человек. Это желание радикально отличаться от других. Мне больше подходит умение слышать себя и делать то, что приносит радость, когда отпадает необходимость постоянно доказывать свою исключительность. Будь самим собой.
1: Самими собими быть.
2: Да.
1: Хорошо, это нам тоже нравится.
2: Ага.
1: Нищий и вшивость.
2: Ну а что? Разве не так?
1: Это хорошо.
2: Есть в этом что-то. Ой, так, но у нас же сегодня вообще прекрасные билеты, да, на концерт Айова.
1: Совершенно не нишевые Айова, конечно.
2: Как не нишевые?
1: Ну,
2: вполне себе,
1: да, она популярная,
2: кажется,
1: сильно.
2: Ну, для определенной категории людей, которые уже не молоды, скажем так. Какой 20-летний будет тебе слушать Айову? Но мне кажется, что нет.
1: Как это?
2: Будет,
1: да?
2: Конечно.
1: Будет слушать.
2: Да, новая... Так, 20-летний, вы слушаете Айову?
1: Новая песня вообще хитяра. Ты что, если я не твоя невеста, положи на место. Я вообще, я знаю наизусть, я поклонник. Ё-моё. Он точно говорит, я поклонник, а билеты будут ваши. Понимаете, нишевая ли эта ситуация? Нет, это ситуация вшивая. Но я рада за то, что у вас, хотя бы у вас, есть такая возможность. Да. Заходим, пишем, у нас осталось совсем немного времени, да, мы сейчас прервемся на музыкальную паузу, вот, дочитаем ваши комментарии, кому-то разыграем, конечно, так сказать, не с раскрытой душой, я буду это делать.
2: А придется.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Кстати, прикольно, мне кажется, это вообще одно отрицает другое, что нишевое может быть трендовым, потому что так быть не должно.
2: Ну, как бы да, согласна, да. На все 100.
1: Оно перестает быть нишевым, как только становится трендовым, а у нас тренд это на нишевость. Такая... Вы что делаете? Вы нас запутали.
2: Аутсайдерская больше история, да, вся эта нишевость, это именно вот...
1: Для аутсайдеров.
2: Для вот этих вот. Узкопрофильная, скажем так, нашим простым языком.
1: Над кем в классе издевались? Это все ваше, имейте в виду.
2: Нишевое.
1: Да ладно, шутки-шутки. Мы просто с Леной до конца не разобрались. Мы про тренд услышали, а
2: да,
1: что сие слово?
2: Хотели с вашей помощью разобраться.
1: Да.
2: Ну, тут накидали много довольно-таки мнений на этот счет. Вот Татьяна рассказывает, мы тут прям как компания бубнящих стариков. Совершенно с вами согласна.
1: Так оно и есть.
2: Да-да-да.
1: Нишево бубнящих.
2: Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Что это тут за
1: нишевость
2: какая-то?
1: Это куры. Это не старики, Лена, это куры.
2: Ёлки. Куры тоже, может быть, старичьём такие.
1: Так, и что там?
2: Плодоносные куры. Ну, есть слово «есть». Говорит Татьяна, что вы типа к нему привязались-то? Кто-то использует, кто-то нет. А по факту нишевость для всех понятие разное. Для кого-то и в хорошем отеле переночевать это уже дорого-богато. А по факту нишево, что у нас есть ноги и руки, которые вполне себе двигаются, хоть и скрипят иногда. Есть живые, здоровые, близкие, крыша над головой. Остальное это уже не столь важно. Намного можно заработать, а то и вовсе обойтись. Правда, грамотным тоже неплохо было бы быть. И да, я пью дорогой кофе, потому что очень люблю этот напиток. Ежегодно езжу в Питер, потому что там папа. И у меня нет ипотеки. Наверное, я живу в какой-то степени нишево.
1: Мне жить без ипотеки это реально нишево.
2: Ага, по
1: вот,
2: нынешним
1: временам.
2: Вот,
1: пожалуй, только это и все.
2: Мы не знаем, правда, где Татьяна живет. Может, она
1: где
2: живет...
1: Татьяна взяла кредит на iPhone, если она живет без ипотеки.
2: Кредит на поездку в Питер. Нет, ну, может быть, опять же.
1: Ладно, ладно, поняли, приняли.
2: Это мы так стебемся, да.
1: Юлия пишет. Ох уж эта тонкая грань между эксклюзивным и святые суслики, что на ней надето. Невозможно сравнить внутреннее ощущение стиля у великой Коко Шанель и Жанны Агузаровой. Просто не существует этой черты. Каждый из нас по-своему уникален и приносит в свой образ свою индивидуальность, передавая ее той или иной деталью гардероба. И тут речь вовсе не про стоимость. Да, безусловно, образ от кутюр будет смотреться дорого всегда, но можно и старые джинсы превратить во что-то интересное, нишевое. А еще нельзя забывать, что мода циклична. Ведь если подумать, в моду молодежи всего через 25 лет вернулись широкие штаны и ботинки размером с кирпич, только весь сейчас поменьше. По скриптум забыла, есть те, кому пофиг. Главное, чтобы удобно. И там какая-то фотокарточка прилагается.
2: Которая, да, что-то там на рюкзачке написано, на этой фотокарточке, но мы открыть не можем. У нас, понимаете ли, интернет висит.
1: У нас интернет очень нишевый, как вы можете понять.
2: Не сказать хужей.
1: Вшивый?
2: Ну,
1: подходит?
2: Мужей, да. Что безвреднее ужей, не сказать еще хужей. Так, это я Филатова цитировала.
1: Вот ты спасибо, что сказала, потому что это для меня слишком нишево, я не знала, о чем
2: Александр
1: речь.
2: Рассказывает. Привет, наши. Я эту молодежь не понимаю. У нас-то старый добрый чефир, квас на хлебушке. А слово лактоза я и не знал. Жестокий век, жестокий ванильный раф.
1: Нормально, серьезно.
2: Согласна, Александр.
1: Я картинку открыла. Нычки жалуются на дождь и холод, а мы оделись как уроды и веселимся.
2: Вот это про нас.
1: Вот это нормально. Это нам подходит.
2: Это мы понимаем, да.
1: Да. Думали мы прерваться на песню для обсуждений, да как будто бы нет у нас времени. Нужно выбирать.
2: Уже как-то выбирать. Подожди, нет, надо подкинуть монетку. Я не знаю, что сделать. Или ты готова огласить?
1: Да, я готова. Давай за тех, кто оделся как уроды и веселятся.
2: Мы, как бы, это мы любим, да.
1: Уроды нам всегда нравятся. Ну, просто потому что по душе.
2: Потому что они нишевые.
1: Потому что они очень нишевые, да. Все, на сегодня мы с вами, конечно, не прощаемся, но вот эта вот часть с комментариями, она осталась позади. Дальше ждем гостей, они на самом деле у нас уже сидят тихонечко притаившись.
2: В размере пока.
1: В половинчатом? В двойном, Лен, повернись.
2: О!
1: Их уже двое. Группа такая, ну, в 13.03.
2: Сижу спиной, ничего не вижу.
1: Уже будут с нами в эфире, если есть вопросы.
2: Юль, билеты ваши, расскажем, как забрать.
1: Если у вас есть вопросы к ребятам, пишите их в сообществе нашего Радио Воронеж в ВК.
0: Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. «Наша погода».
3: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление около нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
3: Город Воронеж.
6: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
3: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел прямую линию с жителями региона. В эфир поступило свыше 800 обращений. Глава региона осветил ключевые вопросы от безопасности и топливного баланса до крупных инфраструктурных проектов и поддержки участников СВО. Особое внимание губернатор уделил системе защиты региона и правилам поведения при угрозе. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и следовать официальным рекомендациям. В регионе устанавливают средства радиоэлектронной борьбы, формируют мобильные огневые группы, создан батальон «Барс» Воронеж, куда вошли несколько сотен человек. Ситуация с топливом остается напряженной. По словам Александра Гусева, стабилизация возможна во второй половине сентября. Власти контролируют баланс поставок, в первую очередь обеспечивая топливом спецтранспорт, общественные и школьные автобусы. При этом рисков для уборочной кампании нет. Прогноз по урожаю – более 6 миллионов тонн зерна и около 6 миллионов тонн сахарной свеклы. Полным ходом, с учетом особых условий, идет подготовка к зиме. Власти пересматривают схемы переключений на случай повреждений инфраструктуры, проверяют резервные источники энергии и участки сетей. На закупку дополнительного оборудования предусмотрено около 460 миллионов рублей. Основные мероприятия должны завершить к 15 октября. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что службы занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении к гражданской жизни. Также для участников спецоперации организуют специальные программы знакомства с предприятиями. Кроме того, в ходе прямой линии участник СВО задал вопрос о надбавке в размере 50 тысяч рублей для участников СВО, которые преподают основы безопасности и защиты Родины. Он отметил, что действующий механизм может приводить к тому, что квалифицированные педагоги будут оставлять свои профильные предметы ради более высокой выплаты. Александр Гусев заявил, что поручит дополнительно изучить этот вопрос. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности и устойчивой работы систем жизнеобеспечения регион не отказывается от социально-экономических планов. Доходная часть бюджета должна увеличиваться, а возможности по реализации социальных задач сохранятся. Одним из приоритетов остается повышение заработной платы в бюджетном секторе для врачей, учителей, работников социальной сферы, сказал глава региона. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. В завершении выпуска дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 8 районами региона были обнаружены и уничтожены 27 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В пригороде Воронежа в результате падения сбитого БПЛА осколками оконного стекла ранены мужчина 1977 года рождения и женщина 89 года рождения. С ранениями средней тяжести они госпитализированы. В этом же районе повреждены окна и кровли одного частного дома, окна и входная дверь другого дома и грузовой автомобиль. Еще в одном районе произошло возгорание трех надворных объектов. Оно было оперативно потушено. Это были новости региона.

0: У нас здесь сейчас пока за эфирные перестановки. Мы их рассаживаем не потому, что эти двое баловались, понимаете, как только пришли на эфир, а просто потому, что забыли, как микрофонами как будто пользоваться. Вы говорите...
1: Давненько не были, но сколько? Год, наверное, они
0: видели? В январе, мы, кажется, встречались.
2: Полгода
3: получается. Мы тут... Я вообще как будто не уходил.
0: Не уходил?
3: Вообще не уходил.
0: А может, кстати, и не уходил. Как знать?
3: Вы меня каждый раз на другое место сажаете.
1: А, все запутался, никак не могу освоиться.
0: И каждый раз на скрипучий стул. Ну, конечно, Денис Гостев у нас. Денис Чулков, группа такая. У них еще там, еще есть ребят, Сергей Филонов, но я решила, что он сегодня профилонил и не пришел. Но его фамилия заставляет говорить один и тот же каламбур, наверное, всех людей на свете. Правильно же понимаем?
2: Ну, конечно.
3: А мы так ни разу не говорили.
0: Ни разу.
2: Но люди говорят, наверное.
1: Мы вас научим плохому. Вы держитесь за нас. Все будет хорошо.
3: Мы за этим сюда и пришли.
2: Андрей Гостев как бы другими тоже сейчас вопросами занят.
1: Пишет партию барабанов.
2: Очередную, да. Он не останавливается, он не останавливается, его бесполезно останавливать, он прет как танк.
0: Вообще, я, кстати, вы знаете, только сегодня узнала, что у вас тут братский подряд есть в группе, потому что вы приходите чаще всего...
1: даже не столько братский, сколько семейный, потому что там у Дениса-то не брат задействован в коллективе, но мы сейчас к этому тоже дойдем.
0: Ну, отчасти семейный, да, вы приходите всегда вдвоем, но вот единожды я видела вас втроем с тем, как раз кто сегодня профилонил, либо мне изменяет память. Читаю, значит, интервью вы недавно здесь дали. Вот такая простыня. Это я на радио показываю руками, потому что не могу объяснить словами. Большое
1: какая
0: интервью.
1: Большая простыня.
0: Да. Очень информативная. И там говорят, все началось с каких-то комбинезонов. И я читаю, думаю, да подожди, ну они не могут быть братья. Один Гостев, другой Чулков. Думаю, может, двоюродный. Я думала. Потом оказалось, что это значит
1: братья Гостевы.
2: Другие, да. Другие братья.
0: Братья Гостевы. И я сижу и говорю Лене, а они точно не близнецы? А то вдруг каждый эфир приходит новый брат, а я с ним разговариваю как с предыдущим. А я просто
1: называю его Денисом, хотя он Антон.
0: Да. А почему? А может, мама для удобства назвала Денис и Денис? Чтобы вообще не путаться. Да. А я просто в своей жизни была в такой ситуации, когда вот эти вот близнецы, в общем, не вот так себе.
1: Запутали Карину.
0: Да, да, да. Но оказалось все не так. В общем, все. Теперь вы тоже, если кто-то, как я, взял и запутался, имейте в виду, у них там есть один брат и один, который филонит. И двое, которые вот здесь в эфире.
1: И два Дениса. Они не братья.
3: Да, которые в эфир ходят обычно.
0: Да, все.
1: Братья по разуму, братья по духу. А Антон младший брат, старший?
3: Андрей.
1: Ой, Андрей. Почему я Антона была?
0: Антон вообще мне и не брат.
2: Антон у меня двоюродный брат есть. Но и вот как он не в группе.
3: Антон, да, это соавтор песни «Димок».
2: Да, да, кстати, да.
0: Слишком много имен в эфире.
3: Давайте
1: хоть мы и гуманитарии.
3: Сделаем паузу, пусть люди успеют
0: переварить предыдущую информацию. А то мы сейчас вот эти девери, свахи всех сюда соберем, по имени, отчеству запомним, почитать их будем весь эфир.
1: И все это группа такая.
0: Ох, мамочки, но мы вообще здесь пришли не для того, чтобы выяснить.
1: Обсудить семейные связи, и кто младше, кто старше, и кто кого слушается, и кто кем понукает. Мы по делу, конечно же, собрались. Рассказывайте, что привело?
3: Так новый альбом у нас.
0: Пожалуйста.
3: Появился.
1: Грустно как-то говорите.
3: Так не грустно. Там грустно. Грусть, тоска, печаль. Вот в чем заключается. Для этого альбома мы записали 14 композиций.
0: 14.
3: Но на общем собрании было решено, что это расточительство. Так нельзя. Люди выпускают по синглу в месяц. Нормально живут. А мы хотим сразу и 14.
0: И что?
3: Мы решили все разделить на два альбома. И сегодня мы презентуем альбом, который называется «В полном соответствии с месяцем август».
0: Ага, вот. Потому что...
1: Ничего себе название «В полном соответствии вот, с месяцем август».
2: Потому что август.
3: Да, как у меня еще прочим. Мой друг задавал мне вопрос, Денис, мой друг-музыкант, задал вопрос, как вы отбираете песни вот для альбомов, там тематически или еще как-то. Я говорю, да очень просто. Взяли, вот поделили, придумали два...
0: Пополам.
3: Придумали два названия и по корзиночкам. Вот это сюда больше по названию подходит, а это вот сюда подходит. И вот мы уже, как бы, у нас уже есть, как бы, к чему стремиться. Сейчас этот альбом выпускаем, и следующий уже почти готов.
1: А он, соответственно, с месяцем декабрь,
3: январь. Нет, у него будет совершенно другое название.
1: Ноябрь. Чтобы вам было интереснее.
0: В полном несоответствии, вот, значит, будет с чем-то.
3: Может быть и так.
0: Может быть и так. Не, нормально, нормально.
1: Вы обращайтесь. У Бариновой много идей, она ими щедро делится.
0: Да, потому что они никому не нужны.
4: Поэтому мне как бы совершенно не жаль. И что самое интересное, абсолютно бесплатно. Нам как будто бы уже сейчас пора прерваться на небольшую рекламу, а вернемся мы, кажется, с какой-то из ваших песен. Так как ребят решал, это мы выяснили еще за эфиром.
2: Еще какие?
4: Пока будет идти...
3: Давайте мы с инструментальной композиции начнем. Вот, которая называется, соответственно, в полном соответствии с месяцем август.
1: Заглавная песня альбома. Ну, композиция, не песня.
3: Будем так считать.
4: Заглавная не песня, альбома.
3: А потом мы поговорим про нее и расскажем. Много интересного.
4: Хотелось бы каких-то обоснований, да. Ну все, все, прерываемся на рекламу, сидим, ждем.
5: Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107 FM.
6: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Маяковский.
1: Так, ну что, только что отзвучала заглавная и единственная не песня, с одноименным названием, да, так же, как и альбом, в полном соответствии с месяцем август от группы «Такая», только что прозвучала на нашем, но теперь, ребят, давайте объяснить.
2: Это слушайте, же... а сколько альбомов? Подождите, можно я влезу так поперек? Давай. Да, сколько уже альбомов? Сосчитать можно на пальцах?
3: Вопрос к отделу статистики.
4: Отдел статистики говорит о том, что по непроверенным данным 12, а по проверенным 11.
2: Ух ты!
4: Потому что один альбом у нас считается, скажем так, сборником, ну, лайв, живой сборник, там композиции, хотя там есть такие, которые в других альбомах и нет. Ну, будем считать... Пусть будет так, 11-12.
1: Вот, 11-12.
2: Ну, нормально, если подсчет, каждый альбом... Плюс-минус километр.
1: Да. Из 14 песен поделить на 7, то у вас их гораздо больше. Около 24 как раз, и как будто бы юбилей, да, вот, будет соответствующий. Все вообще в жизни не случайно. Расскажите про не песню.
3: Так, вы, что касается выше прозвучавшей композиции.
1: Да.
3: Как это все произошло? Вот поэтому все так произошло.
1: Ход интересный.
3: Ставил на репетиционной базе свою гитару.
1: Так.
3: Вот. И где-то неделю не появлялся там. И, в общем-то, через неделю наш мой брат, который по совместительству барабанщик, который младше меня на
2: который
3: 2 года.
2: Который Андрей.
1: О, мелкий, давайте его вот так называть.
3: Он, в общем-то, записал вот эту композицию от начала до конца самостоятельно, не дав нам ни малейшего шанса там привнести. Мы пытались туда вставить текст, но он сказал, не надо.
1: Властвовал над этой композицией.
3: Вот. Ну и плюс к этому, ко всему, он вообще наполовину песен в этом альбоме придумал гитарные партии. Хотя он барабанщик. И играет он на гитаре.
4: Такой уникальный у нас.
3: Играет он на гитаре на левую руку.
2: На левую руку. Он левша?
3: И я левша, но я играю на правую.
4: Я тоже левша, но переученный.
1: О, мамочки мои.
2: Вот недавно у нас был день левши, и там было как бы сказано, что все левши талантливые именно вот в музыкальном типа плане. И Хендрикс, да, переставлял, мне кажется, по-моему, он был левшой, но он гитарный гриф переставил себе на другую руку.
4: Да-да-да, у Битлз тоже такая история была.
3: Андрюха играет, у него все вверх ногами. И вот он все это вверх ногами.
4: Он не меняет струны, он так и...
3: Он так эти все партии придумал.
2: Ничего себе. Вообще. Ой, хотел бы я на это посмотреть. Мне кажется, это очень интересное такое забавное зрелище.
4: Ну, мы как-то иногда его просим, но он
2: вот что значит на 2 года младше брат. Тогда его, получается, не переучивали на быть так, как бы на правую руку.
3: Так понимаете, какая штука? Вы когда даете левый, берете левый, это, может быть, он даже и не по неволе левша. Может быть, он по моей вине левша. Мы не вдавались, в общем-то, в подробности.
1: Левша по неволе.
3: Ну, кстати, хочу сказать, что песни я начал писать свои, потому что брату начал завидовать.
1: Так.
3: Потому что он раньше меня этим начал. Хотя он младше меня на 2 года. Он этим раньше начал заниматься. И я так посмотрел, думаю, ну что же, вот он молодец, а я что? И я тоже начал. И до сих пор теперь остановиться не могу.
1: Вообще.
2: Вот так вот.
1: Удивительно. А вы ругались из-за творчества?
3: Вот из-за творчества. Да мы вообще с братом... Ну, мы когда маленькие были, конечно, там какие-то были, не поделили, может быть, могли что-то не поделить там.
1: Драка какая-то.
3: Но сейчас нет такого.
2: Делить нечего, просто уже
1: вы милые.
4: Все общее.
2: Все есть, да, у всех все общее. Особенно музыка. Но забавно, что при как бы не ссоритесь внутри творческого процесса. Обычно творческие люди, они какие? Эмоциональные, да, вот открытые. У них все на поверхности, и смех, и слезы. И они быстро заводятся. А тут, получается, вы такие прям сангвиники, выдержанные, все принимающие.
3: Да, он просто телец по гороскопу, он очень терпеливый.
1: А это что-то договорит нам.
3: Конечно, он очень терпеливый.
1: Это в мою кассу, здесь люди разбирающиеся.
2: Это отвечает у нас Карина.
1: За звезды.
2: За звезды, за овнов, за тельцов, за всех на свете сразу.
1: Ну, конечно, не то чтобы я прям за них в ответе, но тем не менее, что-то да понимаем. Так, смотрите, давайте разбираться. Значит, есть у вас одна не песня, композиция, без слов, и еще 6 штук, как я сложно
3: выразил. И 6 песен, да.
4: 6 песен, да.
1: И 6 песен. У вас же будет и концерт, приуроченный к выходу нового альбома. Да. И там будет 7 или что-то еще?
4: Мы, да, мы эти все 7 исполним обязательно. В полном соответствии с альбомом. Ну и, конечно, мы сыграем другие песни, которые и старые, и которые поновее. Ну, то есть, в принципе, там будет полторачасовая программа.
1: О, всякое разное.
3: 25 номеров.
4: 25 песен, да.
2: Новые и хиты, и хитяры.
1: Да.
4: Ну, да.
1: Потому что я помню, как-то вот так. Мы с вами встречались в январе, тоже перед вашим концертом, и вы говорили, что на тот момент у вас была принципиальная позиция, ну, по поводу вот, именно грядущего в январе, что вы там не будете мучить публику никакими новинками, сыграете все самое любимое. По-моему,
3: вот,
1: так.
3: А может, я придумала? А вот в этот раз наоборот. Ну, много новинок будет, и много того, что мы не играли очень давно, очень давно. Ну, нам просто самим вообще интересно это было вспомнить.
1: Ниша вот так будет, да?
2: Да. Концерт будет на свежем воздухе, насколько мы понимаем. Боитесь о погоде, беспокоитесь?
3: Нет. Думаем, что все будет хорошо.
2: Колдуете потихоньку?
4: Собственно, по большому счету, там место очень интересное. ВКонтакте, уважаемые друзья, желающие, можете это все найти, посмотреть.
2: Ознакомиться.
4: Да, ознакомиться. То есть там и сцена под навесом, есть открытое пространство, а также есть веранда. То есть там есть столы, и, собственно, там желающие могут спрятаться. В случае, если вдруг капнет дождик, то, соответственно, это можно будет концерт смотреть под крышей.
1: Это будет 29 августа,
4: 29
1: правильно?
4: Августа, в ближайшую субботу в 19:00.
1: Это сбор гостей.
4: Да, сбор гостей, но плюс-минус мы и начнем, думаю, сильно затягивать не будем.
3: Не дожидаясь гостей.
1: А ты уже, чего они? Если не пунктуальные, нет смысла ждать, мы считаем так же. Нормально, нормально. Мне кажется, что пришло время послушать еще какой-нибудь, уже не композицию, уже песню настоящую.
2: Можно еще перед этим, перед песней спрошу? Вот если все-таки концерт, ну, альбом посвящен августу, можно сказать, да и концерт в августе, правильно ли я понимаю, что интонации у этого концерта будут летние?
3: Конечно.
1: Это какие? Плюх-плюх.
3: Как мы написали, что мы сегодня болтыхаемся в радиоволнах.
4: Да.
3: Да, летние интонации, это абсолютно точно. Это
2: же то есть такие позитивные, оптимистичные и какие-то...
3: Да, про нас раз можно сказать, что мы
2: не позитивные, не оптимистичные?
3: Какие-то.
2: Согласна.
1: Не, вы
2: нет,
1: уютные.
3: Значит, там все будет уютно.
2: Класс.
3: Ну, это же здорово. В уютном месте, на открытой площадке. Это просто
2: прекрасно.
3: Летним
2: вечером. Да хорошо, на свежем воздухе. Когда еще лето наступит? Теперь только в 2027. В общем, предлагаю заслушать. Любую летнюю песню.
3: Давайте на ваш выбор. Какой? Ну, кроме «Дома на колесах», его попозже.
2: О, это моя любимая. «Дом
4: давайте
2: на колесах» я люблю.
4: «Проводник».
1: «Проводник».
3: Давайте «Проводник».
1: Все, давайте. Это про тот, который в поезде работает. Сейчас узнаем, ладно.
3: Сейчас решим.

0: Маяковский.
1: А реклама?
2: Не, группа не такая, реклама, у нас.
3: Если реклама, то только вашего нового альбома. Ну, такая она.
4: Всем привет снова.
3: Чисто от души.
4: Лехе Ашмарину тоже. Видел его только что, тут мимо шел.
2: Это что-то началось.
5: Денис Гостев и Денис Чулков у нас сегодня в гостях, чему мы очень-очень рады. Скажите, у вас вот есть прям недавнее такое видео в вашей группе ВКонтакте. Вы сняли 24 года без симфонического оркестра под названием такой вот видео. Видос, где собрали там всех музыкантов, когда-либо игравших, ну не всех, ну ладно, не будем открывать, это вы сами там расскажете.
4: Большую часть, да.
5: Большую часть музыкантов, которые принимали когда-то участие в группе такой, но меня заинтересовало название. 24 года без симфонического оркестра. Это хорошо или плохо, с вашей точки зрения?
1: Все началось с того, что мы посетили концерт наших друзей, группы Самбуки, они играли, у них назывался концерт «25 лет с симфоническим оркестром». Вот. После, когда мы все это отслушали и стояли в фойе, одевали курточки, Денис Юрьевич Чулков сказал, ну, нам надо будет чем-то отвечать. И тут же предложил. Может быть, назовем наш концерт «24 года без симфонического оркестра». Мы поддержали его в этом начинании, но концерт не стали делать такой, а вот сделали видео. Я ездил по всему городу и разговаривал со всеми людьми, которых смог найти, а найти я смог практически всех, кроме одного человека, он просто живет в Новом Уренгое.
3: Давайте мы еще со всеми, кто раньше с вами сотрудничал.
1: Да, да.
3: Мне просто скажут.
1: С каждым.
3: Я ездил по городу и разговаривал со всеми людьми.
1: Да, которые у нас с нами играли, а с другими... Я могу и с другими поговорить. Да-да, я у них спрашивал, я говорю, что вы, друзья мои, хоть что-нибудь запомнили из того, что мы с вами там играли? Ну, и многие очень меня сильно удивили, многие очень даже подготовились.
3: Ух
1: кто-то,
3: ты!
1: Кто-то не готовился и выдал, кто-то подготовился и
3: кто-то
1: все
3: подготовился
1: и сказал
3: и не выдал.
1: Все, что думает. Ну, классный сборник получился.
5: Хороший,
1: да. Очень неожиданно для нас. Вот, еще у нас есть такая мысль, есть же еще люди, которые играли в нашей группе, например, по одному концерту или там по одной репетиции, на сцену так и не вышли.
4: Да,
1: вот мы вторую часть хотим сделать с этими людьми, которые вот немножечко совсем прикоснулись. Но будет тоже весело, мне кажется.
3: Прикольно, вам нужно какой-то
1: создать... Там тоже человек 15, наверное, набирается.
3: Какой-то свой глобус, знаете, есть или у людей карта в доме висит, и они вот этими вот цветными кнопками отмечают места, в которых они уже были, и протягивают ниточки. Нет, это уже детективы, место. Чуть-чуть перепутал. Ну, в общем, места, в которых были. А вам тоже вот нужно как-то отмечать на карте людей, не знаю, по району там, может быть, или...
5: География нашего творчества в участниках.
3: Ну да, да. Нет, это очень мило. Ну, я говорю, вы вообще уютные. Вот если на современном сленге выражаться, вы, конечно, масики. Если кто не знает, в поисковик, пожалуйста.
5: Мне нравится, что они такие ироничные масики. То есть у них много внутренней самоиронии, и это всегда, конечно,
1: очень... Да, кстати, вот про самоиронию я хотел сказать, что Любомир у нас еще, ну, который из группы Самбуки, он нас интересовался, говорил, ребята, что вы такое название-то? Вы на что намекаете? Но мы ему сказали, Любомир, все хорошо, это просто самоирония. Ничего личного, мы очень любим группу Самбуки.
5: Ну, это понятно, да.
4: Кириллу привет тоже.
1: Да, ничего личного, это просто мы такие дураки.
5: Нет, вы прекрасные дураки, вы нам нравитесь. Потому что еще же это читается, что все 24 года мы играли без симфонического оркестра. Как выжили, непонятно.
4: Очень тяжело это давалось, да.
5: Выживали как могли. Просто там Сергей Астахов называет своей любимой песней песню «Димок». Старая, как я поняла, там вообще 2013 года. Он аргументирует это тем, что у него сына зовут Дима.
4: Да.
5: Как бы такой аргумент, ну, прям, скажем, прямолинейный. Я тут же поняла, что песня, наверное, тоже бы мне подходила, потому что у меня всех мужей звали и зовут Дима.
3: Всех.
5: Поэтому к этому имени я тоже отношусь, так сказать, с душой и с теплом. Послушала песню, поскольку до этого ни разу не слышала. И поняла, что нет. Вот это вот вьется дымок, это, наверное, курит Димок, или там, ну, что-то я наподобие, не точно цитирую, но как-то так. Думаю, как интересно, вот слово «Димок», оно же ушло вообще из нашего обихода, да, мне кажется, да, сейчас, ну, как-то вот там могут назвать Диман, Димон. Дима. А, да, а димок?
4: Димоч.
5: Как вот с вот этим вот каким-то уменьшительным ласкательным суффиксом ок как-то не используется.
1: Сейчас все больше Любомир, Ярослав.
3: Ну,
1: да.
3: Ну, что-то вот из такого.
5: А тут что-то на пацанском, на таком вот, именно как она появился этот димок? Именно из-за дымка, потому что рифма нужна была.
3: Из арки, из подворотни.
4: Ну, на самом деле, просто песня написана в прошлом веке. Угу. Это давно.
5: Да, когда как раз я говорю, это все было прям нормально.
4: Мы ее аранжировку сделали уже, как бы обрамили аранжировкой. Она у нас вышла, по-моему, в первом даже нашем альбоме она вышла, да?
1: Да, да.
4: А, нет, во втором, в 2008. А потом уже несколько у нас там вариаций ее было, там, в том числе вот в клипе самая там крайняя, которая самая, скажем так...
3: Ну, в общем, архивариус, когда бересту переберет,
4: да,
3: он узнает, откуда там Димок,
4: нет,
3: и
4: просто,
3: расскажет нам.
4: Ну, это из детства, на самом деле, даже, я так скажу. Просто у меня товарищ Дима, соответственно, и каждое лето мы к бабушке ездили в деревню, и вот этот Дима там жил, мы его Димок звали, и, соответственно, он и курил просто еще, ко всему прочему.
3: А Минздрав нас предупреждает,
4: да,
3: это очень плохо.
1: Так он бросил.
4: Он бросил, да.
3: Он был молодец, а Минздрав предупреждает.
5: И стал из Димка Дмитрий.
3: На рекламу должны прерваться прямо сейчас. Дмитрий Васильевич, приветствуем.
4: Зинчевский, привет-привет.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
6: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Сберу 185 лет. А его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УГРН 127-00-132-195.
9: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
12: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
16: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
17: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
18: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
19: Милый, собираем чемоданы.
20: Мы же только разобрали.
19: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
21: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито. Путешествия.
0: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
20: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
21: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
22: Наши новости.
23: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел прямую линию с жителями региона. В эфир поступило свыше 800 обращений. Глава региона осветил ключевые вопросы от безопасности и топливного баланса до крупных инфраструктурных проектов и поддержки участников СВО. Особое внимание губернатор уделил системе защиты региона и правилам поведения при угрозе. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и следовать официальным рекомендациям. В регионе устанавливают средства радиоэлектронной борьбы, формируют мобильные огневые группы, создан батальон «Барс» Воронеж, куда вошли несколько сотен человек. Отдельный блок прямой линии был посвящен подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме. С учетом оперативной обстановки речь идет уже не только о стандартной сезонной готовности, но и о способности коммунальных систем работать в условиях возможных повреждений инфраструктуры. Глава региона отметил, что сейчас совместно с энергетическими и ресурсоснабжающими организациями пересматриваются схемы переключения на случай выхода из строя отдельных объектов. Проверяются участки сетей, которые могут обеспечивать переброску электроэнергии и тепла между источниками. Отдельное внимание уделяется резервным источникам энергии. Оперативный штаб определил порядок их использования при необходимости. Кроме того, на закупку дополнительного оборудования уже предусмотрено около 460 миллионов рублей. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что службы занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении к гражданской жизни. Также для участников спецоперации организуются специальные программы знакомства с предприятиями. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности и устойчивой работы системы жизнеобеспечения, регион не отказывается от социально-экономических планов. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем ветеранской организации Владимиром Сычевым. Он рассказал о помощи ветеранов участникам СВО. Волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, халаты, сухие души и многое другое. Также обсудили программу «Активное долголетие», которая направлена на укрепление здоровья пожилых людей, расширение возможностей для спорта, творчества, образования, общения, а также на развитие инфраструктуры и системы.

0: Ой, ребята, что сейчас будет? Мама дорогая, в этот век, понимаете, переписки, мы будем звонить из прямого эфира. Да не абы кому, а человеку с именем Андрей Рыжик Резников. Пожалуйста, там никаких дефисов, одни сплошные кавычки.
1: Да.
0: И будем делать мы это не просто так, потому что у ребят из нашей группы, у Дениса Гостева, у Дениса Чулкова есть некая связь с ним. Как бы это... Да нет, никак это не звучало. Хорошо это звучит. В общем, Андрей, вы с нами
1: творческая
0: на связи.
1: Творческая связь.
0: Андрей, он бросил
2: алло,
0: трубку.
1: Да,
2: алло,
1: ура!
2: Нет,
1: есть,
2: никто
1: есть.
2: Не бросал трубку. Все,
1: есть контакт.
2: Я слышу вас.
0: Значит, вы стойкий. Нет. Это хорошо. Мы вас не отпугнули. Здравствуйте, здравствуйте. Ну и скажите нам, где же вы прямо сейчас находитесь? Ну, в каком городе?
2: Я сейчас в солнечном Санкт-Петербурге.
0: О, врет. Ну, насчет солнечного.
2: Нет, нет, у нас сегодня как раз вышло солнце.
0: Ух ты.
2: Прекрасная летняя погода.
0: Практически так, как что? У нас. Это значит, когда вы в субботу окажетесь у нас в городе, в Воронеже, да, вы будете чувствовать себя как дома, потому что у нас, скорее всего, будет солнечно.
2: Я буду чувствовать себя как дома, потому что в Воронеже мои друзья.
0: Угу. Это вот эти Денисы, вы их специально по именам выбирали, чтобы не перепутать. Два Дениса, один Сергей.
1: Чтобы желание загадывать.
2: Да, не только Денис, и вообще прекрасная группа такая, замечательная, с которой будем... играть презентацию нового альбома.
0: О, как круто! Вы представляете, мы вот с вами ни разу не виделись, но я про вас слышу постоянно. Они приходили к нам в январе, говорят, Андрей Рыжик нам должен был приехать, да не приедет, но мы с ним здесь в соавторстве что-то записали. Сейчас приходят и опять про вас рассказывают, но здорово, что мы будем знакомы хотя бы по телефону. Они, кстати, тоже здесь у нас сидят, просто почему-то отмалчиваются. Поздоровайтесь, ребята, с вашим другом.
3: Андрей, привет!
4: Андрей.
3: Мы тебя очень ждем.
4: Привет!
3: Очень ждем.
4: Ждем, ждем, приждем.
0: А, я только что поняла. Знаете, что, Андрей, тут какая фишка? Мы-то в наушниках, мы вас слышим, а ребята только предполагают,
4: мы прислушиваемся, мы
2: разговариваем. То есть они даже не знают, они даже не знают, что я говорю про них.
1: Да, они не слышат.
2: У меня как бланш, я смотрю на то, чтобы
4: не критично
2: высказать все, что я думаю.
1: Пока они нас не слышат, расскажите, как вы с ними познакомились?
0: Может, какие-то есть про них факты, мерзости, я не знаю, сплетни?
2: Нет, пока все только хорошее, пока все только хорошее. Дело в том, что однажды я, в общем, сейчас много преподаю гитару, и однажды ко мне пришел учиться молодой человек, который говорит, вот, а я вообще пока что басист, но я бы хотел стать гитаристом. И это был Сергей, который, собственно говоря, сейчас он и бас-гитарист, и гитарист частично вот группы такая. И дальше мы стали заниматься, задружились, и слово за слово в какой-то момент ребята говорят, а может, ты нам запишешь что-нибудь? Я говорю, да без проблем. И так пошло-поехало уже сколько? Три, по-моему?
4: Три, уже три. Вот как раз в этом альбоме третья будет композиция.
2: Вот, уже в трех песнях я поучаствовал. Очень мне нравится творчество ребят. Классно. И, в общем, я очень рад, что мне удастся с ними сыграть. Не, часть концерта не целиком пока еще, но, может, все еще впереди.
4: Да-да-да.
1: Скажите, а вы выбираете песни, которые будете записывать, или вам ребята предлагают, что вот хотим именно с вашей бас-гитарой записать, там, так, не знаю, там, амулеты проводов?
2: С гитарой только, а не бас-гитарой, да. Я на гитаре играю сам.
1: Нет, я имею в виду, вы выбираете песню, которую будете
2: нет,
1: записывать
2: нет,
1: с ними,
2: нет,
1: или они?
2: Нет, нет, ребята присылают то, что то, где бы они хотели услышать, где бы им казалось, что, условно говоря, там какая-то моя стилистика могла бы вписаться вот, по настроению.
1: И вам заходит, как я понимаю, вся эта история?
2: Да,
1: судя
2: да,
1: по отлично, тому, что готовы отлично дальше и работать, и играть с парнями.
2: Да, да, очень здорово, очень хорошая группа, мне очень нравится.
0: Да что там, мы пока вас обсуждали в эфире, ну, за спиной, пока вы еще с нами были не на связи, мы вообще сделали такие выводы, что вы любите их, что вы жить без них не можете. Вот если бы могли переехать в Воронеж, уже все, днем и ночью ходить бы за ручку, играть бы концерты. Да, да.
1: Ну, ждем вас, Андрей, спасибо вам большое, что были с нами на связи. Надеемся, что когда-нибудь познакомимся воочию, не только
2: так на концерт, приходите на концерт.
1: Да, да, да, да, да.
2: Там.
1: В субботу придете? На концерте.
0: 29-го.
1: Договорились.
0: Будем как штыки, и Филонов, надеемся, тоже не профилонит это событие, как сегодняшний эфир.
1: Ну и вы приезжайте, привозите нам хорошую питерскую погоду.
2: Обязательно, обязательно. До встречи в субботу.
1: Спасибо, до встречи.

0: И до связи. Ну, а мы прямо сейчас с невероятным удовольствием послушаем вашу песню от группы «Такая фит. Карта мира». «Бухарин блюз» Андрея Рыжик Резников, который только что был с нами на колесах. Извините. Я, видимо,
1: был на связи.
2: С колес.
0: На связи он был с нами. А песня
1: называется «Дом на колесах».
0: Ой-ой-ой, ну я старалась. Поехали.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Так, дом
2: совместный
1: на колесах.
2: Фит, да, угу. Такой прям дом на колесах, бодренький, живой. Я уже тут признавалась в любви ребятам, что очень приятно слушать композицию, когда идешь в наушниках вечером по улице, и прям вообще кайф. Что-нибудь хотите про нее рассказать или помчим дальше?
1: Они говорят, за эфиром Таня много чего рассказывали.
3: Так в этой песне очень много людей принял участие. Вот, собственно, Андрей Резников, угу. Он записал партию слайд-гитары и записал еще в третий куплет банджо.
2: Вот. Этим все что... сказано.
1: Да. Тот самый. Вы знаете, что банджо – это очень современно, это очень нишево. Я только что придумал.
3: А еще наши друзья там поучаствовали, группа «Карта мира» из Санкт-Петербурга и группа «Бухарин блюз» из Пензы.
1: Вообще. Вы со всеми дружите, да?
3: Мы стараемся.
4: Да, это за... время нашего творческого периода мы с многими коллективами как-то пересекались на концертах, фестивалях, и с кем-то и задружились, соответственно, бывало, что и они к нам приезжали, мы к ним, ну, и это продолжается.
1: А вот здесь вообще, что вот кто-то не понравился, вы такие, ну, вам бы стекла в башмаке насыпал, если бы мы в балете были, или вы прям, ну, вот сюськи и все.
3: Если такие есть, то мы стараемся с ними не пересекаться.
1: Все, я поняла.
2: Позиция. Мне понравилось еще, что у ребят не только семейный подряд в плане братских, так сказать, музыкальных отношений внутри коллектива, но тут еще Денис Чулков, который не Гостев, а Чулков, привлек своего отца к бэк-вокалу в какой-то из композиций, как понимаю. Прям вот вообще семейный подряд, можно сказать. Каково работается с отцом, когда он профессионал? Профессиональный музыкант. Вообще вот эта тема «Отцы и дети» присутствовала ли при записи?
4: Ну, собственно, в этом вообще проблем нет. Тем более я его считаю своим учителем, потому что он музыкант профессиональный и на многих инструментах играет и так далее. Да и более того, ему самому это нравится. Мы когда записывали пластинку, он уже там у нас на бэке записывался, то есть несколько песен. И он сказал, если надо, привлекайте, я готов. Вот в этом альбоме он в двух композициях, он на бэке тоже исполняет, еще как исполняет, да.
1: А высказывает вам что-нибудь?
2: Да-да-да, айфу
1: вот это какое-нибудь. Музыкально или...
4: Да, собственно...
1: Критика.
4: Нет, какие-то у него есть вопросы, да, то есть такие внутриковые, то есть какие-то моменты, где-то там где-то погромче, где-то вокал бы получше, здесь потише, здесь погромче. Ну, то есть не без этого, естественно, как бы. Ну, то есть где-то прислушиваемся, где-то все учитываем, так что компромиссы находим, да.
1: Прикольно, прикольно. Мы сейчас прервемся на рекламу, из эфира еще не уходим. Оставайтесь с нами, нам еще есть что обсудить и вам показать.
0: Радиокафе. Маяковский.
5: Реклама на 107 FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление около нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
4: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Маяковский!
12: Группа такая у нас в эфире, Денис Гостев, Денис Чулков. Так меня разорвет, если не скажу, Денис, вы знаете, что правильно, чулок. Все, спасибо. Дальше к серьезным вещам.
13: Еще 3 минуты смеемся.
12: Не-не-не, я листал. Сейчас, тормозим. Листал ваше сообщество, думаю, ну где вот эти современные сниппеты на каждую песню, какие-то кусочки видео, но для того, чтобы ее сильно распопуляризировать, и потом поняла, что вы серьезные ребята, вы снимаете клипы.
13: Да, и альбом выпускаем, мы староверы.
12: Все
13: да.
12: Нормально.
13: Вот эти сингловые штуки, мы уже пытались это делать, но это как бы не те ощущения, поймите.
12: Мы прекрасно понимаем.
13: Вот альбом, это альбом, это вот там можно как-то мысли какие-то уместить туда, вот, да, это можно.
12: Вот это ваш размах. Ну и правильно я понимаю, сейчас, что работа над клипом ведется, уже все снято?
13: Сегодня я надеюсь, что все будет хорошо. Я сейчас приду туда, где это все монтируется, так, и там уже все обработалось, и я только нажму на кнопку, и он улетит в сеть.
12: И можно будет уже смотреть. Посмотреть. А там есть какой-нибудь маленький секретик, про который можно рассказать?
13: Секретик? Да, смотрите, мы когда снимали, это вообще жители Воронежа, наверное, практически вообще все жители Воронежа нас видели, потому что мы сутки напролет стояли.
14: У пролетки.
13: У пролетки. Где мы только не стояли, на Чернавском мосту, под Чернавским мостом.
12: Можно сказать, что это клип о Воронеже в том числе.
13: Там как бы надо еще понять будет. Там
12: где
13: надо,
12: мы?
13: Лучше один раз увидеть и посмотреть, какие там
14: где-то
13: города еще задействованы.
12: О какой песне мы говорим, я не втыкаю. На какую песню клип?
13: Песня из нового альбома, который называется «Программа «Время».
12: А, вот. Да. «Программа «Время».
14: Да.
12: Серьезный
14: Которая
12: подход.
14: Как раз и прозвучит вот чуть позже.
13: и многие другие песни вы можете услышать 29 августа в месте, которое очень сильно напоминает питерский двор-колодец.
12: Ага, это, кстати, правда.
13: В 19.00.
12: Если будете паньками и придете к ребятам на концерт, все подробности есть у них в соцсетчиках. Там, кстати, и даже если, понимаете, не ради концерта только заходить, там просто очень уютно, интересно и увлекательно. У них вообще СММщица топовая. А прямо сейчас я предлагаю послушать песню из нового альбома, который называется «Программа «Время». Спасибо, что пришли. Все, всех ждем на концерт.
11: Ждем вас всегда. Ну, выйдет вторая часть вашего незабвенного альбома. Вы уже знаете, как ее назвать. Карина уже вам, так сказать...
14: Посоветовала.
11: Да, посоветовала. Ждем тогда с презентацией.
13: Хорошо.
14: Спасибо.
13: И Филонов тоже придет тогда.
12: И Филонов, не Филоньте. Все, всем хорошего дня. Встретимся завтра. Программа «Время» от группы «Такая» прямо сейчас на нашем.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Евгений Первышев. При отражении атаки БПЛА на город 13 дронов были уничтожены силами ПВО и еще 3 сбиты огневыми группами «Барс Тамбов». Однако 3 дрона успели нанести удар по складу маркетплейса. Ранее губернатор сообщил, что в результате атак БПЛА на логистический центр «Вайлдберриз» произошел пожар. Его площадь превысила 100 тысяч квадратных метров. Пострадали 2 человека. Киевский режим разрушается изнутри. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Общаясь с журналистами, он отметил, что украинский режим теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего. Кроме того, официальный представитель Кремля заявил, что Украина однозначно проигрывает конфликт. «Динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует», — сказал Песков. Между тем, Россия и Украина продолжают работу по поиску пропавших без вести военных. Как сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, стороны обмениваются списками и оперативно проверяют, кто находится в плену. После этого ведутся переговоры по их возвращению. Омбудсмен также анонсировала предстоящий крупный обмен военнопленными. Свыше 38 тысяч школ откроются для 18 миллионов детей в новом учебном году. Об этом сообщил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. По его словам, в этом учебном году Министерство просвещения вводит новые образовательные курсы и предметы. Это духовно-нравственная культура России для 5-х классов и курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учеников с 5 по 11 классы. Журналистов следует обучать работе с искусственным интеллектом. К этому призвала глава Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина. По ее мнению, очень важно вырабатывать этические принципы использования искусственного интеллекта и учить журналистов использовать те возможности, которые дает ИИ. При этом нужно учиться его проверять и перепроверять. Ларина указала на то, что искусственный интеллект одновременно создает новые возможности и несет риски. С корпоративным дресс-кодом в России сталкиваются 46% офисных сотрудников, и только 8% работают в условиях его строгого соблюдения. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова. По ее словам, дресс-код, принятый в компании, нравится примерно 60% работников, и лишь 13% относятся к нему негативно. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Так, друзья. У меня слегка отваливается микрофон.
2: Ну, сейчас он привалится. Ничего. Ну и потом, что вам... Ладно.
1: Что мне, да?
2: Зубы. Я хотел что-то сказать, да. Слушайте, нам же, я все еще жду того, что в сентябре, как и было там обещано некоторыми кликушами, сказали, что у нас будет встреча с инопланетянами. Да. Вот я хочу сделать такую тему, она просто спонтанно родилась. Если ты мне ее позволишь запустить, Алиса Михайловна, то я бы это сделал. Мы все прекрасно понимаем, история не любит и не принимает сослагательного наклонения, но тем не менее. Вот если представить, что вы, ну, где-то сидя в машине, или, может быть, в офисе у себя, или даже дома, или где-то вот, ну, по улице едя, вдруг вас встречают инопланетяне и вот просят вас в нескольких словах описать жизнь на этой планете. Ну, так, чтобы они поняли, что...
1: Но цензурно.
2: Ну, естественно, конечно. Что бы вы сказали? Вот просто подумайте.
1: Давай ограничим количество слов. Семь.
2: Семь слов?
1: Семь слов о нашем бытовании.
2: О нашем бытовании, да. Но вот нужно пояснить существам, которые вообще не бельмеса, что тут вообще происходит. Они видят, ну, такой вот голубой шар болтается
1: в космосе. На котором стоит Канни Уэст.
2: Да, на котором стоит Канни Уэст. Видите, уже шутки пошли. Вот я думаю, что после Алисы Михайловны нас бы всех, знаешь, это и тебя вылечат, и меня вылечат. Потому что если Канни Уэст вошел бы в эти семь слов, Канни Уэст, это уже два, пять осталось только. В общем, представьте, пять слов, которые бы вы сказали и инопланетянам, ну, семь, господи, что я пять сразу говорю. Семь слов, чтобы... Ну, 7 это, кстати, божественное число, ну, между прочим, да.
1: Я в курсе.
2: Поэтому не просто так это все вылезло.
1: Мое
2: вот,
1: число,
2: Алиса Михайловна.
1: Понимаешь, мое.
2: Твое число. Вот, что бы вы им сказали? И вы же понимаете, да, что от ваших слов зависит и их дальнейшая реакция, а также восприятие нас с вами и вообще нашей цивилизации. Как вам
1: и
2: такое?
1: И нашего будущего, если у них оружие круче нашего. Ну, судя по тому, что у них транспорт круче нашего.
2: Ну, они же к нам прилетели. Но они могли упасть. Или, как это у братьев Стругацких, пикник на обочине, это было бы обидно, да, когда у нас там сталкеры и все прочее, а это, кажется, просто, это был пикник на обочине. Тоже, кстати, такой рассказ, такая повесть, ты его читаешь, думаешь, елки-моталки, оказывается, а ведь такое тоже может быть. Вот, поэтому подумайте, пожалуйста, хорошенько подумайте.
1: Семь слов для инопланетян, чтобы обрисовать бытование на нашем голубом шарике.
2: Да, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Реклама на 107FM.
3: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Итак, 7 слов, которые вы скажете инопланетянину, чтобы обрисовать бытование на нашей голубой планете.
2: Валите отсюда, пока не поздно. Кто-то написал нам.
1: Мне пора, бегите. Хватит двух, бегите, глупцы. И вот почти такое же, бегите, умноженное на 7. Бегите, бегите, бегите.
2: Да. Вот что хорошее. Понаехали. Понаехали. Тоже хорошо.
1: Смотрят наверх, ищут братьев по разуму. Не здороваются с соседом.
2: Хороший раз, да. Так, прилетай, не бойся, улетай, не плачь, пишет нам Игорь из города Красноярска.
1: Вероника, 45 лет, пишет. Дуализм борьбы и сотрудничества непрерывно. Точка. Весело.
2: Бензина нет, заботы о, в общем, гражданах нет. Уносите ноги. Вот, пожалуйста, тоже.
1: Украл, выпил, в тюрьму.
2: У меня одно слово. Опа, дядя Саня. Это из Ставрополя.
1: Сообщение инопланетянам пишет нам. Дней 5 будни, 2 выходные, так живем.
2: Мы истребляем друг друга за ресурсы. Жутко, страшно, но, к сожалению, это правда.
1: Бойтесь телефонных мошенников, а так все отлично.
2: Тут все пропало, когда мы улетаем.
1: Кто к нам на тарелке прилетит, то в суп и попадет.
2: 7 слов для инопланетян. Дорогие инопланетяне, заберите меня, пожалуйста, отсюда нафиг.
1: Едят, спят, размножаются в перерывах ТикТоке.
2: Дальше. Двуногие дерутся за деньги, гладят котов и смотрят сериалы.
1: Слушаем наше радио, шоу дня, топовые ведущие. А у нас есть приз сегодня? Я хочу этому человеку приз вручить.
2: Ну, выдели пока, посмотрим. Экскурсию вот хотя бы, смотри. Давай. Так, привет, любимки. Не все земляне плохие, злые или глупые. Хороший фраза прям.
1: Здравствуйте. Советую сразу встать в очередь за бензином. И уже обратно лететь.
2: То мало ли, да? Будем надеяться, что они на этом самом дизеле, понимаешь, у них будет возможность хотя бы взять с собой. Едят, спят, размножаются, в общем, в перерывах ТикТоке.
1: Так это да, я и да.
2: Читал, да?
1: У нас есть крутой мем Six7.
2: Да, чтобы он не значил. По-моему, никто не знает.
1: Может, они и скажут, что это значит.
2: Чинят погоду разговорами, чинят людей таблетками.
1: Ну, тоже хорошо. Mm-hmm. Вариантики нафиг, ибо нефиг, денег нет, но вы держитесь.
2: Считают себя разумными, но вечно не выспались. Ой, какая хорошая тоже штука.
1: К теме часа инопланетное существо должно знать. Здесь солнце не убивает, ветер окрыляет и есть друзья.
2: Ой, какая хорошая, романтическая. Слушайте, ведь это тоже правда. Ведь это тоже правда. Итак, друзья, давайте представим такую ситуацию, что вот осень настала, и как некоторые там люди, певцы, исполнители там и прочее-прочее рассказывали, что нас ждет с вами встреча с инопланетными существами. А после того, как Трамп еще, в общем, заставил... Трамп-пам-пам заставил опубликовать какие-то там, в общем, документы из зоны какой-то там, ну вот про инопланетян и прочее.
1: Это все,
2: ну что-то такое, ага. Да. И тут как-то еще больше подогрел. Думаешь, елки-моталки. В общем, к чему бы это, пока вы там устраиваете непонятно чего в мировой политике.
1: И тут Митю эту методичку. Что?
2: Что? Да. Так вот, скажите, пожалуйста, вот если вы вдруг встретите инопланетяна, и они вас спросят ваше мнение о нашей планете. В 7 словах, что бы вы им сказали? Только имейте в виду, что на вашей совести, на как раз судьба нашей с вами цивилизации. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджер. Все, старость пришла, капец вообще.
0: За сценой.
3: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о трибьюте группы «Маша и Медведи» и узнаем чуть больше об альтер-эго Антона Макарова. Группа «Маша и Медведи» представила трибьют-альбом «Маша И». В релиз вошли 10 кавер-версий песен коллектива, записанных разными артистами в собственном стиле и звучании. В работе над альбомом приняли участие Holy Flame, Beautiful Boys, Ульяна Мамушкина, Татуин и другие артисты. Музыканты группы «Маша и Медведи» отмечают, что каждый участник по-своему переосмыслил знакомые композиции, поэтому альбом получился максимально разноплановым по звучанию.

послушать трибьют-альбом от группы «Маша и Медведи» и оценить новые версии знакомых песен уже можно на всех цифровых платформах. Проект «Лягушонок зеленый» выпустил новый мини-альбом «Конкурс мокрых маек». В релиз вошли 5 свежих треков. «Лягушонок зеленый» — это проект Антона Макарова, лидера группы «Диктофон». При этом сам музыкант подчеркивает, что это совершенно другая творческая территория. Здесь он может свободно экспериментировать. В соцсетях музыканты «Диктофона» пишут, что просто помогают «Лягушонку» с записью и продюсированием проекта.

0: новый релиз продолжает эту отдельную музыкальную историю. Конкурс «Мокрых маек» уже доступен на музыкальных площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: девочки смеются.
1: Наша реклама.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И 7 слов, которые вы скажете инопланетянам при встрече, чтобы описать максимально эффективно и точно проживание на нашей прекрасной планете.
2: Мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Да, цитата уже идет.
1: Угу. Вареные раки, горячая кукуруза, холодное пиво, чурчхела.
2: Можно, или как это было в нашем детстве, чай, кофе, каркаде, все по 10 на этих самых рынках, да, где мы на, в общем, стоя зимой на тоненькой такой картонке примеряли зимние шмотки, да?
1: Сейчас, подожди, как там было? Пирожки горячие, горячие пирожки с картошкой, с мясом, да, с капустой, да. С яблоком, с повидлом.
2: Да. Считают калории, чтобы вечером легально жрать печень.
1: Покупают таблетки от таблеток, которые покупают вчера.
2: У меня мало времени, давайте анальный зонд. Это очень смешно, простите, что я это прочел в эфир. Я понимаю, что это вот на грани фола. Это фол, но
1: да, но есть человек, который написал ровно противоположное. Привет, пожалуйста, не надо делать нам анальное зондирование.
2: Да.
1: Видимо, все фанаты Южного парка.
2: Так, кормят голубей, потом орут на них матом.
1: Месье, женимался по сижур.
2: Да, и они навалили вам какие-нибудь...
1: Навалили просто,
2: точка. Да. Вот, ребята, вы ошиблись, а Америка на другом полушарии. Почему нет? Может, они с добрыми вестями?
1: Ну, они давно уже туда, что Америки больше нет. Там некуда сесть. Ладно. Пьют жидкость из гниющего винограда для храбрости.
2: Хороших людей значительно больше, чем, фекальных, вот так скажем. Но, к сожалению, это плавает сверху.
1: Целуют друг другу мокрые слизистые оболочки при встрече.
2: Да, мелофон у Алисы давно вернули. Вот, Алиса, на нашем радио. Я Женя из Вашингтона, округ Колумбия. Понятно.
1: О, здорово. А что это вы тут делаете, а? Хочется добавить, кино тоже кончилось.
2: Да.
1: Чемодан, вокзал, назад к себе домой.
2: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, выходной.
1: Ну и вот это да.
2: Класс, да.
1: Шикарно. Mm-hmm. Кричат на небеса от злости, просят денег там же.
2: Ну и вот это тоже очень хорошая штука. Предъявите документы, товарищ гражданин. Пока что не гражданин,
1: товарищ,
2: да?
1: Товарищ гражданин. Mm-hmm. Называют котов сложными именами, а те их игнорируют.
2: Очень хочется верить, что они вернулись за Викусом. И хочется спросить... Вот что-то я тут вот не помнил.
1: Это отсылка к какой-то книге, но я, к сожалению, не знаю, какой. Да? То ли... Да, я вот не помню.
2: Да, поэтому тут уж простите, читать не буду, ибо я собьюсь и, может быть, что-то брякну. А я могу брякнуть.
1: Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. Вот так. Такое тоже есть.
2: Да, чемодан, вокзал, назад к себе домой.
1: Ты про калории читал?
2: Насчет того, чтобы ночью жрать печень?
1: Печеньки.
2: А, печеньки, а я печень.

0: печень прочёт. Печеньки.
1: Печень.
0: А, да, да, да, да, да. Ну, вот тут тоже очень коротко. И чё, припёрлись?
1: Угу. Пока очередь на заправке дождутся, там уже трам-пам-пам наступит.
0: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
1: Как пройти в библиотеку.
0: Да, да, да, там 2 часа ночи.
1: Ай, зайенька, ай, показываем доброе отношение к юродивым.
0: Угу. Так, ну вот я не буду читать. Семечки и сигареты поштучно. Тоже вот это к нашим с тобой крикам, которые были на рынках постсоветского пространства. Итак, друзья, если вы встретите в сентябре, ну, вроде как говорят, будут инопланетянинов, скажите,
1: инопланетянцев.
0: Пожалуйста. Инопланетянцев. Знаешь, Михайловна, нам же с тобой еще прочесть вот буквально одну минутку, и все у нас будет с тобой в порядке. Да, да,
1: ну,
0: да.
1: Хорошо, давай тогда так. Сына Люка здесь нет, Редик не залетал, Вавилон 5, 2 парсека направо. Марс не тут, Сникерс тоже. Планета Пацакская, КЦ у всех. Богом быть нетрудно, трудно быть землянином. Ну, не семь слов. Ну, не семь.
0: Ну, не семь слов, ну и ладно. Ну и ладно. Как сказал, так, Армен Григорян, инопланетяне живут в каждом стакане, поэтому встреча с ними неизбежна. Вот, остается только подождать до пятницы, пишет нам Антоха.
1: Ахтунг стоять хандехох. Четыре слова ёмко.
0: Ёмко, понятно. Привет, наше... Ответил бы, что на нашей Земле все нормально. Вот, сделайте мне экскурсию на вашу Землю, Марс. Ну, или где вы там живете? Пишет нам Макс Волжский.
1: Эта Земля была нашей, пока мы не увязли.
0: Да. Да, вот это вот, конечно, звучит тоже очень круто и очень хорошо. Так, друзья, все, тема с инопланетянами закрыта. Они улетели. Ну, пока что еще не прилетели.
1: Фыр-фыр-фыр-фыр.
2: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК». Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление около нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа. В фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» Эко 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от Агроэко. Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
4: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел прямую линию с жителями региона. В эфир поступило свыше 800 обращений. Глава региона осветил ключевые вопросы от безопасности и топливного баланса до крупных инфраструктурных проектов и поддержки участников СВО. Особое внимание губернатор уделил системе защиты региона и правилам поведения при угрозе. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и следовать официальным рекомендациям. В регионе усиливают средства радиоэлектронной борьбы, формируют мобильные огневые группы. Создан батальон «Барс» в Воронеж, куда вошли несколько сотен человек. Отдельный блок прямой линии был посвящен подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме. С учетом оперативной обстановки речь идет уже не только о стандартной сезонной готовности, но и о способности коммунальных систем работать в условиях возможных повреждений инфраструктуры. Глава региона отметил, что сейчас совместно с энергетическими и ресурсоснабжающими организациями пересматриваются схемы переключений на случай выхода из строя отдельных объектов. Проверяются участки сетей, которые могут обеспечить переброску электроэнергии и тепла между источниками. Отдельное внимание уделяется резервным источникам энергии. Оперативный штаб определил порядок их использования при необходимости. Кроме того, на закупку дополнительного оборудования уже предусмотрено примерно 460 миллионов рублей. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что службы занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении гражданской жизни. Также для участников СВО организуются специальные программы знакомства с предприятиями. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности и устойчивой работы систем жизнеобеспечения регион не отказывается от социально-экономических планов. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем ветеранской организации Владимиром Сычем. Он рассказал о помощи ветеранов участникам СВО. Волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные сети, халаты, сухие души и многое другое. Также обсудили программу «Активное долголетие», которая направлена на укрепление здоровья пожилых людей, расширение возможностей для спорта, творчества, образования, общения, а также на развитие инфраструктуры и системы ухода за пожилыми. Кроме того, Владимир Сыч проинформировал главу региона о ходе подготовки к торжественным мероприятиям, приуроченным к 40-летию организации, которая будет отмечаться в марте следующего года. С 1 сентября звонки в воронежских школах заменят на песни о знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Проект «Мелодии вместо звонков», инициированный Минпросвещения, охватит всероссийские регионы. Среди песен «Дважды 2-4» на слова Михаила Плецковского и музыку Владимира Шаинского, а также современная песня «Первых» Дениса Майданова. Для тех, кто впервые сядет за парты, будет звучать первоклашка, не обойдется сентябрьская подборка песен и без знакомой старшему поколению учат в школе. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.
2: Быть богом осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Наше радио сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Если вы думали, что в Египте акулы водятся только в море, то вы не то чтобы заблуждаетесь, но вы обладаете неполной информацией, которая есть на данный момент. Вот буквально два дня тому назад появилась новость на «Наука Mail», что в египетской пустыне обнаружено древнее кладбище акул.
2: Ну, нормально.
1: На плато Абу-Тартур. Может быть, Тартур, я бог его
2: да,
1: знает.
2: Да, вот неважно, звучит все равно, как будто отпуск.
1: Ну да.
2: Абу-Тартур, это как маленькая...
1: Да.
2: Вот, мартышка, которая была у этого самого Аладдина.
1: Да, и как Тартуга еще немножечко.
2: Да, ну, да,
1: в
2: любом
1: случае,
2: да.
1: В Египте. Палеонтолики нашли, значит, зубы 7 видов акул, живших в меловом периоде. Среди них уникальные, я это не произнесу никогда в жизни, впервые обнаруженный в Африке. Так что, отправляясь в Египет, будьте опасны, они в пустыне водятся.
2: Короче, копайте песок, там есть чьи-то зубы.
1: Дело в том, что пустыня Египта, где сейчас нет ни капли воды, миллионы лет назад была морским дном.
2: Да как и везде, как и все у нас было, да, мне кажется.
1: То есть это примерно каких-то жалких 145-66 миллионов лет тому назад. Вот, знаешь, такой разброс, да? 145-66 миллионов лет тому назад. Северная часть Африки была затоплена теплым морем, напоминавшим современные тропики. Оно было богато питательными веществами, а соответственно, там развелись бурным цветом, расплодились многие организмы, и не только микроорганизмы, а очень даже и хищники, включая акул.
2: Но после того, как там высохло, там, скорее всего, могли жить еще и флинтстоуны. Как я сделал переход?
1: Ну, давай.
2: Шикарно, абсолютно.
1: Давай, жги.
2: Короче, американская кинокомпания Warner... Я не могу, какой-то звук идет. Кстати, дамы и господа, скажите, пожалуйста, вы сейчас слышите какой-то вот странный, непонятный какой-то звук такой звенящий в эфире у нас?
1: Это мой голос.
2: Нет.
1: А, да?
2: Да, вот он, мне кажется... А ну-ка, поговори.
1: Раз, два, три, четыре,
2: да,
1: пять.
2: Да, и он связан с твоим микрофоном, кстати. Вот, сейчас вот только что выяснили. Сейчас мы все выясним, сейчас все выровняем. Короче говоря, Warner Brothers в качестве этой кинокомпании и в качестве продюсера там хочет выступить канадский актер Райан Гослинг. Знаешь такого?
1: Это Кен Кукольный.
2: Кен Кукольный. Хотят снять фильм по, собственно, Флинстоунам, по мультику. Причем действие в картине будет разворачиваться вокруг... Я не видел этот мультик. Вообще, Бамбама Рабла. Тебе о чем-то говорит? Это сын друга Фреда Флинстоуна.
1: Божечки, сын друга. Сын маминой подруги.
2: Сын, в общем, маминой, сын маминой
1: еще
2: подруги.
1: Еще раз, бам-бам, чё?
2: Бам-бам, Рабл. Рабл. Рабл. Рабл. Рабл. Сын друга Фреда Флинстоуна.
1: А, это малыш такой, я
2: ну понимаю. Вот, короче говоря, хотят это сделать.
1: В целом,
2: ну,
1: он похож на Райана Гослинга, могу понять.
2: Малыш?
1: Да.
2: Он это самое, будет играть малыша?
1: Я не знаю, но он похож на...
2: Ну, короче,
1: может,
2: друзья.
1: Может, ты его внебрачный сын.
2: Вот такие новости, пошли чинить микрофон.
0: Реклама на 107FM. 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
3: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом. Маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Сделай тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише, грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

И прошло, или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

руке платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья, в ближайшую пятницу я вас порадую джазовым концертом, который состоится в клубе Игоря Бутмана на Таганке в Москве. Поэтому, пожалуйста, приходите. Местов не так много осталось, но они еще есть. Играть я буду в сопровождении, петь я буду в сопровождении квартета Олега и Натальи Бутман. Это специалисты, мастера джазового исполнительского искусства мирового класса, имеют огромное количество наград. Поэтому, если вы хотите посмотреть и послушать выдающихся абсолютно музыкантов, а также вашу покорную слугу, пожалуйста, приходите в клуб Игоря Бутмана на Таганке уже в ближайшую пятницу, 28 августа.
0: Наша реклама.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
5: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф, согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
7: Да что заработали?
8: Что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
17: Что такое Сбербизнес Прайм? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес «Спасибо» позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк», Москва.
18: УГРН 127-00-132-195.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, да. В США и Великобритании продавцы стали сокращать и убирать из своего ассортимента одежду больших размеров. Причиной послужило распространение препаратов для похудения. Об этом пишет Bloomberg. По их данным, продажи снизились в 2025 году на 7%. Например, компания Ancient Dem, которая, ну, тетю, от нас, дураки.
2: Ancient Dem.
1: Да, плевать. Вот, которая в начале 2023 года обещала увеличить размерный ряд для женщин в США до 4XL, решила отказаться от этого вовсе. Вот так я пишу, что мы решили отказаться от размеров 3XL и 4XL, поскольку видели, что спрос на них не так уж и велик. Однако мы предполагаем, ну, в общем, предпочитаем не рассуждать о, в общем, причинах этого. Понятно?
2: Вообще, и кто же это понимает сделал?
1: Кто же это сделал? Да, короче, это самое, друзья, мы сейчас это к чему хотим сказать, вот, с Алисой Михайловной, что быть там здоровым, стройным, это хорошо, пожалуйста, делайте это не во вред себе и только под наблюдением врачей. Строго.
2: Ну, в принципе, главное быть здоровым.

от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, у меня, во-первых, новости есть такие хорошие, что по сообщению гидромедцентра сегодня будет самый последний холодный день, и вроде бы как завтрашнего дня после тумана. Туман, кстати, будет ночью,
2: там
1: поэтому желтый, желтый уровень опасности у нас идет. Вот, пожалуйста, будьте аккуратны вечером и ночью особенно, и противотуманки включайте, что вроде бы конец августа будет сухим. Это самое главное, что не будет вот этих вот дождей и всего прочего, и, может быть, даже немножко потеплее. Так что нормально. Ну, в общем, лето уходит нормально и хорошо, да.
2: Да, вспоминается та же песня, только что прозвучавшая группа «Кино», «Скоро кончится лето», потом через паузу «Это».
1: «Это», да, о, какая хорошая шутка, Алиса Михайловна, сегодня.
2: Это не
1: «Скоро
2: шутка»,
1: кончится
2: это цитата.
1: «Лето это», да, да, да, да.
2: Это рифма, между прочим.
1: Конечно, конечно, а мы очень часто рифмуем. Вот. Мы вообще любим с Михайловной это делать, правильно?
2: Да.
1: Нас мясом не корми, дай нам мясо.
2: Нам хлебом не корми, хлебом покорми.
1: Хлеба, да, да, да, хлебом покорми. Я считаю, что это
2: слоган
1: одна из...
2: голубей, знаешь, хлебом не корми, хлебом покорми.
1: Да. Ну и как тут наши слушатели тоже сегодня писали, что они вначале кормят голубей хлебом, потом на них ругаются матом. Блестящая шутка была. Это если бы инопланетяне вдруг нам прилетели, то как бы вы в семи словах описали нашу с вами планету, вообще всю нашу жизнь и нашу цивилизацию. Вот они вначале кормят голубей хлебом, а потом их матерят.
2: Дорогие друзья, напоминаю вам, что уже в ближайшие выходные 29 и 30 августа пройдет фестиваль «Легенда»,
1: да,
2: на легендарной горбушке. Огромное количество групп, огромное количество наших, которых вы слышите каждый день в нашем эфире. Абсолютные легенды рок-музыки будут выступать на этом прекрасном фестивале. И наши подъемники будут его вести.
1: И наши подъемники ведут. Кроме того, в эту пятницу Алиса Михайловна в клубе Игоря Бутмана дает свой джазовый концерт. Ничего страшного. Я еще раз скажу, это ж я говорю.
2: Ладно,
1: вот,
2: а
1: я же хочу поддержать
2: вечером,
1: коллегу.
2: А сегодня вечером у Митеньки...
1: Последний квиз там
2: последний
1: будет.
2: Последний квиз,
1: да, да,
2: вот
1: да,
2: в
1: да,
2: том месте, в котором...
1: Да.
2: Поэтому, дорогие друзья, если у вас есть площадка, на которой
1: прям
2: можно
1: с удовольствием приду
2: квизы
1: со своей аудиторией, да, и прям, да, и мы будем с вами встречаться.
2: Забирайте
1: тоже
2: себе Митю.
1: А то как-то 2,5 года, слушай, как-то так все это как-то вот так получилось неожиданно. Вот. Ладно,
2: любовь
1: друзья.
2: Живет 3 года, Митя.
1: А тут 2,5.
2: Не дотянули. До завтра, дорогие друзья. Пока-пока.
1: Счастливо.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление около нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
6: Город Воронеж.
7: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
9: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
10: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
13: Аудитория 12+.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Минпромторг предлагает распространить национальный режим не только на продукцию, но и на услуги и работы в промышленности для дозагрузки предприятий. Идею озвучил глава ведомства Антон Алиханов на встрече с Владимиром Путиным. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил министр, инвестиции в промышленность увеличились с 3 триллионов рублей в 2021 году до 7,3 триллионов в 2025. Объемы ввода новых мощностей выросли на 80 с лишним процентов. При этом наблюдается затухание спроса по отдельным секторам. Эти профицитные мощности можно дозагрузить за счет нацрежима в госзакупках не только на конечные товары, но и на работы и услуги, пояснил Алиханов. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что поручил оперативно подготовить список вакансий для сотрудников склада «Вайлдберрис» в Котовске, который полностью уничтожен пожаром в результате атаки беспилотников. При необходимости им также помогут с переобучением. По данным главы региона, при ударе дронов по складу минувшей ночью пострадали 2 человека. Как подчеркнул губернатор на совещании, задача областного правительства – оперативно обеспечить людей новыми рабочими местами. Туроператоры не получали обращения от российских туристов, находящихся в Непале в связи с наводнением. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии. Там пояснили, что в Непале сейчас низкий сезон для массового российского туризма. Организованных групп практически нет. Внезапное наводнение обрушилось на северные районы Непала сегодня утром. Поступила информация о более чем 10 жертвах и десятках пропавших без вести. Разрушены многие дома и другие объекты инфраструктуры. Проводится спасательная операция. Представитель полиции не исключил, что число жертв может вырасти. Российским туристам стал доступен 5G-роуминг в экзотических странах. Компания «Мегафон» расширила географию услуги, добавив Ямайку, Барбадос, Каймановы острова и Бруней. Также оператор увеличил список доступных 5G-сетей в Танзании, Португалии, Марокко и на Кипре. По данным аналитиков компании, спрос россиян на мобильный интернет в поездках растет. Это подтверждают показатели трафика. Перед поездкой рекомендуется проверить, поддерживает ли телефон 5G. Актер Константин Плотников, известный по роли Михаила Горшенева в сериале «Король и Шут», сделал предложение Дарье Олейниковой, дочери режиссера, продюсера и телеведущего Александра Олейникова. О помолвке девушка сообщила в личном блоге. Она опубликовала фотографии с кольцом. «Game over» или «Все только начинается», подписала Олейникова подборку снимков. Плотников отреагировал на публикацию в комментариях. Он написал, что любит ее. Об отношениях с Олейниковой актер публично рассказал в феврале этого года. Он назвал Дарью своей любимой женщиной и уточнил, что она работает вторым режиссером. Вместе они участвовали в создании сериала «Дети перемен». Олейникова входила в съемочную группу проекта, а Плотников исполнил роль Владимира по прозвищу Джин. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107FM.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
2: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
0: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
3: Аудитория 12+.
4: 255? 45? 55!
0: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает «Наше радио». Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. «Наше радио», город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел прямую линию с жителями региона. В эфир поступило свыше 800 обращений. Глава региона осветил ключевые вопросы от безопасности и топливного баланса до крупных инфраструктурных проектов и поддержки участников СВО. Особое внимание губернатор уделил системе защиты региона и правилам поведения при угрозе. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и следовать официальным рекомендациям. В регионе усиливают средства радиоэлектронной борьбы, формируют мобильные огневые группы. Создан батальон «Барс» в Воронеж, куда вошли несколько сотен человек. Отдельный блок прямой линии был посвящен подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме. С учетом оперативной обстановки речь идет уже не только о стандартной сезонной готовности, но и о способности коммунальных систем работать в условиях возможных повреждений инфраструктуры. Глава региона отметил, что сейчас совместно с энергетическими и ресурсоснабжающими организациями пересматриваются схемы переключений на случай выхода из строя отдельных объектов. Проверяются участки сетей, которые могут обеспечить переброску электроэнергии и тепла между источниками. Отдельное внимание уделяется резервным источникам энергии. Штаб определил порядок их использования при необходимости. Кроме того, на закупку дополнительного оборудования уже предусмотрено примерно 460 миллионов рублей. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что службы занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении гражданской жизни. Также для участников СВО организуются специальные программы знакомства с предприятиями. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности и устойчивой работы систем жизнеобеспечения регион не отказывается от социально-экономических планов. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем ветеранской организации Владимиром Сычем. Он рассказал о помощи ветеранов участникам СВО. Волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные сети, халаты, сухие души и многое другое. Также обсудили программу «Активное долголетие», которая направлена на укрепление здоровья пожилых людей, расширение возможностей для спорта, творчества, образования, общения, а также на развитие инфраструктуры и системы ухода за пожилыми. Кроме того, Владимир Сыч проинформировал главу региона о ходе подготовки к торжественным мероприятиям, приуроченным к 40-летию организации, которая будет отмечаться в марте следующего года. С 1 сентября звонки в воронежских школах заменят на песни о знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Проект «Мелодии вместо звонков», инициированный Минпросвещения, охватит всероссийские регионы. Среди песен «Дважды 2-4» на слова Михаила Плецковского и музыку Владимира Шаинского, а также современная песня «Первых» Дениса Майданова. Для тех, кто впервые сядет за парты, будет звучать первоклашка, не обойдется сентябрьская подборка песен и без знакомой старшему поколению учат в школе. Это были новости региона.
2: Сделано в России.
3: Осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
2: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

Мне бы солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

тайны. Вот от чего и зачем из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

0: Наша реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
13: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на МТС.
14: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
16: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
17: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
18: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
19: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
20: Да что за нормально?
21: Что?
20: А что?
21: Перевозки – это задача со звездочкой.
22: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
23: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
22: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
24: Наше радио.

0: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
8: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
9: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
12: Аудитория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Поездка директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэдклиффа в Россию была отчасти рутиной, но может принести какие-нибудь результаты, заявил президент Дональд Трамп. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Трампа, визит главы ЦРУ в Москву состоялся на фоне дипломатических контактов между Россией и США по вопросам урегулирования украинского конфликта. Как подчеркнул глава Белого дома, Вашингтон хочет его завершения. Дипломатические усилия в этом направлении продолжаются. Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что визит главы ЦРУ в Москву связан с контактами между спецслужбами. Других подробностей он не привел. При ударе украинского беспилотника по рейсовому автобусу в ЛНР погибли 9 человек, сообщил губернатор Леонид Пасечник. Пострадали женщина и 18-летняя девушка. Им понадобилась госпитализация. Кроме того, ранения получили еще 3 пассажиров. Им оказали медицинскую помощь на месте. Дрон ударил по автобусу Лисичанск-Стаханов. Пасечник назвал эту атаку ВСУ актом терроризма. Уже 136 новых месторождений твердых полезных ископаемых открыто в России за первую половину этого года, сообщил глава Роснедр Олег Казанов. Большинство из них – небольшие месторождения рассыпного золота, передает ТАСС. Также открыто еще 4 месторождения углеводородов. Среди них – Пугачевское нефтегазовое конденсатное в Оренбургской области со средними запасами голубого топлива. И еще 3 новых объекта относятся к небольшим нефтяным месторождениям. Они расположены в Приволжском, Южном и Северокавказском федеральных округах. Как уточнил глава Роснедр, наиболее крупные результаты геологоразведки обычно фиксируются ближе к концу года, когда утверждаются запасы новых месторождений. АвтоВАЗ обнародовал производственные планы по кроссоверу «Лада Азимут». До конца года планируется выпустить несколько тысяч товарных экземпляров. В будущем году объемы предполагается нарастить до нескольких десятков тысяч. Компания также подтвердила, что старт производства намечен на сентябрь. «Лада Азимут» – первый кроссовер от АвтоВАЗа. Модель впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Автомобиль будет доступен с 3 силовыми установками на выбор в диапазоне от 120 до 150 лошадиных сил. Набор оснащения для АвтоВАЗа премьерный, в том числе панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, обогрев боковых стекол, отдельная шайба с выбором режимов езды. Российские цирковые артисты впервые с 22 года примут участие в международном фестивале циркового искусства «Золотой слон», который пройдет в Жироне в Испании с 25 февраля по 1 апреля будущего года. Об этом сообщил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. На фестиваль приглашено почти 70 артистов. Кульминацией представления станет иллюзионный номер «Русский вальс» с трансформацией костюмов в российский триколор. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать, как всегда, в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Все верно было сказано выше. Мы, как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем. Все, ну, показывают, что показываем. Показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Ну, миссия наша неизменна. Сопроводить интересными, полезными историями, пока вы движетесь в сторону дома. И так получается, что в очередной раз мы вам, ну что ли, даем намек на то, как можно провести предстоящие выходные. Ну, почему бы этого не сделать в середине рабочей недели? Самое оно, как говорится. Министр культуры Воронежской области Мария Мазур сегодня в студии. Мария Александровна, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: Ну, мы собираемся сегодня с вами рассказать о приятном событии, которое в очередной раз пройдет в столице Черноземья. Мультижанровый, так он называется, фестиваль «Русское лето». Традиционно в последние дни этого самого лета. Ну и, собственно, тема, которая объединит в этом году фестиваль. И в какой раз уже, кстати, состоится он?
5: В седьмой раз. И вы абсолютно правильно сказали, что традиционно в конце лета. Угу. Но вот традиционно это только... три составляющие этого фестиваля. Он вообще уникален тем, что он меняется каждый раз. И вот три главные составляющие, что это обязательно последние дни лета. Вторая главная составляющая, что он всегда проходит при поддержке губернатора Воронежской области. Угу. И на фестивале всегда с нами его идеолог, вдохновитель, наш друг Захар Прилепин. Все остальное каждый раз на фестивале меняется. Меняется и место его проведения, меняются направления. Но в этот раз фестиваль тоже изменился. В этом году он будет проходить на Советской площади в эту субботу, 29 августа. И начнем мы с 11 часов. Самое главное, фестиваль в этом году посвящен четырем значимым датам. Ну, конечно, прежде всего мы посвятили его 440-летию города Воронежа, 330 лет созданию российского флота, 110 лет Брусиловскому прорыву Первой мировой войны и 85 лет с начала Великой Отечественной войны. И такие два тезиса фестиваля, и две фразы, которые очень важны, и каждый участник данного фестиваля, и мы хотим, чтобы каждый зритель обязательно через эти фразы почувствовал, чему он будет посвящен. Первая для нас очень важная фраза, которая звучит: «Путь от Руси до России через Воронеж прошел». И она говорит очень о многом, какие важные моменты в истории нашей страны были связаны непосредственно с нашим городом Воронежем. И вторая фраза: «Быть русским – это больше, чем быть». И все будет подчинено в этот день, вся Советская площадь будет подчинена этим двум главным составляющим. На фестивале самое интересное, то, с чего вы начали, это мультижанровость. То есть каждый человек, который придет в эту субботу на Советскую площадь, может найти для себя абсолютно все интересное. Конечно, в первую очередь это наши лекторы. Их будет достаточно. Будет несколько площадок. Это будут исторические лектории. Это будет, и мы с нее начнем, с главной площадки, на которой в 11 утра выступит Захар Прилепин. Это обязательно нужно не пропустить. Он как бы откроет и даст старт фестивалю «Русское лето». Ежегодно огромное количество людей приходит послушать именно Захара, что интересного он расскажет в этот раз. Так что всех обязательно ждем в 11 утра на Советской площади на его лекции, беседе, рассказе. Будет еще два таких у нас пространства. Это будет и литературное пространство, где можно обязательно посетить, посмотреть, послушать в течение абсолютно всего дня очень интересных поэтов, философов, рассказчиков. Также будет у нас и исторический лекторий, где выступят и всем известные лекторы. Здесь самое главное, что очень интересно, что это все можно будет посетить абсолютно бесплатно. Можно будет посетить в течение всего дня, выбрав в программе, может быть, интересующего человека. Можно прийти и переходить с одной площадки на другую, в этом и есть вся особенность данного фестиваля. Самое главное, вот те люди, которые приходят уже в течение нескольких лет подряд, они всегда говорят об одном: мы не успеваем, мы хотели бы посетить все, но вот мы не успеваем, и вот из-за этого единственное, чего бы нам хотелось, чтобы это была некая последовательность. Нет, в этом и есть задача фестиваля в течение всего дня проводить большое количество лекций абсолютно разноплановых.
4: Изобилие, так скажем. Изобилие, с чего мы начали сегодняшний наш рассказ. Прямо сейчас прервемся на рекламу. 18 часов и 10 минут в столице Черноземья. Мы сегодня говорим о предстоящем событии, фестивале мультижанровый. Подчеркну, фестиваль «Русское лето» состоится в 7-й раз в столице Черноземья, пройдет уже в эту субботу. С нами министр культуры Воронежской области Мария Мазур. Мы прервемся ненадолго, совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами, подробности впереди.
3: Радио. Так звучит наше.
2: Реклама на 107 FM.
6: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
4: И Мария Мазур, министром культуры Воронежской области. Какое шоу без гостей шоу. Мы сегодня не так, чтобы устраиваем прям по полной программе. Скорее всего, рассказываем о том, что вас ожидает, в том числе и с элементами шоу, в эту субботу. А говорим мы о мультижанровом фестивале «Русское лето». Ну и мы, знаете ли, публика искушенная. 7-й раз фестиваль проходит, и хотелось бы чего-нибудь необычного. Вот как с этим дела обстоят в 2026 году?
5: Ну, фестиваль всегда содержит очень серьезную историческую и литературную программу. Это его база, это его основа. Но действительно, вы абсолютно правы. Каждый раз мы должны рассказывать что-то новое, показывать что-то новое. Вот несколько направлений новых будет на фестивале. Мы проговорили про лекторов, но хочу отметить, что огромное количество разных абсолютно площадок. Есть площадки с лекторами, есть площадка реконструкторов. И вот здесь, в этом году, помимо петровских времен, будет еще обязательно еще одна площадка, связанная со скифами. Мы можем говорить, а почему скифы? потому что мы все прекрасно знаем, что на территории Воронежской области есть достаточное количество памятников архитектуры именно скифских, и очень интересно поднять эту тему. Мы раньше этого никогда не делали, и тем более мы пригласили реконструкторов, которые работают именно по этому времени. Можно будет в этот день не просто побыть вместе с реконструкторами, а стать еще и участником съемок документального фильма, так как в 27-м году мы будем отмечать еще одну важную дату. Это в этом году у нас 440 лет со дня основания крепости Воронеж. А в следующем году у нас 850 лет со дня первого летописного упоминания о Воронеже. И вот в преддверии мы уже готовимся к этой дате, и как раз фестиваль «Русское лето» станет такой съемочной площадкой для документального фильма. Мне кажется, это лучшее место вообще не придумаешь. Можно будет и поговорить со зрителями, можно поговорить и снять реконструкторов, и самое главное, действительно, увидеть реакцию людей, насколько им интересна эта тема, и как мы можем развивать ее в будущем направлении. Также еще впервые тоже наши уважаемые реконструкторы, мы их очень любим и подружились с ними, привезут впервые весельно-парусное судно эпохи Петра I. Это такой корабль, который мы установим на Советской площади, и реконструкторы будут с ним также работать. Будет очень интересно именно разглядеть его вблизи, посмотреть, что это такое, как он был устроен, и для чего вообще такие виды судов были предназначены именно в эпоху Петра I. Ну, на самом деле, много будет интересных направлений, и будет средневековый бой, и будут разные всевозможные фотозоны, будут современные бои. Мы в прошлом году впервые попробовали, пригласили клубы, и в этом году как раз мы эту тему тоже расширяем. То есть для наших уважаемых мужчин тоже будет отдельная площадка, куда можно прийти посмотреть. На этот раз уже и средневековый бой, и уже русские кулачные бои, которые сейчас настолько стали развиваться и на территории Воронежской области в том числе.
4: Ну, там и, возможно, от девушек отбоя не будет. Знаете ли, на таких зрелищных мероприятиях. Я, кстати, знакомясь с программой фестиваля, обратил внимание на выставку уличную, соответственно, выставка «Взгляд четырех». Вот расскажите поподробнее, о чем это.
5: Это также новое направление. Мы на предыдущих фестивалях делали все, что касается живописи СВО, делали локально. И в этом году, опять же, благодаря нашему опыту, опять благодаря нашему музею Крамского, который объединил вокруг себя четырех потрясающих молодых художников и объединил это в такой проект, который назвали как раз «Взгляд четырех». В этот раз на Советской площади мы выстраиваем специальную конструкцию. Она будет очень интересная, креативная, необычная под каждого художника. То есть можно будет прийти и ознакомиться с их творчеством. Можно будет в обязательном порядке. Для нас это очень важно не просто прийти и посмотреть работы художников, можно будет с ними встретиться, будут отдельные встречи с каждым художником. А я хочу отметить, что это все четыре художника у нас осмысляют подвиг участников специальной военной операции, но каждый делает это по-своему, делает это по-особенному. Есть и академические работы, есть и современные работы и стрит-арта. То есть надо обязательно прийти и увидеть вообще четыре абсолютно разные направления.
4: Мы с вами сейчас говорим, и у нас такой акцент идет именно на взрослую аудиторию. Но, слава богу, мы, собственно, и с детьми посещаем массовые мероприятия. Здесь для, так скажем, семей будет что посмотреть? Куда отвлечь своих шалунов?
5: Для семейной аудитории это как бы... Одна из основных задач – создать условия для родителей с детьми, чтобы было комфортно прийти на фестиваль и провести время не только взрослым, конечно же, провести время и детям, провести время совместно в том числе. Здесь мы говорим о том, что наша народная культура – это неотъемлемая часть фестиваля «Русское лето». В этом году к нам присоединился еще и всероссийский фестиваль «Игрушка-говорушка». К нам приезжают из 9 регионов нашей страны. Это как раз Белгородская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Тульская, Курская, Ростовская. Почему перечислила? Это очень важно. Вы помните, как мы отмечали 300-летие Воронежской губернии, и в рамках этого проекта все наши работники культуры, всех регионов, которые когда-то входили в Воронежскую губернию, настолько они подружились, что уже практически ни один проект крупный невозможно проводить друг без друга. Поэтому я уже даже вам перечислила все регионы, которые когда-то входили в Воронежскую губернию. Они все к нам приезжают на «Русское лето», на фестиваль еще «Игрушку-говорушку». И все, что касается именно семейной истории, можно будет обязательно посмотреть, как развивается народная культура, как конкретно развивается игрушка народная в каждом из этих регионов. Но мало посмотреть, мы это всегда прекрасно знаем, конечно же, нужно попробовать. Поэтому будет отдельная детская зона, где будут проходить мастер-классы, где можно будет попробовать абсолютно разные направления, но это всегда пользуется очень большой популярностью, когда ты не просто смотришь, а ты еще и учишься. Это можно будет делать не только детям, это можно будет делать и родителям.
4: Ну, вот это очень хорошо уточнение, потому что большой ребенок, он всегда где-то дремлет, если даже мы его глубоко прячем, то при виде игрушек, особенно свистулик, здесь начинается, конечно, ажиотаж. Что касается музыкальной программы, достаточно посмотреть на все предыдущие фестивали, и становится ясно, что она достаточно насыщенная. В этот раз пойдете по тому же, по проторенной дорожке.
5: Тоже. Да, даже вот специально достала музыкальную программу, чтобы по времени сориентировать наших уважаемых слушателей. Музыкальная программа – это также составляющая, без которой не может проходить фестиваль «Русское лето». Музыкальное направление для нас всегда очень важно. И здесь мы начнем музыкальную программу в 18:30, а закончим ее в 22:00. Будет несколько исполнителей. Начнем с группы «Зангези». Потом у нас выступит группа «Лампасы». Потом, наконец-то, и очень многие ждали, когда будет выступление Тома Космоса. А-а-а. Это наш
4: Воронежский.
5: Всегда спрашивали. Он выступает достаточно часто, и мы приглашаем его для воронежской публики с конкретными номерами. То здесь у него будет целый блок. Так что мы всех приглашаем, кто очень хотел посетить именно целый блок исполнения Артема. Мы очень ждем. Пожалуйста, приходите. Его выступление начнется в 8 часов. В этот раз у нас будет максимально короткие перерывы между артистами. Просто мы их свели практически до нескольких минут. Так что если вы придете нам специально на музыкальную программу с 18:30, вы можете спокойно оставаться до конца. И я убеждена, что не будет вот каких-то долгих музыкальных перестановок. Мы это сделаем практически одним блоком, буквально несколько минут. Ну и завершит наш хедлайнер. Это группа «Афинаж». Они начнут свое выступление в 21:00, и, как я уже сказала, в 22:00 их выступление завершится.
4: Часовой сет. Это, знаете ли, очень хорошо. Но актуальный вопрос, мне кажется, для всех сейчас и в наше время – это вопрос безопасности. Вот что об этом можно
5: сказать? Это самый главный вопрос для проведения всех крупных фестивалей. И здесь максимальные усилия направлены непосредственно на обеспечение безопасности. Наши уважаемые участники, зрители фестивалей всегда знают, что мы много усилий делаем для того, чтобы каждому, кто придет на фестиваль, в первую очередь было безопасно и комфортно находиться. Поэтому мы всех очень просим, если кто не знает правил посещения, они все стандартные, одинаковые в течение уже нескольких лет и абсолютно на всех фестивалях. Если вы не знакомы, то можно зайти на сайт фестиваля «Русское лето», пролистать первую страницу, и в самом конце очень четко и понятно будет для каждого, что можно с собой взять. Там воду в каком объеме, можно ли брать с собой самокат и так далее. Проход обязательно через рамки металлодетекторов, все это прекрасно знают, и мы видим на сегодняшний день, что не случается, просто единичные случаи, когда люди немножко не понимают и приходят в первый раз, и хотят пройти там с какими-то своими вещами, а это не разрешено, но это просто единичные случаи, их уже на данный момент нет. И мы всегда благодарны нашим зрителям, что они знают и понимают, что безопасность для нас превыше всего.
4: Подготовка – это серьезный этап, но что-то мне подсказывает, что хочется побыть и зрителем в этой ситуации. Вот если, отойдя от всей, так скажем, официальной работы, вы как зритель, что ожидаете от фестиваля?
5: Я ожидаю, что он будет насыщенный и интересный. Вы знаете, сам фестиваль мы начали еще в мае месяце, начали его с проведения лекций в наших высших учебных заведениях, в 4 наших ведущих высших учебных заведениях. И по воле случая мне удалось побывать на одной из лекций в нашем любимом институте искусств. Вы знаете, это на самом деле большой восторг. Очень многие люди видят данных лекторов по телевизору, но не могут с ними вступить в диалог. Это фестиваль живого общения. Здесь вы можете прийти, прослушать лекцию. Это даже громко, ну как, не то, что громко, это как-то скудно называется лекция. Это диалог, это разговор о том, что происходит сейчас в нашей стране, о том, что происходило исторически в нашей стране, к чему это привело. И вы можете задать вопросы. Вот это самое главное, что это живой абсолютно организм, так что обязательно приходите, обязательно общайтесь, задавайте вопросы, которые, может быть, этому человеку вы хотели бы задать через телевизор, но это не было возможности. Я уверяю, здесь она как раз есть. И можно послушать музыку, можно посмотреть на реконструкторов, можно поговорить. Вот это самое главное. Я хочу, чтобы и в этом году вот эта живая атмосфера фестиваля, она состоялась.
4: О мультижанровом фестивале «Русское лето», который пройдет в столице Черноземья уже 29 сентября, в эту субботу, говорили с министром культуры Воронежской области Марией Мазур. Мария Александровна, спасибо, что забежали.
5: Спасибо вам.
4: И спасибо, скажем, нашей аудитории, нашим дорогим, уважаемым радиослушателям, которые были с нами. Ну, вот в очередной раз такой прямой намек на то, как можно провести предстоящие выходные, по крайней мере, один из этих дней вы сегодня получили в рамках программы «Тема дня». Спасибо, счастливо, до завтра в 18.04, мы, как всегда, в прямом эфире.
3: Наше радио. Проверено временем.
2: Наша реклама. Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
10: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
11: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
12: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
13: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
14: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
15: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
17: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
18: В этом весь Т.
17: И в этом весь Ты.
19: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
20: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
21: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
22: Да вы забрали.
23: Что?
22: А что?
23: Перевозки – это задача со звездочкой.
24: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
25: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
24: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
26: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
19: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
27: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
3: Наши новости.
0: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел прямую линию с жителями региона. В эфир поступило свыше 800 обращений. Глава региона осветил ключевые вопросы от безопасности и топливного баланса до крупных инфраструктурных проектов и поддержки участников СВО. Особое внимание губернатор уделил системе защиты региона и правилам поведения при угрозе. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и следовать официальным рекомендациям. В регионе усиливают средства радиоэлектронной борьбы, формируют мобильные огневые группы. Создан батальон «Барс» Воронеж, куда вошли несколько сотен человек. Отдельный блок прямой линии был посвящен подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме. С учетом оперативной обстановки речь идет уже не только о стандартной сезонной готовности, но и о способности коммунальных систем работать в условиях возможных повреждений инфраструктуры. Глава региона отметил, что сейчас совместно с энергетическими и ресурсоснабжающими организациями пересматриваются схемы переключений на случай выхода из строя отдельных объектов. Проверяются участки сетей, которые могут обеспечить переброску электроэнергии и тепла между источниками. Отдельное внимание уделяется резервным источникам энергии. Оперативный штаб определил порядок их использования при необходимости. Кроме того, на закупку дополнительного оборудования уже предусмотрено примерно 460 миллионов рублей. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что службы занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении гражданской жизни. Также для участников СВО организуются специальные программы знакомства с предприятиями. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности и устойчивой работы систем жизнеобеспечения регион не отказывается от социально-экономических планов. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем ветеранской организации Владимиром Сычем. Он рассказал о помощи ветеранов участникам СВО. Волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные сети, халаты, сухие души и многое другое. Также обсудили программу «Активное долголетие», которая направлена на укрепление здоровья пожилых людей, расширение возможностей для спорта, творчества, образования, общения, а также на развитие инфраструктуры и системы ухода за пожилыми. Кроме того, Владимир Сыч проинформировал главу региона о ходе подготовки к торжественным мероприятиям, приуроченным к 40-летию организации, которая будет отмечаться в марте следующего года. С 1 сентября звонки в воронежских школах заменят на песни о знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Проект «Мелодии вместо звонков», инициированный Минпросвещения, охватит всероссийские регионы. Среди песен «Дважды 2-4» на слова Михаила Плецковского и музыку Владимира Шаинского, а также современная песня «Первых» Дениса Майданова. Для тех, кто впервые сядет за парты, будет звучать первоклашка, не обойдется сентябрьская подборка песен и без знакомой старшему поколению учат в школе. Это были новости региона.
1: Наше радио. Музыка.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление около нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
1: Город Воронеж.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка. Ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает «Наше радио». Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. «Наше радио», город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Президент США Дональд Трамп назвал отчасти рутинной поездку в Москву директора Центрального разведывательного управления Джона Рэдклиффа. Так глава Белого дома ответил на просьбу прокомментировать предположение ряда СМИ о том, что поездка связана с риском эскалации напряженности между Россией и Западом, до версии, согласно которой Рэдклифф мог обсуждать в Москве тему американских санкций против Ирана. По словам Трампа, ничего из этого не было в повестке. В то же время он не исключил, что у этой поездки могут появиться какие-то результаты. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что глава ЦРУ в ходе визита в Россию провел контакты по линии спецслужб. Рэдклифф посетил Москву накануне. Система оценки поведения учеников, которую предложило Министерство просвещения, не поможет решить задачу защиты учителей от школьных хулиганов. Так считает глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. В комментарии ТАСС он высказал надежду, что задачи защиты учителей не забудут, обязательно решат ее. В школах ведут оценку поведения для учеников со 2 по 8 класс с 1 сентября. В прошлом учебном году систему уже опробовали. В Минпросвещении заявили, что оценка поведения не будет влиять на допуск школьников в государственной итоговой аттестации. Она также не будет приравниваться к дисциплинарному взысканию. Москва делится наработками в сфере образования с учителями со всей России. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, доступны разные форматы взаимодействия. Очное и дистанционное обучение, консультации и прохождение курсов на тренажере-симуляторе. Повышение квалификации прошли около 500 тысяч учителей и руководителей школ из десятков регионов. Подготовку кадров ведут Корпоративный университет Московского образования и Московский городской педагогический университет. Сельдь вошла в тройку наиболее доступных видов рыб в России, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Заметное снижение стоимости сельди началось в прошлом году. Она вошла в число лидеров по этому показателю и подешевела почти на треть. Сейчас оптовая цена на сельдь составляет около 110 рублей за килограмм. По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, самой доступной рыбой на внутреннем рынке по итогам июля стала путасу. Ее средняя отпускная цена составила 82 рубля за кило. Далее следует тихоокеанская сельдь и каспийская тюлька. Первый российский вертикальный сериал из видеосообщения в формате кружочков «Девчаты», действие которого полностью разворачивается внутри мессенджера, выйдет 30 августа. Как рассказали создатели проекта, 90% экранного времени занимают известные видеосообщения. Главными героинями сериала стали четыре подруги, которые находятся на разных этапах жизни. Зритель наблюдает за их общением через общий чат, а сюжет развивается с помощью видеосообщений, переписки, голосовых сообщений, фотографий и стикеров. Популярный канал «Радио.ру» НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Радио.НСН.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8 906 676 6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: красиво.
1: Наша реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3-7. 2026-го.

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
1: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
0: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
1: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел прямую линию с жителями региона. В эфир поступило свыше 800 обращений. Глава региона осветил ключевые вопросы от безопасности и топливного баланса до крупных инфраструктурных проектов и поддержки участников СВО. Особое внимание Александр Гусев уделил системе защиты региона и правилам поведения при угрозе. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и следовать официальным рекомендациям. В регионе усиливают средства радиоэлектронной борьбы, формируют мобильные огневые группы. Создан батальон «Барс» Воронеж, куда вошли несколько сотен человек. Отдельный блок прямой линии был посвящен подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме. С учетом оперативной обстановки речь уже идет не только о стандартной сезонной готовности, но и о способности коммунальных систем работать в условиях возможных повреждений инфраструктуры. Глава региона отметил, что сейчас совместно с энергетическими и ресурсоснабжающими организациями пересматриваются схемы переключения на случай выхода из строя отдельных объектов. Проверяются участки сетей, которые могут обеспечить переброску электроэнергии и тепла между источниками. Отдельное внимание уделяется резервным источникам энергии. Оперативный штаб определил порядок их использования при необходимости. Кроме того, на закупку доп. Оборудования уже предусмотрено 460 миллионов рублей. В Воронежской области в 2026 году планируют собрать более 6 миллионов тонн зерна. Уборочная кампания близится к завершению. Ранние зерновые почти полностью убраны, яровые на высокой степени готовности. Губернатор Александр Гусев сообщил, что почти 78% зерна продовольственного назначения. Оснований для дефицита продуктов нет. Александр Гусев также отметил, что цены на зерно низкие, поддержка требуется небольшим хозяйствам, которым сложнее хранить урожай. Новый стадион на улице Студенческой в Воронеже построят к середине 2029 года. Губернатор Александр Гусев заявил, финансирование заложено в трехлетнем бюджете. Работы ведутся активно. В этом году планируется освоить около 3 миллиардов рублей. Сомнений, что закончим в 2029 году, у меня нет. Концессионное соглашение подписано с белорусской компанией «Стройинжиниринг». Стадион будет представлять собой чашу из 80 тысяч кубов бетона с навесом высотой более 30 метров, защищающим трибуны, но оставляющим газон открытым, отметил Александр Гусев. На стены и кровлю планируют проецировать изображение. Общая площадь стадиона – более 82 тысяч квадратных метров. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что службы занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении гражданской жизни. Также для участников СВО гарантируются специальные программы знакомства с предприятиями. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности регион не отказывается от социально-экономических планов. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем ветеранской организации Владимиром Сычем. Он рассказал о помощи ветеранов участникам СВО. Волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, халаты, сухие души и многое другое. Также в ходе встречи обсудили программу «Активное долголетие», которая направлена на укрепление здоровья пожилых людей, расширение возможностей для спорта, творческого образования, общения, а также на развитие инфраструктуры и системы ухода за пожилыми. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агреэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокие проценты от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

Гармония вершин и впадин, касание небес без глаз и звездное свечение, еще одно такое же мгновение.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел прямую линию с жителями региона. В эфир поступило свыше 800 обращений. Глава региона осветил ключевые вопросы от безопасности и топливного баланса до крупных инфраструктурных проектов и поддержки участников СВО. Особое внимание Александр Гусев уделил системе защиты региона и правилам поведения при угрозе. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и следовать официальным рекомендациям. В регионе усиливают средства радиоэлектронной борьбы, формируют мобильные огневые группы. Создан батальон «Барс» в Воронеж, куда вошли несколько сотен человек. Отдельный блок прямой линии был посвящен подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме. С учетом оперативной обстановки речь уже идет не только о стандартной сезонной готовности, но и о способности коммунальных систем работать в условиях возможных повреждений инфраструктуры. Глава региона отметил, что сейчас совместно с энергетическими и ресурсоснабжающими организациями пересматриваются схемы переключения на случай выхода из строя отдельных объектов. Проверяются участки сетей, которые могут обеспечить переброску электроэнергии и тепла между источниками. Отдельное внимание уделяется резервным источникам энергии. Оперативный штаб определил порядок их использования при необходимости. Кроме того, на закупку доп. Оборудования уже предусмотрено 460 миллионов рублей. В Воронежской области в 2026 году планируют собрать более 6 миллионов тонн зерна. Уборочная кампания близится к завершению. Ранние зерновые почти полностью убраны, яровые на высокой степени готовности. Губернатор Александр Гусев сообщил, что почти 78% зерна продовольственного назначения. Оснований для дефицита продуктов нет. Александр Гусев также отметил, что цены на зерно низкие, поддержка требуется небольшим хозяйствам, которым сложнее хранить урожай. Новый стадион на улице Студенческой в Воронеже построят к середине 2029 года. Губернатор Александр Гусев заявил, финансирование заложено в трехлетнем бюджете. Работы ведутся активно. В этом году планируется освоить около 3 миллиардов рублей. Сомнений, что закончим в 2029 году, у меня нет. Концессионное соглашение подписано с белорусской компанией «Стройинжиниринг». Стадион будет представлять собой чашу из 80 тысяч кубов бетона с навесом высотой более 30 метров, защищающим трибуны, но оставляющим газон открытым, отметил Александр Гусев. На стены и кровлю планируют проецировать изображение. Общая площадь стадиона более 82 тысяч квадратных метров. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что службы занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении гражданской жизни. Также для участников СВО гарантируются специальные программы знакомства с предприятиями. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности регион не отказывается от социально-экономических планов. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем ветеранской организации Владимиром Сычем. Он рассказал о помощи ветеранов участникам СВО. Волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, халаты, сухие души и многое другое. Также в ходе встречи обсудили программу «Активное долголетие», которая направлена на укрепление здоровья пожилых людей, расширение возможностей для спорта, творческого образования, общения, а также на развитие инфраструктуры и системы ухода за пожилыми. Это были новости региона.
1: Наше радио. Сделано в России.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
6: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
9: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
11: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
12: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
15: Аудитория 12+.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
17: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Для компаний, которые инвестируют в защиту своих объектов, могут снизить фискальную нагрузку и административные барьеры. Эту тему власти обсудили совместно с крупнейшими предприятиями и отраслевыми организациями на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова. Участники рассмотрели предложенные Российским союзом промышленников и предпринимателей меры по защите предприятий от различных видов угроз и по поддержке устойчивости пострадавших компаний. Глава РСПП Александр Шохин также заявил ранее о необходимости обеспечить прозрачное правоприменение норм указа президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Согласно документу, если их владельцы не обеспечили безопасность, такие объекты могут передаваться во временное управление по решению правительства. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде отменил решение Самарского областного суда об отмене регистрации на выборах в Госдуму действующего депутата Михаила Матвеева. Информацию подтвердил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Самарский облсуд снял Матвеева с выборов 14 августа. Иск подала кандидат от партии пенсионеров, депутат Самарской гордумы Анна Саранцева. Она баллотируется вместе с Матвеевым в промышленном одномандатном округе. Претензии были связаны с нарушением интеллектуальных прав. КПРФ обвинения назвали абсурдными. Ранее Верховный суд оставил в силе решение об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко», в том числе по тем же основаниям. Изменения в итоговое собеседование по русскому языку для 9 классов предусматривают уменьшение максимального первичного балла за выполнение работы с 20 до 17. Об этом свидетельствуют документы Федерального института педагогических измерений. Общее количество заданий в итоговом собеседовании сокращено с 4 до 3. Из структуры испытаний исключен подробный пересказ текста. С 1 сентября вступают в силу корректировки федеральной образовательной программы основного общего образования. Они повлияют на формат контрольно-измерительных материалов по истории для основного госэкзамена в 9 классах. Роскосмос совместно с Яндекс.Погодой 28 августа проведут прямой эфир частичного лунного затмения, когда спутник Земли приобретет красный оттенок от ее тени в предрассветном небе. Как сообщили в госкорпорации, наблюдательной площадкой на этот раз будет поселок Янтарный в Калининградской области на побережье Балтийского залива. Затмение начнется 28 августа в 4:24, завершится в 10:02 по Москве. Архангельский молодежный театр Виктора Панова представит в Москве пьесы Антона Чехова в виде средневекового фарса в рамках фестиваля «Театральный бульвар». Чехов фарш будет представлен 27-28 августа на Чистопрудном бульваре. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Радио.НСН.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Проверено временем.

0: Реклама на 107FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: 255-45-55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: 12+.
1: Наше. Наше. Наше. Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

для чего человек, я спросил своего визави. Стоп, как книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление около нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
4: Город Воронеж.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
8: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
10: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
11: Аудитория 12+.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
15: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
16: Аудитория 12+.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площадью около 28 миллионов гектаров, сообщило Министерство сельского хозяйства. Это свыше 65% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. Сборы уже превысили прошлогодний показатель на 12,5%. Как отметили ведомстве, этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны. Средняя урожайность зерна в этом году увеличилась почти на 4,5% и составила 36 центнеров с гектара. Положительная динамика обусловлена в том числе активным использованием современных технологий, селекционных достижений, удобрений и средств защиты растений, а также цифровых решений. Стандарт связи 5G должен появиться в России не позднее конца 2027 года, однако это касается только городов с населением более 1 миллиона человек. Об этом сообщили сегодня Минцифры. Иностранное оборудование должно быть установлено на сети до 1 сентября этого года, чтобы его можно было использовать для 5G. С будущего года начнется переход на российские базовые станции связи. Процесс надо будет завершить до конца 2031 года, уточнили ведомстве. Крупнейшие российские операторы связи уже заявили, что готовы к запуску сетей 5G в России. Федеральное бюро расследования пресекло деятельность хакерской группировки, которая взломала компьютерные системы правительства США, утверждает газета Wall Street Journal. Для сокрытия следов злоумышленники использовали взломанные ими устройства по всему миру, так называемый ботнет, облачную инфраструктуру и даже тайные компьютерные сети. Через этот ботнет они повредили устройства в 130 с лишним странах. ФБР и агентство нацбезопасности США сообщили в среду о том, что им удалось выключить несколько доменов хакеров. Утверждается, что злоумышленники начали действовать в 2018 году были связаны с компанией в Китае. Она, по данным ФБР, предоставляет спецслужбам КНР доступ к взломанным сетям и украденной информации. Самолет Ил-76 МЧС России, который участвует в тушении природных пожаров в Сербии, за сутки совершил 4 вылета. На очаги сброшено 168 тонн воды, сообщили ведомстве. Тушение проводится в районе Делибладских песков, территории с уникальной экосистемой. Кроме того, экипаж провел работу еще в 2 районах Сербии. Всего за последние дни авиация МЧС сброшена более 1000 тонн воды на очаги пожаров. Ситуация в ряде районов Сербии остается напряженной. Высокая температура воздуха и сильный ветер создают дополнительные риски. Концерт Ростовского академического симфонического оркестра, швейцарского пианиста Доминика Шамоя и японской скрипачки Аяко Танабе завершил 5-й фестиваль музыки и науки «Выше звука». Он проходил в 3 регионах Северного Кавказа. Церемония закрытия юбилейного 5-го сезона «Выше звука» состоялась на горном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: Джек-джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о трибьюте группы «Маша и Медведи» и узнаем чуть больше об альтер-эго Антона Макарова. Группа «Маша и Медведи» представила трибьют-альбом «Маша и». В релиз вошли 10 кавер-версий песен коллектива, записанных разными артистами в собственном стиле и звучании. В работе над альбомом приняли участие Holy Flame, Beautiful Boys, Ульяна Мамушкина, Татуин и другие артисты. Музыканты группы «Маша и Медведи» отмечают, что каждый участник по-своему переосмыслил знакомые композиции, поэтому альбом получился максимально разноплановым по звучанию.

послушать трибьют-альбом от группы «Маша и Медведи» и оценить новые версии знакомых песен уже можно на всех цифровых платформах. Проект «Лягушонок зеленый» выпустил новый мини-альбом «Конкурс мокрых маек». В релиз вошли 5 свежих треков. «Лягушонок зеленый» — это проект Антона Макарова, лидера группы «Диктофон». При этом сам музыкант подчеркивает, что это совершенно другая творческая территория. Здесь он может свободно экспериментировать. В соцсетях музыканты «Диктофона» пишут, что просто помогают «Лягушонку» с записью и продюсированием проекта.

0: новый релиз продолжает эту отдельную музыкальную историю. Конкурс «Мокрых маек» уже доступен на музыкальных площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
1: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками нарисуем сотни картин. Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует –

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Для компаний, которые инвестируют в защиту своих объектов, могут снизить фискальную нагрузку и административные барьеры. Эту тему власти обсудили совместно с крупнейшими предприятиями и отраслевыми организациями на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова. Участники рассмотрели предложенные Российским союзом промышленников и предпринимателей меры по защите предприятий от различных видов угроз и по поддержке устойчивости пострадавших компаний. Глава РСПП Александр Шохин также заявил ранее о необходимости обеспечить прозрачность правоприменения норм указа президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде отменил решение Самарского областного суда об отмене регистрации на выборах в Госдуму действующего депутата Михаила Матвеева. Самарский облсуд снял Матвеева с выборов 14 августа. Иск подала кандидат от партии пенсионеров, депутат Самарской гордумы Анна Саранцева. Она баллотируется вместе с Матвеевым в промышленном одномандатном округе. Претензии были связаны с нарушением интеллектуальных прав. КПРФ обвинения назвали абсурдными. Ранее Верховный суд оставил в силе решение об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко». Изменения в итоговое собеседование по русскому языку для 9 классов предусматривают уменьшение максимального первичного балла за выполнение работы с 20 до 17. Об этом свидетельствуют документы Федерального института педагогических измерений. Общее количество заданий в итоговом собеседовании сокращено с 4 до 3. Из структуры испытаний исключен подробный пересказ текста. С 1 сентября вступают в силу корректировки федеральной образовательной программы основного общего образования. Они повлияют на формат контрольно-измерительных материалов по истории для основного госэкзамена в 9 классах. Роскосмос совместно с Яндекс.Погодой 28 августа проведут прямой эфир частичного лунного затмения, когда спутник Земли приобретет красный оттенок от ее тени в предрассветном небе. Как сообщили в госкорпорации, наблюдательной площадкой на этот раз будет поселок Янтарный в Калининградской области на побережье Балтийского залива. Затмение начнется 28 августа в 4:24 и завершится в 10:02 по Москве. Архангельский молодежный театр Виктора Панова представит в Москве пьесы Антона Чехова в виде средневекового фарса в рамках фестиваля «Театральный бульвар». Пановцы сыграют свой Чехов-фарш на Чистопрудном бульваре 27-28 августа. Автор дерзкого площадного спектакля – режиссер Филипп Шкаев. Согласно его трактовке, сестры Прозоровы, например, это сиамские тройняшки, разделить которых можно лишь с помощью хирургической операции. Лопахин и вовсе вампир. А каждое новое происшествие становится для Чехова причиной окончательной порвать с медициной. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
13: Аудитория 12+.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Рост потребительских цен в России за отчетную неделю составил 0,01% после трех подряд недель снижения, сообщил Росстат. С начала месяца потребительские цены стали меньше на 0,07%, а с начала года выросли почти на 4,7%. Согласно недельной динамике, годовая инфляция снизилась до 6,08%. Плодово-овощная продукция за неделю подешевела почти на 2%. Больше всего капуста, картофель, морковь, помидоры. Подорожали за неделю сахар, песок, гречка, мясо, кур. Среди услуг снизилась средняя стоимость поездок на Черноморское побережье на 6%. Стандарт связи 5G должен появиться в России не позднее 31 декабря 2027 года. Однако это касается только городов с населением более 1 миллиона человек, сообщили в Минцифры. Иностранное оборудование должно быть установлено на сети до 1 сентября этого года, чтобы его можно было использовать для 5G. С будущего года начнется переход на российские базовые станции связи. Процесс надо будет завершить до конца 31 года. Крупнейшие российские операторы связи уже готовы к запуску сетей 5G в России. При этом они отмечают, что ничего фантастического с точки зрения внедрения и запуска стандарта ждать не стоит. Как минимум четверо россиян находились в зоне мощного наводнения в Непале. Связь с ними потеряна, сообщило российское посольство в Катманду. Еще одна группа из 8 граждан России находилась в Тхунче, административном центре района Расуба, который также затронули паводки. Однако они уже благополучно перебрались в другой населенный пункт. Наводнение на непальско-тибетской границе уже унесло жизни около 100 человек. Офис премьера Непала также сообщил, что без вести пропали около 500 человек, из которых большинство иностранцы. Предполагается, что наводнение на севере страны могло быть вызвано землетрясением. Корректировки контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена по истории и обществознанию на 27 год направлены на синхронизацию с новыми государственными учебниками. Это пояснили в Рособорнадзоре. Контрольные измерительные материалы ОГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, информатике, литературе, математике, физике, химии останутся без изменений в 27 году. Подробнее о новшествах можно узнать в справке, которая опубликована на сайте Федерального института педагогических измерений. Россиянин Мирослав Киселев стал победителем юниорского первенства мира в прыжках с трехметрового трамплина. Турнир проходит в хорватской Риеке. В феврале Международная федерация водных видов спорта сняла ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юниорских и молодежных международных соревнованиях. Между тем, россиянка Алена Козлова стала победительницей первенства Европы по тяжелой атлетике среди девушек весовой категории свыше 69 килограммов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наши песни.
1: Наше радио. Наша. Музыка поколений.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочный.

0: стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел прямую линию с жителями региона. В эфир поступило свыше 800 обращений. Глава региона осветил ключевые вопросы от безопасности и топливного баланса до крупных инфраструктурных проектов и поддержки участников СВО. Особое внимание Александр Гусев уделил системе защиты региона и правилам поведения при угрозе. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и следовать официальным рекомендациям. В регионе усиливают средства радиоэлектронной борьбы, формируют мобильные огневые группы. Создан батальон «Барс» Воронеж, куда вошли несколько сотен человек. Отдельный блок прямой линии был посвящен подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме. С учетом оперативной обстановки речь уже идет не только о стандартной сезонной готовности, но и о способности коммунальных систем работать в условиях возможных повреждений инфраструктуры. Глава региона отметил, что сейчас совместно с энергетическими и ресурсоснабжающими организациями пересматриваются схемы переключения на случай выхода из строя отдельных объектов. Проверяются участки сетей, которые могут обеспечить переброску электроэнергии и тепла между источниками. Отдельное внимание уделяется резервным источникам энергии. Оперативный штаб определил порядок их использования при необходимости. Кроме того, на закупку доп. Оборудования уже предусмотрено 460 миллионов рублей. В Воронежской области в 2026 году планируется брать более 6 миллионов тонн зерна. Уборочная кампания близится к завершению. Ранние зерновые почти полностью убраны, яровые на высокой степени готовности. Губернатор Александр Гусев сообщил, что почти 78% зерна продовольственного назначения. Оснований для дефицита продуктов нет. Александр Гусев также отметил, что цены на зерно низкие, поддержка требуется небольшим хозяйствам, которым сложнее хранить урожай. Новый стадион на улице Студенческой в Воронеже построят к середине 2029 года. Губернатор Александр Гусев заявил, финансирование заложено в трехлетнем бюджете. Работы ведутся активно. В этом году планируется освоить около 3 миллиардов рублей. Сомнений, что закончим в 2029 году, у меня нет. Концессионное соглашение подписано с белорусской компанией «Стройинжиниринг». Стадион будет представлять собой чашу из 80 тысяч кубов бетона с навесом высотой более 30 метров, защищающим трибуны, но оставляющим газон открытым, отметил Александр Гусев. На стены и кровлю планируется проецировать изображение. Общая площадь стадиона более 82 тысяч квадратных метров. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что службы занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении гражданской жизни. Также для участников СВО гарантируются специальные программы знакомства с предприятиями. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности регион не отказывается от социально-экономических планов. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации, подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем ветеранской организации Владимиром Сычем. Он рассказал о помощи ветеранов участникам СВО. Волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, халаты, сухие души и многое другое. Также в ходе встречи обсудили программу «Активное долголетие», которая направлена на укрепление здоровья пожилых людей, расширение возможностей для спорта, творческого образования, общения, а также на развитие инфраструктуры и системы ухода за пожилыми. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18.

0: 12 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
5: Аудитория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел прямую линию с жителями региона. В эфир поступило свыше 800 обращений. Глава региона осветил ключевые вопросы от безопасности и топливного баланса до крупных инфраструктурных проектов и поддержки участников СВО. Особое внимание Александр Гусев уделил системе защиты региона и правилам поведения при угрозе. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и следовать официальным рекомендациям. В регионе усиливают средства радиоэлектронной борьбы, формируют мобильные огневые группы. Создан батальон «Барс» Воронеж, куда вошли несколько сотен человек. Отдельный блок прямой линии был посвящен подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме. С учетом оперативной обстановки речь уже идет не только о стандартной сезонной готовности, но и о способности коммунальных систем работать в условиях возможных повреждений инфраструктуры. Глава региона отметил, что сейчас совместно с энергетическими и ресурсоснабжающими организациями пересматриваются схемы переключения на случай выхода из строя отдельных объектов. Проверяются участки сетей, которые могут обеспечить переброску электроэнергии и тепла между источниками. Отдельное внимание уделяется резервным источникам энергии. Оперативный штаб определил порядок их использования при необходимости. Кроме того, на закупку доп. Оборудования уже предусмотрено 460 миллионов рублей. В Воронежской области в 2026 году планируют собрать более 6 миллионов тонн зерна. Уборочная кампания близится к завершению. Ранние зерновые почти полностью убраны, яровые на высокой степени готовности. Губернатор Александр Гусев сообщил, что почти 78% зерна продовольственного назначения. Оснований для дефицита продуктов нет. Александр Гусев также отметил, что цены на зерно низкие, поддержка требуется небольшим хозяйствам, которым сложнее хранить урожай. Новый стадион на улице Студенческой в Воронеже построят к середине 2029 года. Губернатор Александр Гусев заявил, финансирование заложено в трехлетнем бюджете. Работы ведутся активно. В этом году планируется освоить около 3 миллиардов рублей. Сомнений, что закончим в 2029 году, у меня нет. Концессионное соглашение подписано с белорусской компанией «Стройинжиниринг». Стадион будет представлять собой чашу из 80 тысяч кубов бетона с навесом высотой более 30 метров, защищающим трибуны, но оставляющим газон открытым, отметил Александр Гусев. На стены и кровлю планируют проецировать изображение. Общая площадь стадиона более 82 тысяч квадратных метров. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что службы занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении гражданской жизни. Также для участников СВО гарантируются специальные программы знакомства с предприятиями. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности регион не отказывается от социально-экономических планов. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем ветеранской организации Владимиром Сычем. Он рассказал о помощи ветеранов участникам СВО. Волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, халаты, сухие души и многое другое. Также в ходе встречи обсудили программу «Активное долголетие», которая направлена на укрепление здоровья пожилых людей, расширение возможностей для спорта, творческого образования, общения, а также на развитие инфраструктуры и системы ухода за пожилыми. Это были новости региона.
0: Проверено временем.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Кстати, скажите, а вы не страдаете ли чем-нибудь? Может быть, у вас есть какая-то печаль, отравляющую душу тоска?

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел прямую линию с жителями региона. В эфир поступило свыше 800 обращений. Глава региона осветил ключевые вопросы от безопасности и топливного баланса до крупных инфраструктурных проектов и поддержки участников СВО. Особое внимание Александр Гусев уделил системе защиты региона и правилам поведения при угрозе. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и следовать официальным рекомендациям. В регионе усиливают средства радиоэлектронной борьбы, формируют мобильные огневые группы. Создан батальон «Барс» Воронеж, куда вошли несколько сотен человек. Отдельный блок прямой линии был посвящен подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме. С учетом оперативной обстановки речь уже идет не только о стандартной сезонной готовности, но и о способности коммунальных систем работать в условиях возможных повреждений инфраструктуры. Глава региона отметил, что сейчас совместно с энергетическими и ресурсоснабжающими организациями пересматриваются схемы переключения на случай выхода из строя отдельных объектов. Проверяются участки сетей, которые могут обеспечить переброску электроэнергии и тепла между источниками. Отдельное внимание уделяется резервным источникам энергии. Оперативный штаб определил порядок их использования при необходимости. Кроме того, на закупку доп. Оборудования уже предусмотрено 460 миллионов рублей. В Воронежской области в 2026 году планируют собрать более 6 миллионов тонн зерна. Уборочная кампания близится к завершению. Ранние зерновые почти полностью убраны, яровые на высокой степени готовности. Губернатор Александр Гусев сообщил, что почти 78% зерна продовольственного назначения. Оснований для дефицита продуктов нет. Александр Гусев также отметил, что цены на зерно низкие, поддержка требуется небольшим хозяйствам, которым сложнее хранить урожай. Новый стадион на улице Студенческой в Воронеже построят к середине 2029 года. Губернатор Александр Гусев заявил, финансирование заложено в трехлетнем бюджете. Работы ведутся активно. В этом году планируется освоить около 3 миллиардов рублей. Сомнений, что закончим в 2029 году, у меня нет. Концессионное соглашение подписано с белорусской компанией «Стройинжиниринг». Стадион будет представлять собой чашу из 80 тысяч кубов бетона с навесом высотой более 30 метров, защищающим трибуны, но оставляющим газон открытым, отметил Александр Гусев. На стены и кровлю планируют проецировать изображение. Общая площадь стадиона – более 82 тысяч квадратных метров. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что службы занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении гражданской жизни. Также для участников СВО гарантируются специальные программы знакомства с предприятиями. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности регион не отказывается от социально-экономических планов. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем ветеранской организации Владимиром Сычем. Он рассказал о помощи ветеранов участникам СВО. Волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, халаты, сухие души и многое другое. Также в ходе встречи обсудили программу «Активное долголетие», которая направлена на укрепление здоровья пожилых людей, расширение возможностей для спорта, творческого образования, общения, а также на развитие инфраструктуры и системы ухода за пожилыми. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема

0: этого дня. И дорога домой станет интересной.
1: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
2: Аудитория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
4: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел прямую линию с жителями региона. В эфир поступило свыше 800 обращений. Глава региона осветил ключевые вопросы от безопасности и топливного баланса до крупных инфраструктурных проектов и поддержки участников СВО. Особое внимание Александр Гусев уделил системе защиты региона и правилам поведения при угрозе. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и следовать официальным рекомендациям. В регионе усиливают средства радиоэлектронной борьбы, формируют мобильные огневые группы. Создан батальон «Барс» Воронеж, куда вошли несколько сотен человек. Отдельный блок прямой линии был посвящен подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме. С учетом оперативной обстановки речь уже идет не только о стандартной сезонной готовности, но и о способности коммунальных систем работать в условиях возможных повреждений инфраструктуры. Глава региона отметил, что сейчас совместно с энергетическими и ресурсоснабжающими организациями пересматриваются схемы переключения на случай выхода из строя отдельных объектов. Проверяются участки сетей, которые могут обеспечить переброску электроэнергии и тепла между источниками. Отдельное внимание уделяется резервным источникам энергии. Оперативный штаб определил порядок их использования при необходимости. Кроме того, на закупку доп. Оборудования уже предусмотрено 460 миллионов рублей. В Воронежской области в 2026 году планируют собрать более 6 миллионов тонн зерна. Уборочная кампания близится к завершению. Ранние зерновые почти полностью убраны, яровые на высокой степени готовности. Губернатор Александр Гусев сообщил, что почти 78% зерна продовольственного назначения. Оснований для дефицита продуктов нет. Александр Гусев также отметил, что цены на зерно низкие, поддержка требуется небольшим хозяйствам, которым